0: Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь, не любовь, не любовь.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это? Я сажаю.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя.

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
2: Твои объятия нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно.
0: СВХ Плюс.

0: Музыка для всех.
1: Асфальт мокрый, как мои глаза. Я нарезаю по МКАДу. Весна, а я пуста.
0: Только хиты.

0: с тобой навсегда. Давай с тобой насовсем. Давай с тобой до утра гулять по желтой листве.
1: СВХ плюс.
0: Снова просидим до ночи и ни слова про любовь. Но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты.
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немею палыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшенные трусики Tena Pants моментально впитывают и надежно удерживают влагу. Здоровая кожа без раздражений. Изготовлены из дышащих материалов, эластичны и удобны. Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Tena. Подробная информация www.tena.lv.
5: Смартфоны, созданные для долгой службы и готовые выдержать повседневные испытания. Это новая серия Redmi Note 17. А сейчас при покупке Redmi Note 17 Pro Max 5G вы получите в подарок робот-пылесос Xiaomi S40C. Ищите в магазинах партнеров и на midifishome.lv.
6: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шорт» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ+, рекомендует.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: 5 сентября на Кипселе. Все для медицины, физиотерапии и реабилитации. Более 20 конференций и семинаров для тех, кто ищет новые знания и технологии. Товары для здоровья, пищевые добавки и лечебная косметика. MedBaltica с пользой для всех, кто заботится о здоровье. Всего 2 дня, 24 и 25 сентября на Кипселе.
1: Āzijas dienas Veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. Līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
2: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
3: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
4: Для укрепления организма в аптеках «Апотека» скидка 50% на любом мульти, сбалансированный комплекс витаминов и минералов для женщин, мужчин и подростков. В хороших руках. «Апотека» – пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Знаешь, сколько стоят вещи в твоем доме? Цены в Икее стали ниже, и сейчас самое время посмотреть на знакомые вещи по-новому. Где цена может приятно удивить? В утреннем шоу «Люди бодрые» на радио СВХ Плюс участвуй в игре «Угадай цену» и выигрывай главный недельный приз – подарочную карту Икея на 250 евро.
6: Новая, более низкая цена на 1000 плюс товаров Икея.
7: СВХ Плюс.
8: Алло, знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и...

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 6 часов 44 минуты.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: СВХ плюс.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет, привет.

0: СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Временами ожидаются дожди, местами сильные, возможны грозы. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Днем по стране от 13 до 17 градусов тепла. Лепая Вентспилс плюс 15, плюс 16. Даугавпилс, Резекне тоже до плюс 16. И в Риге плюс 15, плюс 16. Временами дождь.
0: Радио СВХ Плюс

0: 7 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Финансирование строительства новой базы и армейских складов на полигоне в Селии оказалось под угрозой. США предупредили о риске стремительной эскалации конфликта между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами. Рижская дума сегодня сообщит о подготовке к реконструкции Вантового моста.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Финансирование строительства новой базы и армейских складов на полигоне в Селии оказалось под угрозой. Как сообщает ТВ-3, проект собирались реализовать в рамках государственно-частного партнерства. Частный инвестор финансирует строительство, а государство рассчитывается с ним в течение многих лет. Однако Евростат не разрешил применить похожую схему в Литве. Министр финансов Марис Кучинскис допускает такое же решение европейских структур и по Латвии. Тогда расходы в сотни миллионов евро придется сразу включить в оборонный бюджет, из-за чего может сократиться финансирование закупок вооружений и боеприпасов. Минобороны намерены в течение недели представить правительству оценку проекта и возможные решения. Граждане Латвии, которые во время выборов 15-го сейма будут находиться за границей, могут подать заявку на голосование по почте только до пятницы, 25 сентября, в течение этой недели. Зарегистрироваться можно в электронном виде на сайте государственных услуг «Латвия ЛВ». После регистрации избирателю нужно выбрать и распечатать бюллетень одного списка. Его можно оставить без изменений, либо отметить кандидатов, которых избиратель поддерживает, либо не поддерживает. Бюллетень вместе с подписанным подтверждением необходимо вложить в конверт и отправить из-за границы в выбранный избирательный участок за рубежом или в Риге. Вчера на выборах в Российскую Госдуму, которую Латвия не признает, в Риге проголосовали 290 граждан России. Это меньше 1%, точнее 0,8% от общего числа имеющих право голоса в Латвии. Государственная полиция и погранохрана Латвии проверяли каждого посетителя избирательного участка в посольстве, учитывали всех прибывших на голосование и контролировали соблюдение гражданами России условий пребывания в Латвии. Нарушений выявлено не было. Латвия не признает голосование, организованное Россией, в том числе на временно оккупированных территориях Украины, в Приднестровье и в оккупированных регионах Грузии. МИД Латвии указывает, что проведение выборов на этих территориях противоречит международному праву и не имеет законных оснований. США предупредили о риске стремительной эскалации конфликта между Саудовской Аравией и поддерживаемыми Ираном йеменскими хуситами. В субботу они впервые после возобновления боевых действий нанесли ракетный удар по Эр-Рияду и атаковали объекты Сауди Арамка в городе Янбу. Вблизи аэропорта саудовской столицы загорелся топливный резервуар. Коалиция во главе Саудовской Аравии сообщила, что силы ПВО сбили направленную на Эр-Рияд ракету и предотвратили атаки на другие города. После сообщения об ударе президент США Дональд Трамп досрочно вернулся с отдыха из Кэмп-Дэвида в Белый дом. Причины изменения его планов администрация не называет. Госдепартамент призвал граждан США серьезно оценивать риски поездок на Ближний Восток. Латвийская торгово-промышленная палата сегодня проведет предвыборную дискуссию с кандидатами на пост премьер-министра. Участники обсудят экономический рост, привлечение инвестиций, развитие экспорта и сокращение бюрократии. Кандидаты должны представить предлагаемые экономические модели и конкретные решения для того, чтобы повысить конкурентоспособность Латвии и улучшить условия для бизнеса. В дискуссии примут участие представители 6 политических сил. Дискуссия пройдет с 5:30 до 7 вечера в здании торгово-промышленной палаты на улице Кришна Валдемара в Риге. Прямая трансляция будет в том числе в Фейсбуке. Рижская дума сегодня сообщит о подготовке к реконструкции Вантового моста. Первые работы около опоры на Кипселе планируют начать уже этой осенью. Существенно повлиять на дорожное движение они не должны. Основные работы начнутся осенью 2027 года. Ожидается, что тогда в столице введут серьезные транспортные ограничения. Рассматривается в том числе полное закрытие Вантового моста для частного транспорта. Владельцы рижских пассажирских судов уже выражали готовность организовать регулярные рейсы через Даугаву. Стоимость реконструкции Вантового моста оценивается почти в 70 миллионов евро. Проектирование и строительные работы были поручены объединению 3 строительных компаний. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Надежный план, как швейцарские часы. Бонжорно, туси. Здравствуйте, дорогие мои прекрасные. Александр, мое почтение. Ну что, холомитник выспался?
3: Выспался.
2: За выходные дни. Ну,
3: выспался.
2: Лежебоч нечел? Или,
3: да.
2: Или нужно было решать какие-то вопросы срочно?
3: Не, отдыхал.
2: Хорошо, да, лежал? Угу. На боку, да? Да. С одного на другое, да?
3: Может, я и кот, мы вдвоем.
2: О, ты еще и с котом? Да. Да, ух ты.
3: Он меня кусь? Пошли кушать.
2: Потом, значит, ну, а когда он поест, он все, берложится уже, да? Ну.
3: Нет, он вторую порцию просит.
2: Да ты чего?
3: Да, сколько, у такой кот.
2: Сколько лет, сколько зим уже?
3: Пять
2: лет, и все не сдается, да?
3: Нет.
2: Как будто когда-то получал еще вторую порцию.
3: Один раз дали креветки, и все.
2: Все.
3: Теперь это не остановить.
2: Вот, а я говорил.
3: Все остальное его не устраивает.
2: Ладно, слушай, меня не устраивало. Сегодня прихожу, значит, а меня, ну, значит, подперли. Причем, ну, как бы, ну, местечко мое, как бы, ну...
3: Родненькое.
2: Родненькое, а меня сзади заставили, ну, просто в наглую поставили автомобиль. И я такой, а как выезжать здесь? Смотрю, значит, смотрю, телефонный номер оставил. Ну, думаю, так, 6 часов 25 минут.
3: Как-то не по-христиански.
2: Да нет, здесь уже, ну, ты сама решила, или ты сам решил. Звоню, ну, естественно, никто не поднимает трубку.
3: Ну, кто бы сомневался.
2: Звоню второй раз, значит, не поднимает. Ну, звоню третий раз.
3: Ну?
2: И тут бодрый голос. Алло.
3: Неожиданно.
2: Я говорю, мадер, ну, проблема, сэр, есть брауг сюда? Он говорит, тулит буша. Ну, и, значит, девушка какая-то, ну, с бодрым голосом сказал, такое ощущение, что она вот эти три звонка, когда я звонил, она...
3: Просыпаемся,
2: распеваемся. Вот, ну, девочка, такая девочка, да. Ну, она пришла, ну, выпустила меня, ну, довольно быстро, за три...
3: Ты успел.
2: За 4 минуты. Нет, за 4 минуты она, все, то есть я и дозвонился. То есть задержка была 4 минуты, то есть не критично.
3: Вообще нормально.
2: Я вот просто думаю, будет ли она еще раз в 6:30, чтобы просыпаться. И это же, ты же понимаешь, что ты вскакиваешь с кровати, ты понимаешь, что, ну, что проблема есть, и тебе ее надо решать, и тебе нужно быстро-быстро вот из голенькой превратиться в одетую с заведенной машиной, понимаешь? Насколько? Значит, это... Ну, посмотрим.
3: В следующий раз она выберет другую машину.
2: Посмотри, да, скорее всего, потому что, ну, как же...
3: А дальше как битва экстрасенсов.
2: Все ж по-разному. Я не думаю, что много таких, как я, выезжают вот в такое время. Да, понимаешь? Ну, обычно там, ну, в 7:20, 7:30, ну, у каждого по-своему, ну, как бы, ну, в 6:30 мало кто выезжает из двора. И вот надо же было выбрать вот именно эту машину. Но, слава богу, видишь, такая ситуация, вот...
3: Все быстро разобрались, все в порядке.
2: Это просто повезло. Хорошее начало утра, на самом деле. Хорошее, да. Бодренькая утрица и вам, дорогие друзья. Женька, наша, значит, тренер чемпионов карате, ЛККМ. Они же куда? По-моему, в Венгрию, если я не ошибаюсь, ездили, значит, на выходных. Значит, 20 стран, да, вот, значит, мировой чемпионат, да, в Венгрии. Значит, пожалуйста, все 6 участников заняли места. Значит, одно первое место, 3 вторых места и 2 бронзы забрали. Все,
3: пожалуйста.
2: Хорошо. Избили людей и получили медали за это. И, вот. И уехали. Ну вот и хорошо.
3: И домой можно.
2: Отлично, конечно. Ну а что? Значит, это же и есть вот эта медалька, да? Это кто-то скажет, думаешь, медалька. А для любого спортсмена это как бы достижение. Вот ты встал на пьедестал, тебе вручили медали. Ты такой, вау, не зря все. И продолжаешь работать. Это...
3: Особенно, когда шоколадная.
2: Мотивация.
3: Это еще круче.
2: Смотри, шоколадные это помладше они когда были, тогда им выдавали на кентусах, постоял, вот тебе шоколадная медаль. А сейчас уже как бы вполне себе, вот, ну, как бы, похожее на золото, на серебро и так далее.
3: У меня боль детства.
2: Что?
3: Боль детства. Я учился в школе.
2: Я думаю, что такое боль детства?
3: Боль детства.
2: Есть кадетство, а есть боль детства.
3: Я учился в школе. Учился достаточно хорошо. И хотел, ну, в 12 классе на выпускном какое-то поощрение.
2: И секса неплохо было.
3: Да. Золотая, то есть шоколадная медаль, все, что я получил.
2: Да?
3: Да.
2: Ну, это хорошее поощрение, я считаю.
3: Ну, вкусно, конечно, но как-то обидно.
2: Ну, слушай, 12 лет как-никак. Серьезно, в 12 классе дали шоколадную медаль?
3: Да.
2: Да, блин, это, конечно, да. Это немножко такое. А хотелось бы бутылочку портвейна, да?
3: Вот. Ну, пусть нам тем более.
2: Да тебе не надо. Ты, слушай, ну ты даже не знаешь, как ее открыть. Ну, что ты мне говоришь? Если ты хорошо учился в школе, ты точно не знаешь, как открыть бутылку.
3: Я думал, о, золотая. А тут обман такой.
2: Ну, ничего. Ну, а подожди, школа была... Да, школа с золотой медалью. А...
3: Ну, у вас же была, по-моему.
2: Ты на меня не показывай. У меня быть ее не могло.
3: А, понятно.
2: Вполне себе. Нет, у кого-то была, но я так понимаю, что в наше время уже никакой медали вообще не было в помине. То, что ты получил, это вообще, это просто, это директор, добрая душа, говорит, ну надо как-то вручить, надо. Понимаешь, там был человек, который говорит, ну, ребята, подождите, ну как мы, что, просто ему руку пожмем, ну давайте хотя бы шоколадную купим. И вот прошло время, и этот такой, блин, не подари, это издевательство, да там
1: на СВХ.
2: Что не сделаешь, потому что что не сделаешь, все равно кто-то будет недоволен.
3: Я еще вспомнил, что в комплекте дали.
2: Ну-ка.
3: Грамоту от мэра. И через 2 дня он ушел в отставку. Вот все.
2: Ты думаешь, связанные вещи?
3: Наверняка.
2: Значит так, дорогие друзья, как у вас происходит с самого раннего утра? Свинулька, бодрое утро, бодрятки, ребятки, хорошего старта недели, между прочим. Значит, пусть сегодня все складывается именно так, как хочется. И это не такие не для красного словца. Дело все в том, что сегодня у Светки, у нее, значит, окончание ремонта. Давайте, ну, во-первых,
3: поздравим.
2: Да, значит, окончание ремонта. И вот сейчас очень важно, значит, в прихожей сегодня заезжает мебельщик для того, чтобы инсталлировать, понимаешь? И ей удача.

приезжали мебельщики, пулены устанавливают, все, и что-то идет не так. Ну, знаете, ну, всякое бывает. Это все-таки дело такое. Блин, вы знаете, вот этот пенал мы не можем сейчас инсталлировать, мы его неправильно изготовили, надо переделывать, короче.

0: значит, шкафом зашивает. А этот шкаф, ну, не просто встроенный, знаешь, как просто дверца, а это как бы, ну, конструкция, которая входит внутрь, и он последнее что-то, он вообще сделал не то. Он говорит, блин, я не понимаю, как такое вообще изготовили. Значит, чертежи были другие. И ты знаешь, что мы сделали? Ну. Давай, слушай, оставим вот так. Ну, там полки. Ну, тоже ничего. Только по одной простой причине. Просто потому, что они хотели... Ай, да, блин. Но здесь, конечно, сыгралось, что в квартире не мы будем. Жить все равно по сфере.
1: Это главный фактор.
0: Под сдачу. А так, в принципе, по дизайну, да, нормально.
2: Сойдет.
0: Ладно, мы тебе желаем, чтобы все прошло без сучка, без задоринки. А задоринка, это же тоже такая, как сучок, как занос. Задоринка. Я так понимаю, без сучка, без задоринки.
1: Да, точно.
0: Да это же не из-за того, что пускай у вас там сучка не будет и весело вам тоже не будет. Нет, конечно, это в старой русском, если посмотреть, Даля, а Жегова можно посмотреть, да?
1: Кто эти люди? Нет, Даля я знаю. А второй кто?
0: Такой же. Только более современный. У Даля там вообще там...
1: Как Баста и Нагана?
0: Такой, знаете, как Баста и Нагана, абсолютно верно. Вот. Понятнее было, конечно.
1: Нормальное сравнение.
0: Так, внимание. Ивашка, привет, доброе утро, удачного старта, классного настроения. Светулечка, ребятки, привет. Соскучилась за вами. Очень приятно, когда за нами соскучиваются. Это прям такое.
1: А мы за тобой.
0: Да, мы за тобой, конечно же, тоже очень скучали. Но теперь, как это... Режим настроился, так что по утрам буду с вами. Ну давай, добро пожаловать. Потихоньку будем начинать. Дорогие друзья, которые присылают нам просто ссылочки. Ну, без здрасти, до свидания. Мы по ссылочкам, но больше не ходим уже. Уже лет 10, наверное. Просто вот по ссылочкам. Это...
1: Нам страшно, нас ругают.
0: Пройди по ссылочке и заблокируй себе все на свете.
1: Во второй раз мы на это не поведемся.
0: Да, мы и первый раз не повелись. Как мы во второй раз. Так что делайте выводы, ребят. Ну, хотя бы объясните, что это за ссылка, чтобы не...

0: необычно.
1: Первый раз в жизни выиграла.
2: Так, делаем селфи, подожди.
0: Мега-шоу. Там походит, там походит, там отпразднует, там отметит. Люди бодрые. Владимир Вэл.
2: Я не пою в душе.
3: Или пою.
2: Зима!
0: Эквиваленты танкеру, заправленному свежим кофе.
4: Макс Čerēčenā vajag pacietību, biškopība, rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Брединам. Айзнемшанас Макса Науду.
5: Главная медицинская выставка в Балтии 24 и 25 сентября на Кипселе. Все для медицины, физиотерапии и реабилитации. Более 20 конференций и семинаров для тех, кто ищет новые знания и технологии. Товары для здоровья, пищевые добавки и лечебная косметика. Мед Балтика. С пользой для всех, кто заботится о здоровье. Всего два дня, 24 и 25 сентября на Кипселе.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБЦ.
7: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
8: Esmu Andris Kalniņš, Latvijas viesnīcas un restorāna asociācijas prezidents. Es ikdienā strādāju ar uzņēmējiem un zinu, kas nepieciešams, lai Latvijas ekonomika augtu un cilvēkiem būtu labi apmaksātas darba vietas. Zaļo un Zemnieku savienība ieklausās uzņēmējos un atbalsta tos, kuri strādā un dara. Tāpēc es balsošu par Zaļo un Zemnieku savienību. Balso arī tu.
9: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
10: No 21. līdz 23. septembrim ar Man Stop kārti pilngraudu rūdzu maize druva spēkavota 400 gramu 79 centi veļas pulveris Ariel Alpine Fresh 1,1 kg 6,49 un sausās brokastu pārslas Kellogg's Frosties 620 gramu 3,99.
11: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Maks Čerēčenā vajag pacietību. Biškopība, rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
0: Na SVP Plus.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Ну, друзья, сегодня у нас по всем показателям сегодня 21 сентября. Очко сентября наступило, друзья. Сегодня из именинных у нас Модрис, между прочим. 1893 Модриса. Матисс. Значит, 3415. Это много.
3: Много. Матисс. Поздравляю.
2: Красиво, красиво. И имя. Есть еще и фамилия. Матисс.
3: Наверняка.
2: Ну, художник. Конечно. Ну, а также сегодня Марис с двумя «С» на конце, и, соответственно, не путать с Марисом. Вот, потому что это Марис, и их всего 220.
3: Поэтому мало.
2: Мало.
3: Вот, но эксклюзивнее.
2: Эксклюзивнее. Ну, будет. Я бы посмотрел статистику рождаемости. Значит, 2025 год. Там 14 тысяч человек родилось.
3: Тоже мало.
2: Это очень мало. Угу. Обычно, ну, как бы 22. Представляешь, что будет через 7 лет, когда этим детям надо будет идти в школу?
3: 6-7.
2: Во-первых, 6-7, а во-вторых, полный 6-7. Ну, то есть, обычно 20 тысяч, а тут вдруг 14. Ну, то есть, количество первых классов сократится, и все остальное. И вторых классов на следующий год тоже. Понимаешь? Ну, то есть...
3: Зато меньше еды готовить в школах.
2: Не, ну да, ну только школу можно будет подзакрывать.
3: Ну да, ну,
2: я к тому,
3: себе.
2: Так себе, между прочим. Так что давайте, ну, как-то, не знаю, поднажмите, что ли. Ты молодой, ты полобозрелый уже.
3: Ну?
2: Надо. А часики-то тик-так. Тик-так. Сегодня международный День мира. Вот, цени то, что есть. Вот, это факт. Сегодня Всемирный день благодарности. Значит, хочется сразу же сказать по поводу благодарности. Смотрите, когда вы искренне, это доподлинно известно, когда вы искренне испытываете или выражаете благодарность за что-то благодаря какого-то человека, мозг автоматически, значит, стимулирует мгновенный выброс двух ключевых нейромедиаторов. Во-первых, дофамина за чувство удовольствия, предвкушение награды вот этого.
3: Вот,
2: и серотонина, которое настроение и внутреннее спокойствие твое. Понимаешь?
3: Это полезно еще?
2: Полезно благодарить. Понимаете? И это можно делать, но надо, конечно, каким-то образом благодарить от души. Потому что вот этого наше не от чистого сердца, это не считается за благодарность.
3: Это не то.
2: Так, сегодня день поиска сказок. Вот.
3: Ну, найдите, что ли?
2: На работе.
3: На работе. Обязательно.
2: Сегодня день коллекционера. Чем бы ни занимались, это общий праздник. Да, неважно, кто ты. Банист ты, нумизмат ты. Я не знаю.
3: Филателист.
2: Филателист. Или какой, любой другой. Геральдист. Ну, геральдика. Вот. Ну, в общем, короче, чем бы... Если у тебя есть какая-то, хоть небольшая коллекция, сегодня твой день. Мы поздравляем тебя.
3: Да, поздравляем.
2: Очень хорошо. Вот, и как приятно вот это вот ощущение. Я не знаю, какие. Ну, там тоже наверняка и дофамин вырабатывается. И прочие гормоны счастья, когда у тебя в коллекции появляется еще один, которого у тебя не было.
3: Ох ты, как!
2: Который давно искал. Возможно, давно искал его, возможно, даже и не думал, что такое у тебя будет. А вот, пожалуйста, это как, допустим, пустая пачка Честерфилда появилась в твоей коллекции, а тебе 8. Нет, ну ты тогда еще маленький.
3: Еще не то счастье.
2: Ну, это как бы...
3: Вот через 5 лет вот это то.
2: Нет, тут здесь не про то. Это же, ну, ты же коллекционируешь пустые пачки, а у тебя в коллекции такого не было. Я просто... Когда у тебя в коллекции только «Космос», «Элита» и сигарет, ну, пачка сигарет «Рига», ну, естественно, пустая. Вот, ну, у тебя коллекция. И тут вдруг какая-то заграничная пачка появилась. Господи! Пандиал.
3: Такой крутой весь.
2: Это радость, да. Ну, и сегодня день мини-гольфа, ребята. Мини-гольф.
3: Поздравляю.
2: Играли?
3: Нет, ни разу.
2: Ни разу. Вот, хорошее мероприятие, хорошее занятие, если, ну, больше нечего делать.
3: Вот. Если времени много.
2: Ну, как скоротать, да. Бывает такое, хопа, и ты ждешь, пока, допустим, где-нибудь на курорте, пока откроется твой, дневной ресторан, например, чтобы дети могли поесть. Вот, и это время можно убить вот в мини-гольф.
3: Или мини-бар.
2: Очень. А он же пустой, потому что со вчера вы еще не запомнили.
3: Ну да, еще не успели.
2: Конечно. Так, друзья, сегодня день рождения у Стивена Кинга. Поздравляю.
3: Поздравляю.
2: Давайте поздравим великий.
3: Великий.
2: Ну, его называют королем ужасов, но я могу сказать, это самый экранизируемый из ныне живущих писателей на планете.
3: Ой, сколько снято.
2: Да более 100 фильмов, полнометражных и там и короткого метра, сколько угодно. Значит, про него сегодня, естественно, будем рассказывать. Билл Мюррей, один из тех, вот кому относимся очень, вот, ну, с таким теплом. Потому что, ну, такой вот актер.
3: Такой еще. Добрый.
2: Да. Значит, ну, у него и «Золотой глобус», и «Эмми», и там началось все.

0: И, между прочим, да.
1: Здравляем.
0: Вот, ну и Эдгар Ринкевич сегодня.
1: Даут Лаймас,
0: ну, президент сегодня. Сегодня, ну, что-то там наверняка будет, канапе какие-то, угощения, да. Естественно. Конечно же, мы... Даут Лаймас...
1: Мы не напрашиваемся?
0: Зимшинс Дин. Не, мы не напрашиваемся. Вот, мы просто салютуем, хорошо. Сегодня в президентском дворце банкет. Ну, я как вангую, я не знаю.

0: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Так, внимание, внимание, внимание.
2: Овен.
1: Овен, подходи. Значит, смотри, репутация твоя может очень пострадать благодаря твоей чрезмерной какой-то увлеченности чем-то, да? Сегодняшний день будет не будет слишком удачным для тебя. Сегодня лучше, значит, не действовать активно, а подождать до вечера.
2: Телец.
3: А вот поясните-ка, тельцы, почему вы тратите так много энергии на дела общественные?
1: А?
3: Вот что общество сделало для вас в последнее время?
1: А?
3: Вы хотите быть в гуще событий, а вот на напрасно. Когда вы захотите уйти, вам не дадут.
1: Ты главный? Куда же мы без тебя-то, телец?
2: Близнецы.
1: А вот и близнецы сегодня, что бы ты ни делал, можешь надеяться на лояльность со стороны окружающих тебя людей. Представляешь, то есть, что бы ты ни делал, вокруг будет лояльность. Вот, ну а ты со своей стороны, близнецы, будь вежлив по отношению к обществу.
2: Рак.
3: Вы готовы на что угодно, лишь бы не заниматься собственными делами. Раки, помогите кому-нибудь с его проблемами, и, возможно, завтра он решит ваши.
1: Но это не точно.
2: Лев.
1: Лев, сегодня твое настроение может стать наиболее заразным недугом на этой многострадальной земле. Ребята, постарайся, чтобы оно было хорошим. Твое настроение. Оно может быть... Оно будет заразным, а вот каким оно будет, хорошим или нехорошим, зависит от тебя. Лучше хорошим.
2: Дева.
3: Первое впечатление сегодня может жестоко обмануть вас, дева. Убедитесь, что вы доверились уже как минимум второму, впечатлению, прежде чем принимать какое-либо решение.
1: Так.
2: Весы.
1: Относись повнимательней к мелочам, весы. Насколько бы глобально не были занимающие тебя вопросы, мелочи решают все. Стоит упустить одну мелочевочку, и на завтра одним глобальным вопросом станет больше, поэтому тщательнее все взвешиваем.
2: Скорпион.
3: Сегодняшний день стоит посвятить дому и семье, насколько это представляется возможным. Скорпионы, не делайте сегодня крупных покупок. Да. Есть риск, что они окажутся неудачны.
1: Ой-ой-ой.
2: Стрелец.
1: Терпение будет не просто твоим достоинством, дорогой стрелец. Оно будет необходимо тебе как воздух. Именно терпение, терпение. Значит, слишком уж много подводных камней будет ожидать чересчур эмоциональную твою натуру на сегодняшнем пути. Поэтому терпение твой главный помощник.
2: Козерог.
3: Козероги, лучше промолчать, чем сказать лишнее. Удача сегодня будет с вами до тех пор, пока вы сами ее не оттолкнете.
1: Пожалуйста, хорошо.
2: Водолей.
1: У тебя столь далеко идущие цели, что не стоит откладывать радости жизни различной величины до лучших времен. Короче, до тех пор, пока не достигнете цели, вы еще можете немножечко поразвлекаться, между прочим. Да? Развлекитесь. Это рекомендация. Не стоит придавать себя

0: сторону аскетизму до того, до момента исполнения желаний. Так что промежуточно.
1: Рыбы.
0: Отдохните, рыбы.
2: Сегодня ваше долготерпение, рыбы, может подвергнуться немалому испытанию. И причины ваших страданий, скорее всего, окажутся родные и близкие.
0: Вот так, пожалуйста.
2: Лучшее, что вы можете сделать, это отразить на своем лице полнейшее смирение. И тогда, возможно, от вас отстанут.
1: Отстанут? И это уже хорошо.
3: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.

0: dienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Патерин кредит.
4: Кредит МЛВ.
5: Кредит обвиношена.
4: Кредит МЛВ.
5: Автокредит свой лизингс.
4: Кредит МЛВ.
3: Ипотекарий свой майокли кредит.
4: Кредит МЛВ.
6: Кредит с бизнесом.
4: Кредит МЛВ. Дажады cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokers. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
7: 22 октября на сцене Дворца культуровая спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот. Три грани любви». Герои Достоевского предстанут перед публикой крупным планом. Каждый взгляд и прикосновение становится событием, живым ритмом и надеждой в финале. 22 октября «Идиот. Три грани любви». Спектакль на русском языке. Билеты в кассах. Билишу сервис.
8: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
9: и радио «СВХ Плюс» представляют программу «Магнитики».
8: Каждый вторник с 18 до 19.
9: По вторым воскресенья с 11 до 12.
8: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
9: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
8: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
9: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
8: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
10: Люди бодрые.
11: Владимир Вэл и его друзья.
10: На СВХ+.

0: на СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Пока не началось, сразу две позиции должны быть раскрыты. Первая, я хочу извиниться перед всеми теми, кто не дошел до места, потому что спрашивал дорогу у меня. Это раз.
3: Так.
2: Извините. Вот. С кем не бывает. Вот с тобой бывает, например. Теперь внимание. Значит, в эти выходные отчебучилось. Не по нашей вине, конечно же.
3: Что случилось?
2: Просто факт. Значит, на Мангальсале заметили медведьку.
3: О!
2: Это страшно.
3: Добрый вечер.
2: Это нам тем, кто через ТикТок и прочие, значит, в Фейсбуке видят то, что так заметили медведьку. Когда ты замещаешь медведьку у себя в микрорайоне, ты так себе, конечно.
3: Ты такой.
2: Ой, да, вот именно так. Значит, сразу же понятно становится, что медведька всегда ищет там, где пожрать можно больше. Помоечки.
3: Как и мы все.
2: Конечно. Да, потому что рыба ищет где глубже, медведька там, где повкуснее. Вкуснее на помойке. Вот, а помойка это возле нас, конечно.
3: Помоечки у нас вкусные.
2: Значит, сразу откуда такое засилие медведьки? Это не тот медведька, который был замечен в другом микрорайоне, ну, как бы относительно недавно. Нет, это разные медведьки. Они ходят. Вот,
3: их у нас много.
2: Я не знаю, сколько лет, сколько зим была запрещена охота. Лет 50 точно была охота на медведьку у нас запрещена. И, соответственно, медведьки поняли это. И давай размножаться. Вот, и, соответственно, самые ушлые начали приходить к людям. Значит, напоминаю, для тех, кто... Значит, дорогие тиктокеры, вы еще не пожили совсем, да? Поэтому делать селфи с медведькой — так себе задание. Ну, такое занятие.
3: Хоть даже очень хочется, но нет.
2: Ну, как бы этих лайков вы можете просто не увидеть потом. Да вы не успеете даже запостить. Вот, значит, и предупреждают городские власти, бдительность превыше всего. Видишь медведьку, кричи: «Медведька, медведька, медведька!» Показывай на него пальцем, чтобы все остальные тоже видели медведьку.
3: Чтобы ему было стыдно.
2: Приближаться к медведьке не рекомендуется. Причем это слово «не рекомендуется» я не выдумываю. Не рекомендуется. Но если совсем упоротый, можешь и пойти попытаться сделать селфак. Да, вот, конечно, какая...
3: Привет!
2: Медвед. Значит, кормить не следует медведьку.
3: Не-не-не. Он сам найдет.
2: Он тебе и так...
3: Или уже нашел.
2: Сам съев. И помни, от себя добавим. Для того, чтобы убежать, значит, если вы с другом убегаете от медведьки, тебе не нужно бежать быстрее, чем медведька. Тебе нужно бежать быстрее просто, чем друг, и все. Это будет
3: вполне... В этом и весь секрет.
2: Вполне достаточно. В общем, короче, помним, да? Не хорохоримся, не пытаемся сделать селфи с медведькой, не прикармливаем. А, ну еще говорят, не надо поворачиваться к нему спиной.
3: Кто обидится?
2: Нет, он может просто на вас залезть. Подвези меня, маленькая черепашка.

0: подключается, Икея подключается. Вопросяны от Икеи могут, ну, как бы в конечном итоге принесут кому-то 250-евровую подарочную карту. Да-да-да. А вопросяны будут каждый день, они будут каждый день разные. Вот и три варианта ответа на вопросяны тоже будут представлены.
1: СВК плюс.
2: Владимир В. и его друзья.
0: Также, что еще? У нас есть, значит, этот фрисби-гольф. Гольф, ну, видели когда-нибудь?
3: Да.
0: Да, фрисби.
3: Диск-гольф.
0: Диск-гольф, летающая тарелка и эти самые корзины висят.
3: Да-да-да.
0: И ты ходишь, поэтому гольфом-то и называется. Ты как будто от лунки к лунке ходишь от корзинки к корзинке. Вот, и, соответственно, несколько трасс у нас оборудованных есть. У нас на этой неделе УФО-гольф. Да?
3: Вот. Да, подарочную карту отдадим.
0: Отдадим, да, да. На две персоны можно пойти будет попробовать. Вот, и не важно.
3: Поиграть.
0: Да, поиграть, себя проверить. А это, в принципе, там уровень там разный, да, ты можешь нулевой прийти туда и научиться. Вот, можешь уже
3: и те, кто. Профессионал тоже могут.
0: Ну, профессионал тоже. Ну, они и так знают, конечно. Всегда приятно, когда, конечно, когда ты профессионал, и вдруг еще и бесплатное посещение. Всегда приятно.
3: Это всегда радует.
0: Естественно. Ну, а еще, конечно же, у нас. Эта неделька еще вместе с Визла Спирс.
3: О, банька.
0: Это сейчас самый сезон начинается, когда в баньку сходи, тело свое потешить и, естественно, отдохновение получить. Вот, и у нас на четверых будет проходочка, да?
3: Да, в пятницу отдадим.
0: Плюс, конечно, венечки
3: и шапочки.
0: И шапочки каждому подарок тоже. Вот такой подарочек в ближайшее время, кстати, будем играться.
3: Нужно будет зайти в правильную дверь.
0: Ну, естественно, да, есть предложение. А почему бы нам не сделать это как раз таки?
3: Открыть регистрацию?
0: Ну, да, и сыграть.
3: Погнали.
0: Погнали. Я предлагаю прямо сейчас.
3: Что нужно сделать сейчас?
0: Значит так, открывай WhatsApp. Если у тебя есть 8 часов и 10 минут времечко для того, чтобы сыграть быстренько, значит, в знатного целоваку, ну, мы будем заходить в двери, правильно, чтобы там не было голенького человека. Вот тогда, значит, пиши с легким паром нам на WhatsApp, и будет тебе хорошо. Вот, и нам будет хорошо. Да, всем будет хорошо. А ты еще и попаришься, да не один, а с друзьями, конечно же. 25-45-25-25. Да запиши ты уже номер телефона СВХ плюс студийный. И будет в WhatsApp отлично открываться все. Пиши с легким паром, и будем шпилить, конечно.

0: СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Днем по стране от 13 до 17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне до плюс 16. В Лепе, Венспилсе и Риге тоже плюс 15, плюс 16, временами дождь.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Финансирование строительства новой базы и армейских складов на полигоне в Цели оказалось под угрозой. В течение этой рабочей недели граждане Латвии, которые во время парламентских выборов 3 октября будут находиться за границей, могут подать заявку на голосование по почте. Рижская дума сегодня сообщит о подготовке к реконструкции Вантового моста.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Финансирование строительства новой базы и армейских складов на полигоне в Селе оказалось под угрозой. Как сообщает телеканал ТВ-3, проект собирались реализовать в рамках государственно-частного партнерства. То есть частный инвестор финансирует строительство, а государство с ним рассчитывается в течение многих лет. Однако бюро Евростат, выступающее от имени Еврокомиссии, не разрешило применить похожую схему в Литве, сочтя, что проект должен учитываться как государственные расходы, а не как частное финансирование. Министр финансов Латвии Марис Кучинс допускает, что такое же решение Евростат примет и по латвийскому проекту. В таком случае затраты в сотни миллионов евро придется сразу включить в оборонный бюджет, из-за чего может сократиться финансирование закупок вооружений и боеприпасов. Минобороны Латвии намерены в ближайшие недели представить правительству оценку проекта и возможные решения. В течение этой рабочей недели до пятницы 25 сентября граждане Латвии, которые во время парламентских выборов 3 октября будут находиться за границей, могут подать заявку на голосование по почте. Зарегистрироваться можно в электронном виде на сайте государственных услуг Латвия ЛВ. После регистрации избирателю надо выбрать и распечатать бюллетень одного списка и потом, уже будучи за рубежом, вместе с подписанным подтверждением вложить в конверт и отправить в выбранный избирательный участок за рубежом либо в Риге. Латвийская торгово-промышленная палата сегодня проведет предвыборную дискуссию с кандидатами на пост премьера. Участники обсудят экономический рост, привлечение инвестиций, развитие экспорта и сокращение бюрократии. Должны представить предлагаемые свои экономические модели, конкретные решения для повышения конкурентоспособности Латвии и улучшения условий для бизнеса. В дискуссии примут участие представители 6 политических партий. Дискуссия пройдет с 5:30 до 7:00 вечера в здании торгово-промышленной палаты на улице Крещения Валдемара в Риге. Также будет прямая трансляция в Фейсбуке. Вчера на выборах в Российскую Госдуму, которую Латвия не признает, в Риге проголосовали 290 граждан России. Это меньше 1% от общего числа имеющих право голоса в Латвии. Государственная полиция и погранохрана Латвии проверяли каждого посетителя избирательного участка в российском посольстве, учитывали всех прибывших на голосование и контролировали соблюдение гражданами России условий пребывания в Латвии. Нарушений выявлено не было. Латвия не признает голосование, организованное Россией, в том числе на временно оккупированных территориях Украины и Грузии, а также в Приднестровье. МИД Латвии указывает, что проведение выборов на этих территориях противоречит международному праву и не имеет законных оснований. Соединенные Штаты предупредили о риске стремительной эскалации конфликта между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами, поддерживаемыми Ираном. В субботу хуситы впервые после возобновления боевых действий нанесли ракетный удар по Эр-Рияду, столице Саудовской Аравии, а также атаковали объекты Сауди Арамко в городе Янбу. Вблизи аэропорта Эр-Рияда загорелся топливный резервуар. Коалиция во главе Саудовской Аравии сообщила, что силы ПВО сбили направленную на Эр-Рияд ракету и предотвратили атаки на другие города. После этих сообщений президент США Дональд Трамп досрочно вернулся с отдыха с базы Кэмп-Дэвид в Белый дом. Причину изменения его планов администрация Белого дома не называет. Госдепартамент призвал граждан США серьезно оценить риски поездок на Ближний Восток. Рижская дума сегодня собирается рассказать подробнее о подготовке к реконструкции Вантового моста. Первые работы возле опоры на Кипселе планируют начать этой осенью. И существенно повлиять на движение они не должны. Основные работы начнутся осенью 2027 года. Ожидается, что тогда в столице введут серьезные транспортные ограничения. Рассматривается в том числе закрытие Вантового моста для частного транспорта. Стоимость реконструкции Вантового моста оценивается почти в 70 миллионов евро. Проектирование и строительные работы поручены объединению 3 компаний. Следующий выпуск новостей в 9. Алексей Новак, СВХ+.

0: Силовака.
1: Так, дорогие друзья, ну что, с легким паром, ну или легкого пара на перспективу пожелаем, конечно же, прямо, знаете, с места в карьер. Мы сразу же, считай, в игре. По большому счету, напоминаем, что вместе с нами и вместе с вами в банный период обновленная и полностью реновированная, да, значит, баня Визла Спиртс, значит, приглашает в Кингаракс, товарищи.
2: Да-да-да, она находится в Риге, в Кингараксе, в современном здании с красивым интерьером и уютной атмосферой.
1: Так, Визла Спиртс, друзья, Визла Спиртс.
2: Это общественная баня с дневным графиком для женщин и мужчин. Так. На территории есть специальная зона с холодным бассейном, душем, где можно освежиться после бани.
1: Естественно, друзья, ну мы со своей стороны напоминаем, что доступен квалифицированный специалист по классическому массажу. Вот, есть и бар с широчайшим выбором горячих и охладительных напитков, естественно.
2: Да-да, забронировать время, узнать подробности можно на pirts-vizlas.lv.
1: Ну, а мы со своей стороны, естественно, напоминаем, что у нас в раздаче главным подарком значится посещение на четверых. Это Визла Спиртс, да?
2: Так, это раз.
1: Это каждому веничек, да?
2: Два.
1: И каждому шапочка банная.
2: Три.
1: К новому сезону, абсолютно точно. Итак, дорогие друзья, прямо сейчас мы начинаем, раз, два, три, четыре, пять, мы начинаем целовать. Единственное, если речь идет о парилке, конечно, тут не до поцелуев. Здесь отдохновение от ванного ритуала, естественно. И вот задача сейчас будет... У нас будет два человека, один из которых пришел пораньше и начинает уже занимать двери.
2: Да, либо левую, либо правую.
1: Либо левую, либо правую. И там начинает переодеваться. Соответственно, второй заходить нужно туда, где не занято. И вот это и будет самой главной задачей. Внимание! Прямо сейчас мы, значит, звоним Ромахе. Рома у нас сегодня будет захажером. И значит, он у нас как роман в трех частях, понимаете?
2: Красиво.
1: Красиво зашел. Рома, привет, бодренькая утрица, дорогой. Как слышно? Алло. Роман.
2: Рома.
1: Рома, мяукни что-нибудь.
2: Таймс не Роман.
3: Я тут, слышно?
1: Да, Ромочка, ты пытаешься по громкой связи с нами разговаривать?
3: Нет, в наушниках.
1: В наушничках. Ну ладно, хорошо. Давай, тогда не буксуй и чуть-чуть четче, да? Потому что наушники, они все-таки как, ну, дополнительная преграда. Ну что, добро пожаловать, дружище. Значит, сегодня в нашей баньке в одном из отделений уже попрятал свое тельце лайм, между прочим. Что? Сегодня тебе нужно заходить там, где лайма нету. Помни это. Что мы знаем про лайма? Значит, во-первых, всегда пишет правой рукой. Представляешь себя, да?
2: Удивительно,
1: да. Лучший полузащитник по версии лайма. И мамы. Вот, конечно, лучший полузащитник. И он очень любвеобильный, так что осторожнее. Готов? Роман, тогда начинать уже. Ну давай, правая или левая?
3: Левая.
1: Да, дружище, большая просьба. Ты у нас обрывочно так идешь, да? Вот, чтобы игра была. Ты тогда выговаривай. Левая. Хорошо? Ладно? Прием. Рома. Он в трубе. Значит, давай еще раз. Левая, правильно я понял?
3: Левая.
1: Все, принято. Окей, погнали. Абсолютно верно. У тебя один веничек и одна шеечка. Пожалуйста. Есть контакт. Давай, куда дальше будешь заходить? Ромочка, еще разочек повтори. У тебя очень плохая связь. Прием.
3: Я.
1: Так, обрывочно. Услышали только «да». Левая или правая? Рома. Слушай, давай сделаем такое. Ты можешь взять в руки телефон и попытаться ответить? Я тебе перезвоню прямо сейчас. Рома, прием. Рома, беда. Ты...
2: Рома, вот, горим.
3: Вот так нормально?
1: О, ну давай.
2: Давай
1: быстро. Правая или левая? Используем.
3: Правая.
1: Правая?
3: Правая.
1: Правая. Пробуем. Давай, все, сейчас нормально стало. Слышно, давай, окей. От там голенький лайм. 1-1. Поехали дальше. Правая или левая, Рома?
3: Правая.
1: Правая, пробуем. Давай. Абсолютно верно.
2: 2-1.
1: Пусто. Здесь можешь переодеваться спокойно. 2-1. Поехали дальше, Рома.
3: Давайте еще раз правая.
1: Давайте еще раз правая.
2: Лайм.
1: Голенький. Осторожно, любвеобильный.
2: 2-2.
1: 2-2. Ну что, теперь правая или левая, дружище?
3: Ну давайте еще разок правая.
1: А, давайте еще разочек правая. Это твое заднее слово? Не в бане будет сказано.
3: Да.
1: Все, решил не менять. Ну, пробуем. Есть контакт. Ты в финале. Поздравляем! Обрати внимание, насколько все-таки наушники сжрали радость. Мы тебя поздравляем, дружище. В пятницу у нас жеребьевка будет происходить. Искренне надеемся на твою победу.
2: Да.
1: Лайм.
3: Спасибо.
1: Да, все.
2: Ты у нас под номером один.
1: Сегодня Лайм был коварен, но переубедить Романа не смог. Все-таки Роман сегодня сыграл чуть-чуть, да и лучше. И это в принципе, хорошо. Давай. Алло.

0: Татьяна.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
5: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: Вкусный, сочный и пикантный. Это хэсбургер-кебаб с курицей. В этом месяце за 4 евро и 40 центов. Пита, куриный кебаб, сыр чеддер, помидор, лук, салат айсберг, перец халапеньо и вкуснейшие хэсбургер-майонезы с паприкой и чили.
7: В этом месяце в аптеках «Апотека» скидка 50% на все витамины и минералы «Провизор», а также скидки от 50% на витамины «Формула Виталия» для детей. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
8: Радио СВК Плюс представляет.
9: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВК Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
8: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
9: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.
10: Самое бодрое утро планеты.
11: СВХ плюс.

0: Мега-шоу. Люди бодрые.
1: Бодренькие, как я люблю.
2: Мы уже анонсировали, друзья, что на этой неделе у нас замечательная возможность есть для вас предложить 250-евровую подарочную карту от IKEA. Значит, в принципе, от них будут вопросы. Вопросы поискового толка. Поэтому будем предупреждать о том, что в ближайшее время будет первая игра, где, в принципе, вам очень поможет сайт IKEA.
3: Да-да-да.
2: Да-да-да. Мы даем вам название какого-то предмета, вот, который стал, кстати, дешевле.
3: Если что.
2: Что редко бывает. Вообще, ну, впереди очень большая акция от IKEA, которая, ну, потребует от них, конечно же, инвестиций. А с нашей стороны, это будет возможность закупиться подешевле. Вот, как раз.
3: Будет выгодно.
2: Итак, друзья, значит, для следующей игры, по большому счету, вам нужен будет сайт IKEA. Вот, и прогуглите цену и пришлите правильный ответ.
3: Нам на WhatsApp.
2: Да-да-да. Ну, там, мы давать, конечно, будем варианты ответа. Но
3: естественно.
2: Зачем нам гадать, когда можно быстренько прогуглить, да? Факт остается фактом. Вот, вы присылаете порядковый номер правильного ответа. Вот, после среди вас будем находить одного счастливца, финал его, и в конце недели 250-евровая подарочная карта среди трех финалистов будет, пяти финалистов будет разыграна.
3: Вот такие, да.
2: Вот, подготовьтесь пока.
0: Точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
4: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Точное время 8:24.
6: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Становимся детективами, детективами IKEA, дамы и господа.
1: Знаешь, сколько стоят вещи в твоем доме? Цены в IKEA стали ниже. И сейчас самое время посмотреть на знакомые вещи по-новому.
2: Новая, более низкая цена на 1000 плюс товаров IKEA.
0: Ребята, и это не для красного словца. IKEA снижает цены на широчайший ассортимент товаров по всей Европе. В общей сложности IKEA инвестирует около 1 200 000 000 евро в снижение цен. В нашем регионе тоже.
3: И жители Латвии также ощутят эти изменения.
0: Ребята, жители Латвии, это мы.
3: Это мы.
0: С начала сентября цены снижены более чем на 1000 товаров в разных категориях. Новые цены ниже на 25%, и они доступны как в магазинах IKEA, так и в интернет-магазине одноименном IKEA LV. Конечно. Так, друзья, внимание. Как мы уже говорили, сегодня играем в детективов. Вам интернет в помощь, конечно же. Значит, на страничка IKEA LV. Заходим туда, и прямо сейчас в поисковике будем вбивать ключевое слово. Нам нужно, чтобы вы выбрали... мы даем вам... Какой-то товар. Uh-huh. Вот вы. И даем три варианта ответа. Вы должны выбрать его нынешнюю цену.
3: Вот.
0: Правильно?
3: И прислать нам на WhatsApp. 25-45-25-25.
0: Да, циферку. Достаточно циферку прислать.
3: Да, вариант ответа.
0: Да, не писать всю цену целиком, хотя это тоже возможно. Но лучше прислать циферку.
3: Да.
0: Итак, внимание. Мы даем задачу. Непосредственно... Этот товар называется «Каллакс». Это стеллаж под беленый дуб. Длиною, в 147 сантиметров и высотой в 77 сантиметров. Друзья, сколько на данный момент стоит стеллаж «Каллакс»? Мы вам предлагаем три варианта, три позиции.
3: 69,99.
0: Это единица.
3: 59,99.
0: Это двоечка.
3: Или 49,99.
0: Это троечка. По большому счету, у вас есть время для того, чтобы прогуглить, потому что тут нету спешки. Вот. Главное уложиться в 2 минуты.
3: Вот.
0: И всего 25-45-25-25 на WhatsApp присылать.
4: Люди бодрые. Владимир Белл.
5: Владимир Белл и его друзья.
4: Люди бодрые на СВХ+.
6: Новости спорта.
7: Мужская сборная Румынии по волейболу, проигравшая на групповом этапе сборной Латвии, вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, победив в Софии Украину со счетом 3-0. За место полуфиналя румыны сыграют с французами, которые с тем же счетом 3-0 обыграли португальцев. В другие четвертьфиналы уже вышли Италия, Финляндия, Германия и Польша, которая, собственно, и положила конец выступлению сборной Латвии на волейбольном чемпионате Европы. Лидер чемпионата Латвии по футболу клуб РФС сыграл в Риге в ничью с Аудой со счетом 1-1. В этом матче капитан Ауды и футболист сборной Латвии Эдуард Дашкевич получил травму и покинул поле уже на 20-й минуте. Между тем, сборной Латвии в эту пятницу, 25 сентября, предстоит выездной матч Лиги наций УЕФА против команды Армении. Манчестер Юнайтед на выезде сыграл в ничью с лондонским Фулхэмом со счетом 1-1. Защитник Манчестера Лиссандро Мартинес на 63-й минуте отправил мяч в собственные ворота, а Матеус Кунья сравнял счет на 89-й минуте. После 5 туров Манчестер Юнайтед занимает только 12-е место. Лидер чемпионата Манчестер Сити победил Сандерленд со счетом 5-3, а Ливерпуль обыграл Борнмут со счетом 1-0. Мадридский футбольный клуб «Атлетико» победил «Реал» в домашнем матче чемпионата Испании со счетом 2-1. В начале второго тайма защитник «Реала» Дин Хёйсон получил красную карточку, оставил команду в меньшинстве. После этого Алехандро Гри...

0: Среди женщин второй чемпионский титул подряд завоевала швейцарка Марлен Ройсер. Латвийская теннисистка Алена Остапенко уже 11 лет подряд входит в число 100 лучших спортсменок мирового рейтинга. Она сохранила 32 место и 22 сентября начнет выступление на турнире в Сеуле. Другая теннисистка из Латвии, Дарья Семениста, опустилась со 120-й на 122-ю строчку. А в мужском рейтинге Робертс Штромбахс поднялся с 428-й на 422-ю позицию. Карлис Озерлинш опустился на 687-е место.
1: Новости спорта.

0: обычное.
1: Для тех, кто выезжает побольше.
2: Обычное-преобычное.
1: Бодрый краткоскоп.
2: Итак, это бодрый краткоскоп для всех ребяточек и девчаточек, которые попозже выезжают. Такие счастливые, такие молодцы. Вы даже не знаете, какие мы счастливые. Вы спросите у тех, кто пораньше выезжает. И вы все поймете. Овен, сегодня не позволяйте чрезмерной увлеченности каким-то делом навредить вашей репутации. Или уж и лучше спокойно переждите, не самую удачный день. Не лезьте вперед сегодня. Вот такой денек.
3: Телец. Да. Телец, не погружайся слишком глубоко в чужие и общественные дела. Иначе потом будет трудно из них выбраться.
2: Они скажут, давай продолжай. Нам нравится.
1: Близнецы.
2: А вот и близнецы сегодня окружающие будут настроены к вам очень доброжелательно. Поэтому отвечайте им взаимной вежливостью. И этого будет достаточно для того, чтобы плодотворным день прошел, близнецы.
1: Рак.
3: Если собственные дела совсем не идут, помоги кому-нибудь другому, рак. И, возможно, добро вскоре тебе вернется.
2: Пожалуйста.
1: Лев.
2: Настроение сегодня Лева особенно будет заразительно, поэтому постарайся делиться с окружающими позитивом.
1: Вот дело.
3: Не доверяй первому впечатлению и дай себе время разобраться, прежде чем принимать решение.
2: О!
1: Весы.
2: Не упускай из виду сегодня мелочевочку, товарищи весы, сколь бы глобальным ни был твой проект. Мелочевка, она может подвести. Небольшая проблемка вскоре может превратиться в большую из-за вот этого вот недосмотра твоего.
1: Скорпион.
3: Скорпион, посвяти день дому и семье, а крупные покупки лучше отложить.

0: Потом.
1: Отложи, конечно же. Запасись терпением, стрелец, не позволяя эмоциям взять верх в сложных ситуациях. То есть холодный, прагматика, расчет и спокойно, холодная голова, короче.
2: Козерог. Сегодня лучше вовремя промолчать, чем случайно сказать лишнее и спугнуть удачу.
1: Ну, пожалуйста.
3: Водолей.
1: Не откладывайте удовольствие до достижения больших целей. И обязательно найдите время для отдыха, товарищи.
3: Рыбы.
2: Близкие сегодня могут испытать твое терпение, рыбы. Поэтому сохраняй спокойствие и не поддавайся на провокации.
1: Пожалуйста, будут провокаторы вокруг тебя.
3: Гороскоп. Полную версию слушайте час назад.

0: сегодня умельцы пальчиками потыкать в экранчик и добыть нужную информацию, конечно, сегодня почувствовали себя в фаворе. Да, да, да, на вершине. Значит, на этой неделе, друзья, у нас поисковая ситуация, да, когда IKEA говорит: слушайте, у нас же была старая цена, теперь новая цена. Деньги немалые вложены в это, чтобы мы могли купить подешевле. И каждый день новая позиция вопрошаемая, да, запрос на новую позицию. Ну вот, и вы должны прогуглить, быстро найти цену и прислать правильный ответ.
1: И не за просто так.
0: И не за красивое спасибо. 250-евровая подарочная карта пускай будет хорошим стимулом для вас.
2: Да, в пятницу отдадим.
0: Так, внимание, внимание, внимание, внимание. Сегодня у нас первый вопрос и первый день. У нас был задача найти стеллаж. Стеллаж под беленый дуб. Здесь ключевое. Беленый дуб. 77 на 147. Название этого стеллажа «Каллакс». Вот, ну и, соответственно, конкретные размеры. Ну, по большому счету, именно «Каллакс», друзья, именно он, в нем все разделено на квадраты. В одном книге, в другом игрушке, в третьем та самая коробка, в которой хранятся все твои самые важные мелочи. Ребята, 6 отделений, отделка под беленый дуб. Вот, и стеллаж из коллекции «Каллакс» практичен до... и очень легко подстраивается под ваши потребности. Его можно, внимание, разместить как горизонтально, так и вертикально. Вот, при желании дополнить коробками и вставками, естественно.
2: И теперь стеллаж «Каллакс» такого размера в IKEA будет стоить дешевле. Раньше он стоил 69,99.
0: А сейчас?
2: 59,99.
0: 59,99. Второй вариант ответа. Это был абсолютно правильным ответом. Да, дорогие друзья, кто прислал.
2: Второй вариант.
0: Те выбрали 49,99. Обратите внимание, это не беленый дуб, это белый.
1: А беленый дуб, он как бы, ну, дороже стоит.
0: Соответственно, 59,99 это правильный ответ. И все те, кто прислали циферку 2 или 59,99, сегодня у нас среди тех, кого, среди которых мы будем выбирать финалиста.
2: Одного.
0: Давай. Прошу.
2: Пусть будет 27.
0: Ну, больше 99 правильных ответов, а там 99 плюс у меня стоит.
2: Молодцы.
0: Пожалуйста.
2: 27.
0: 27 снизу, сверху.
2: Снизу.
0: Поехали. Так, внимание. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27. Анна, внимание, проверим еще раз циферка 2. Циферка 2. Анечка, мы поздравляем, телефон твой заканчивается на 8870, и ты сегодня у нас первая финалистка. Добро пожаловать в наш пятничный финал.
2: Поздравляем.
0: Поздравляем. Вот по дороге куда там, на работу, скорее всего. Значит, уже как бы день начался с залада. Да.

0: ЖКХ плюс.
1: А, хорошо, Корефана.
2: Так, внимание! Чтобы мы немножечко размялись. А? Что-то такое доброе, хорошее с утра. И... Посмотри вокруг, как они ходят все. Кто-то не включает поворотник, как всегда.

0: композиция, которая профессиональные ну-погодисты. Так, была такая команда, которая пыталась по... Ну, ведь информации никакой не было. Из ну-погоди найти весь саундтрек. А саундтрек по тем временам был просто фантастический, космический. И вот они по всему миру собирали... тогда еще ни Шазама не было, ничего не было.
1: Прогуглить?
0: Невозможно было прогуглить. Как ты будешь... хорошо. Что ты будешь... Какой запрос у тебя будет в Гугле?
2: Саундтрек,
0: Ну погоди, да. Но только название этой композиции никто не знает. Каким образом появится в интернете?
2: Это сложно.
0: Это слишком сложно. Короче, были люди, они себя называли «ну погодисты». И степ-бай-степ потихонечку начинали в архивах какой-то чехословацкой какой-то музыкально-звукозаписывающей студии находить оригинал, кто исполнял и так далее. То есть была проделана... гигантская работа, и, значит, в конечном...
2: А написать автором?
0: В конечном итоге, да-да-да.
2: Письмо какое-нибудь.
0: Написать, значит, уже утеряно было то, кому, у кого брало, где брали. То есть, ну, не было концов, соответственно. И вот эта композиция, она так до сих пор и гуляет под названием «Урна». Это тот момент, когда в самом начале волк, значит, идет по улице и сбивает мусорник. Урну. Да.
2: Как вторую обидно.
0: Ногой. Да. Ну вот, и они нашли. Вот эта полная версия «Урны» сегодня как раз прозвучала. Но реликт.

0: СВХ плюс.
1: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: поместится, мы сами все сделаем. Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīmī putekļsūcējiem īpašas spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%, Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%, bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
4: Мощный бит, модный тренд, гигабит, интернет.
5: Гигабит, интернет.
6: Гигабит, интернет.
5: Мы топ-3 телеком, подключай Балтиком. Подключай Балтиком, подключай Балтиком. Балтик, Балтик, Балтик, Балтик, Балтиком, ЛВ.
1: Не опоздай. В магазинах Lidl предложение месяца. Выгодные цены на свинину. С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.

0: Plus. СВХ Плюс.
1: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех. Кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоим.

этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном

0: как фантастически вошел этот этно. Но вот в оригинале она вот прям обрывается вот прямо здесь и прямо сейчас, к сожалению. Я бы, честно говоря, послушал бы продолжение этой песни. Еще пускай девчоночка с каких-то островов, пускай это будет с островов.
1: Пусть попоет
0: возможно,
1: еще.
0: Возможно, это хинди, но я об этом не узнаю. Дорогие друзья, сегодня день рождения у Стивена Кинга, того самого писателя, фантаста и мистика, которого называют королем ужасов. Вот, но при всем при этом, значит, является человеком, который официально признан самым экранизируемым из ныне живущих писателей. По его произведениям снято более 100 полнометражных фильмов, сериалов, короткометражек, фильм «Побег из Шоушенка», снятый по его же повести, друзья. Много лет удерживает первое место в списке лучших фильмов всех времен народов. Хотя, обратите внимание, да, «Побег из Шоушенка», ну, ничего там ужаса, никакого там по большому счету нету.
1: Но написал Стивен Кинг.
0: Да-да-да, но так же, как и «Зеленая миля». И еще один фильм, который там в десятке лучших фильмов планеты держится, тоже там уже 120 миллиардов лет. Это его произведение. Значит, надо рассказать про то, что, представьте себе, первый изданный роман, книга «Кэрри», да, едва, значит, он сам не уничтожил до публикации даже. Представьте,
1: что это?
0: Это самый первый. То есть его первая проба, значит, он делает, значит, он, вот, у него есть черновик, вот, все. Он перечитывает его и считает, что что-то, ну, неудачно.
1: Что-то не то.
0: Что-то не то. И выбрасывает его в мусорное ведро и сдается. Все, не буду писателем. Короче, вы знаете, кто спас?
1: Но.
0: Спасла его жена.
1: А кто еще должен? Всегда.
0: А кто еще должен спасать? Значит, рукопись вытащила из помойки его жена, там, значит, прочитала, убедила мужа закончить историю и подсказала еще, как лучше передать внутренний мир девочки-подростка, потому что, ну, там про Кэрри, это про девочки-подростка.
1: Да-да.
0: То есть ангелом-хранителем выступила его жена. Дорогие друзья, мотайте на ус, между прочим. Значит, боролся с тяжелой алкогольной зависимостью. Прибухивал, причем так конкретно, что, внимание, по его признанию, значит, он абсолютно не помнит, как писал роман Куджо. Вот. Про сошедшую с ума Синбернариху. Понимаете? А? Прикинь, вообще?
1: Прикольно.
0: То есть, вот, ну, до такого доходит, то есть, ну, в забытие вообще. Просто, говорит, я не помню, как писал.
1: Но написал же ведь.
0: На пике карьеры решил проверить, обусловлен ли его успех талантом или просто раскрученным именем. Что он делает? Издает 7 романов под псевдонимом, другим вообще просто. Включая, кстати, «Бегущего человека» и «Худеющего». Это, ну, одна из нетленок его. «Худеющий». В общем,
1: а как вскрылось?
0: Но вскрылось, короче, въедливый продавец книжного магазина. Понимаешь? Он, во-первых, такой говорит, блин, слушай, что-то по стилистике очень похоже на Стивена Кинга. А потом начал смотреть по авторские права, кому принадлежат и так далее. И
1: тут все сошлось.
0: И вышли, говорит, это Стивен Кинг, ребята.
1: Это он!
0: Между прочим. Ну,
1: ловите!
0: Ну, пока. Бейте его, ребята. Да, ну решил проверить. Ну, такой, то есть, это еще с другой стороны его характеризует. Потому что, ну, бывает такое, что ты просто раскрученный и как бы уже, ну, там по схеме Донцовой идешь. Ну вот, смотрите, десятилетиями Кинг продавал права на экранизацию своих коротких рассказов начинающим студентам-режиссерам за $1. Все.
1: Всего лишь?
0: Символически. Значит, главное условие, фильм не должен выходить в коммерческий прокат без его одобрения. Ну, то есть, сначала снимаешь, если, ну, как бы это стоит $1. Если хочешь его запустить коммерчески, ты должен мне его показать, если я одобрю, то окей. Понимаешь? Ну,
1: а если нет?
0: За доллар. Все равно за доллар. Ну, а если нет, то тогда как бы в коммерческий прокат.
1: То сорямба.
0: Да, потому что, ну, знаешь, как, если всем выдавать, ну, там же не все же гениальны. Хотя, именно вот так вот Фрэнк Дарабонт снял «Зеленую милю» и «Побег из Шоушенка».
1: За $1.
0: За $1, да-да-да. И представляете, мы имеем два фильма, которые в топ-10 входят на протяжении очень долгого времени благодаря именно Стивену Кингу, который за доллар отдает.
1: Да-да, выгодно.
0: Не за 100 тысяч там и проценты с этого самого. А вот, вот. Так что, ну, есть еще что рассказать, но у нас уже Леша Новак наступил мне на ногу. И говорит,
1: бежим.
0: Уходим. Начало нового часа, ребятушки.
2: Радио СВХ Плюс.
3: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня ожидаются кратковременные дожди, местами возможны ливни и грозы. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Днем по стране от 13 до 17 градусов тепла. В Даугавпилсе Резекне до плюс 16, в Лиепае, Вентспилсе и Риге тоже плюс 15, плюс 16.
2: Радио СВХ Плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Из-за бухгалтерии Евросоюза оказался под угрозой проект строительства новой базы и армейских складов на полигоне в Селии. Латвийская торгово-промышленная палата сегодня проведет предвыборную дискуссию с кандидатами на пост премьера от 6 политических партий. В Германии на региональных выборах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания победу одержала оппозиционная партия «Альтернатива для Германии».
1: Радио СВХ Плюс.
0: Из-за бухгалтерии Евросоюза оказалось под угрозой финансирование строительства новой базы и армейских складов на полигоне в Селии. Как сообщает телеканал ТВ-3, проект собирались реализовать по схеме государственно-частного партнерства. То есть частный инвестор финансирует строительство, а государство рассчитывается с ним в течение многих лет. Однако бюро Евростат, которое от имени Еврокомиссии проверяет, как страны ЕС рассчитывают государственный дефицит и государственный долг, уже не разрешила применить похожую схему в Литве, сочтя, что проект должен учитываться именно как государственные расходы, а не как частное финансирование. Министр финансов Латвии Марис Кучинскис допустил, что такое же решение Евростат примет и по латвийскому проекту. В таком случае затраты в сотни миллионов евро придется сразу включить в государственный оборонный бюджет. Из-за этого может сократиться финансирование закупок вооружений и боеприпасов. Минобороны Латвии намерены в ближайшие недели представить правительству оценку проекта и возможные решения. В течение этой рабочей недели до пятницы, 25 сентября, граждане Латвии, которые во время парламентских выборов 3 октября будут находиться за границей, могут подать заявку на голосование по почте. Зарегистрироваться можно в электронном виде на сайте государственных услуг Латвии ЛВ. После регистрации избирателю надо выбрать и распечатать бюллетень одного избирательного списка и потом, уже будучи за рубежом, вместе с подписанным подтверждением вложить этот бюллетень в конверт и отправить в выбранный избирательный участок либо за рубежом, либо в Риге. Латвийская торгово-промышленная палата сегодня проведет предвыборную дискуссию с кандидатами на пост премьер-министра Латвии. Участники обсудят экономический рост, привлечение инвестиций, развитие экспорта, сокращение бюрократии. Должны представить предлагаемые экономические модели и конкретные решения для того, чтобы повысить конкурентоспособность Латвии и улучшить условия для бизнеса. В этой дискуссии примут участие представители 6 политических партий. Дискуссия пройдет с 17:30 до 19:00 вечера в здании торгово-промышленной палаты на улице Кришна Вальдемара в Риге. Также будет прямая трансляция в Фейсбуке. В Германии на региональных выборах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания победу одержала оппозиционная партия «Альтернатива для Германии». Она получила больше 38% голосов. Последние 5 лет большинство в местном парламенте было у коалиции социал-демократической партии и левой партии. На этих выборах они получили, соответственно, 35,5% и 6,5% голосов. Христианско-демократический союз, канцлер Германии Фридриха Мерца в Мекленбурге Передней Померании не преодолел 5% барьер и впервые не прошел в Ландтаг, то есть местный парламент. Мерц назвал результат своей партии катастрофой, но заявил, что продолжит работу на посту канцлера и главы партии. После Саксонии-Анхальта «Альтернатива для Германии» победила на местных выборах уже во второй федеральной земле за последние 2 недели, еще больше укрепив позиции на востоке Германии. Вчера на выборах в Российскую Госдуму, которую Латвия не признает, в Риге проголосовали 290 граждан России. Это меньше 1% от общего числа имеющих право голоса в Латвии. Государственная полиция и погранохрана Латвии проверяли каждого посетителя избирательного участка в посольстве, учитывали всех прибывших на голосование, контролировали соблюдение гражданами России условий пребывания в Латвии. Сообщается, что нарушений не выявлено. Латвия не признает голосование, организованное Россией, в том числе на временно оккупированных территориях Украины, в Приднестровье и в оккупированных регионах Грузии. МИД Латвии указывает, что проведение выборов на этих территориях противоречит международному праву и не имеет законных оснований. США предупредили о риске стремительной эскалации конфликта между Саудовской Аравией и иранскими прокси, йеменскими хуситами. В субботу они, хуситы, впервые нанесли ракетный удар по Эр-Рияду и атаковали объекты Сауди-Арамка в городе Янбу. Вблизи аэропорта саудовской столицы загорелся топливный резервуар. Власти Саудовской Аравии сообщили, что силы ПВО сбили направленную на Эр-Рияд ракету и предотвратили атаки на другие города. После сообщений об ударе президент США Дональд Трамп досрочно вернулся с отдыха из Кэмп-Дэвида в Белый дом. Причину изменения его планов администрация не называет. Госдепартамент призвал граждан США серьезно оценивать риски поездок на Ближний Восток. Рижская дума сегодня собирается рассказать подробнее о подготовке к реконструкции Вантового моста. Первые работы возле опоры на Кипсале планируют начать уже этой осенью. Существенно повлиять на транспортное движение они не должны. Основные работы начнутся осенью 2027 года. Ожидается, что тогда в столице введут серьезные ограничения. Рассматривается в том числе закрытие Вантового моста для частного транспорта. Стоимость реконструкции Вантового моста оценивается почти в 70 миллионов евро. Проектирование и строительные работы поручены объединению трех компаний. Следующий выпуск новостей в 10. Алексей Новак, СВХ+.

0: на СВХ Плюс.
1: Бодрительная система страны работает, причем на полную катушку. Дамы и господа, у нас впереди новый челлендж. Это тот самый, как сказать, турничок интеллектуальный и код доступа.
2: Уже скоро.
1: Да-да-да. Значит, у нас...
2: И что мы отдадим?
1: Слушай, ну, продолжаем отдавать развлечение такое, когда можно там с приятелем, с дружком, с подружкой, вот, да, сходить на что-нибудь, отвлечься, развлечься, себя проверить и еще и, так сказать, возможно, победить, если это цель. Естественно. Значит, у нас есть такое понятие, как, ну, знаете, что такое фризби?
2: Знаем.
1: Ну, мы еще в детстве называли летающая тарелка. Фризби. Из этого произошел спорт, который называется...
2: Диск-гольф.
1: Диск-гольф. Да, то есть ты, соответственно, используя значит, корзины и летающую тарелку фризби, вот проходишь лунки, одну, значит, тебе нужно зашвырнуть как можно меньшего количества бросков, зашвырнуть в корзину диск.
2: Да-да.
1: То есть фризби.
2: Все верно.
1: Зашвырнул, вот, прошел к следующей корзине и так далее. Есть как в гольфе лунки, так и здесь корзины, которые на трассе выставлены. И твоя задача как раз-таки пройти эту трассу за меньшее количество бросков.
2: Ну, вот, соответственно, и вот для этого есть Уфа-гольф.
1: Вот и для этого есть Уфа-гольф. И у нас будут на протяжении вот этой недели в розыгрыше как раз-таки...
2: Подарочные карты на посещение.
1: На посещение. И
2: на две персоны.
1: В ближайшее время как раз-таки будем уже первую подарочную карту на двух человек разыгрывать.
2: Да,
1: вот так, вот и хорошо.

0: предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пуницы АВТ.
1: Где найти занятия для ребенка и для себя?
2: Где научиться играть на гитаре?
3: Где найти занятия для бабушки?
4: Каждый ищет то, что подходит именно ему. Для творчества, образования, физического развития и сплоченности Центр развития РИФС. Приходи и попробуй. Узнай больше на gymnasrifs.lv.
5: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
6: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: Aroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
8: Раз в году латвийско-литовская группа Big L and the Jokers радует своих поклонников, которые всегда с нетерпением ждут этих редких публичных выступлений. Эй, друзья, они снова с нами! 16 октября в Лепае, 24 октября в Марупе, 3 ноября в Риге, 6 ноября в Кулдиге, 8 ноября в Мадоне и 22 ноября в Сигулде. Билеты в кассах Билеша Пардизе. Поддерживает радио СВХ+.
9: Обычное, обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Эквиваленты танкеру.

0: Итак, дамы и господа, внимание, внимание, внимание. Сегодня, ну, такое совпадение, да, что сегодня Всемирный день мини-гольфа, да, а мы будем говорить тоже про гольф. И
1: чуть-чуть другой.
0: Ну, а чуть-чуть другой, другой, да. Значит, у нас есть площадка под названием UFO Golf.
1: Все верно.
0: Так, и что у нас, что мы имеем такие?
1: Дискгольф – это вид спорта на открытом воздухе, где игрок должен забросить специальный летающий диск в специальную корзину.
0: Ребятушки, значит, почему гольф? Традиционно, так же, как в традиционном гольфе, задача игрока – достичь цели, а в данном случае корзины – за как можно меньшее количество бросков. Об этом мы уже сегодня говорили. Уфа-гольф – это площадки, ребята, предлагают играть в дискгольф на трассах в Межапарке и на Затюсало. Выбирайте, да. где вам удобнее. А также они организуют различные мероприятия для, ну, корпоративного толка или там дни рождения и так далее.
1: Например?
0: Ну, да, конечно. Для игроков любого уровня Уфа-гольф это подходит. Естественно, как для опытных любителей дисгольфа, так и для поклонников фрисби и тех, кто пробует эту игру впервые, это будет интересно.
1: Попробовать и познакомиться с Уфа-гольф можно в любом месте Латвии. Просто пригласите Уфа-гольф к себе.
0: Ребята предлагают, допустим, площадка для игры на точность есть. Создание дискового гольф-поля у вас на территории – это тоже возможно. Создание ночной трассы, как вам такое?
1: Мистер
0: Фикс, да? Различные игры и задания, связанные с летающими тарелками и дисками. Все это команда Уфа-гольф подготовит и заточит под ваши надобности, ребята.
1: Подробности можно уточнить по адресу info@ufagolf.lv.
0: Напишите письмо info@ufagolf.lv и будет вам счастье, и будет вам гольф. Ну, а мы подарочную карту на посещение Уфа-гольф трассы в Межапарке на две персоны будем разыгрывать прямо сейчас в коде доступа. Давайте интеллектуально немножечко подкачаемся, проверим себя.
2: Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
3: Первая цифра.
1: Погнали. Сегодня мы отмечаем День коллекционера.
0: Ребятушки, сегодня у нас будет верблюдовый вопрос.
1: Да.
0: Есть такие люди, которые коллекционируют все, что связано с верблюдами. Да? Это статуэтки, открытки, марки, сувениры, постеры, неважно. Если есть на них верблюд, плюшевая игрушка. Если есть на них верблюд, значит, как бы это в коллекцию идет. Ребята, как называется это хобби-увлечение? Отдельное название есть.
1: Верблюдофилия.
0: Единица.
1: Горбатофилия.
0: Это двойка.
1: Камелофилия.
0: Это тройка.
3: Вторая цифра.
1: В этот день, в 1937 году, вышел роман Джона Толкинга «Хоббит» или «Туда и обратно».
0: Возьму Толкинг.
1: А, Толкин.
0: Толкин. Значит, как звали главного героя «Хоббита»? Главный герой «Хоббит» из трилогии «Властелин колец», пожалуйста.
1: Арагорн.
0: Единичка.
1: Бильбо.
0: Это двойка.
1: Фродо.
0: Это тройка.
3: Третья цифра.
1: Стивен Кинг, американский писатель, фантаст, мистик и король ужасов, родился в этот день.
0: Пожалуйста, да. Для какого культового музыкального исполнителя Стивен Кинг придумал сюжет и написал сценарий масштабного короткометражного клипа «Призраки». «Призраки». Итак, кто был заказчиком, ребята?
1: Майкл Джексон.
0: Единица.
1: Принц.
0: Принц – это двойка.
1: Мадонна.
0: Мадонна – тройка.
3: Последняя цифра.
1: 2008 год. Рига. Неизвестные преступники похитили около 900 метров кабеля, оставив в Эмонте без связи более 2000 человек.
0: Прекрасно. Друзья,
1: крутое событие.
0: Цвет, мед, наше все, ребята. А внимание, вот вы все время говорите Эмонта, я заметил. А вот в состав какого административного округа города Риги входит современный микрорайон Эмонта, ребята?
1: Видземское предместье.
0: Единичка.
1: Земгальское предместье.
0: Это двойка.
1: Курзумский район.
0: Это тройка.
2: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи!
4: СВХ+. Никакая

0: СВХ плюс.
1: Свет мой, зеркальце, скажи всю правду, доложи просто все, запиши, подпиши, вот, вы ничего не докажете, ребята. Так, внимание, как называется увлечение, суть которого заключается в коллекционировании разнообразных изображений верблюдов, неважно, что это, статуэтка, открытка, марка, сувенир, есть люди, которые вот реально собирают верблюдов, только верблюдов и больше ничего, тематика верблюды, камелофобия,
2: камелофилия, камелофобия.
1: Это боязнь верблюдов. Вот, у одного...
2: Это не то.
1: Да-да-да, это не подходит. А вот камелофилия подходит,
2: вот
1: товарищи. Да-да-да. Верблюдофилия тоже прикольно, и горбатофилия тоже как бы неплохо. Вот. Ну, а камелофилия – это правильный ответ. Третий вариант ответа правильно вам был подобран. Я искренне надеюсь на это. Как звали главного героя «Хоббита» из трилогии «Властелин колец»?
2: Вот. Его звали Фродо.
1: Его звали Фродо. Про Бильбо там тоже было, но как бы главный героем его никак не назовешь, в трилогии не фигурирует. Поехали дальше. Для какого культового музыкального исполнителя сам Стивен Кинг придумал сюжет и написал сценарий масштабного короткометражного клипа фильма под названием «Ghost» «Призраки». Надо вспомнить творчество Майкла Джексона, чтобы понять, что у него каждый клип — это прям было отдельное произведение искусства.
2: Да-да.
1: Ну, прям вот вообще. Несмотря
2: запаривался
1: на то, что
2: сильно.
1: И «Принц», и «Мадонна» — это очень крутые исполнители. У них очень крутые люди работали над клипами. Но что касается Майкла Джексона, каждый клип — это просто художественный фильм. Короткометражный, но художественный фильм.
2: Джексон жив.
1: Так вот, «Ghost» — это его одна из песен Майкла Джексона, и именно на нее сам Стивен Кинг придумал сценарий. Вот, и написал. И сделал.
2: Все верно.
1: Это потом поставили и показали.
2: А мы радовались.
1: Тут
2: Майкл Джексон правильный ответ, в общем.
1: Майкл Джексон правильный ответ номер один. Ну и последний вопрос. В состав какого административного округа Риги входит современный микрорайон Иманта, ребята?
2: Это Курзумский район.
1: Это Курзумский, да, товарищи.
2: И код доступа на сегодня 3-3-1-3.
1: Вот так вот и есть.
3: И даже если в материке словно карты перемешаны.
0: СВХ плюс.

0: Я второй раз его прослушиваю, да, и вот второй раз, ну, пока пытаюсь, как бы, я не знаю, возможно, кому-то зажил, но для меня, я поклонник ночных снайперов.
1: Да.
0: Да, ну, как бы, мне нравится творчество, причем и раннее, и позднее, не все, конечно, но много песен нравится. Вот, но вот это какая-то странная.
1: Мягко говоря.
0: Я не могу, она у меня, ну, как бы, не сходится какой-то, вот, но тем не менее.
1: Вспомни Арбенину и вот это вот.
0: Вот, и вот это вот, конечно же. Вот, ладно, слушайте, ну, давайте уже. Они уже у нас как стойкие оловянные солдатики. Стоят все те, кто сегодня абсолютно верно. Кого не сбила, как бы, формулировка вопроса, да? Потому что мне тут Зюскин просто выносил мозг.
1: Значит,
0: ну что? Что Фродо, он в «Властелине колец», вот, главный герой. Бильбо, главный в «Хоббите».
1: Мы про «Властелин колец» говорим?
0: Я ему пересылаю вопрос, говорю, ну, слушай, ну, хватит уже, остановись, пожалуйста. А он говорит, вы что, не читали там?
1: Бильбо, остановитесь.
0: Я говорю, слушай, ну, вопрос был про «Властелина колец». Ты «Хоббита» сам себе этого самого придумал.
1: Ты бильболюб.
0: Он сначала придумал себе «Хоббит», а потом он, значит, понял, что мы, значит, ошиблись, прислал нам кучу, да. Потом говорит, ой, извините. Я говорю, ну да, конечно.
1: Самое главное принять это.
0: Принять? Я говорю, налил на голову, помою в знат, спасибо, молодец. Он говорит, не рубите повинную голову. Нет, мы тебя сначала отрубим, потом скажем, ой, сорян, братан.
1: Ой, ошиблись.
0: Как ты сделал, так и мы. Но не переживай, мы из твоей головы сделаем отличную насадку. Да ладно, винегрет. Конечно, сварим бульон.
1: Парикчок.
0: Так, дорогие друзья, вот вы смеетесь, конечно, а они ждут. Потому что 3-3-3-3-3-1-3 это сегодня правильный код доступа, который сегодня еще даст возможность доступиться до фрисби. До главного как называется? Уфа-гольф, правильно?
1: Да. Ну, трасса Уфа-гольф.
0: Сам спорт называется?
1: Диск-гольф.
0: Диск-гольф. Да, друзья, ну давай, выбирай, дружище.
1: Сколько их?
0: Ну, сейчас я подожди.
1: Сейчас.
0: Я посмотрю, у нас же по регламенту, у нас же еще играют смс-ки.
1: Да.
0: А вот я их сейчас быстренько, все, нашел.
1: Сейчас это бывает нечасто.
0: Я складываю 24 получается. 24 правильных ответов. Да, да.
1: Выбирай. Окей, пусть будет шестой. Сверху.
0: Ну.
1: От СМС-а.
0: Ну, хорошо, от СМС пойдет. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все?
1: Все.
0: Ой, у нас заграничный какой-то.
1: Ой.
0: Подожди, а как это?
1: Так. А кто ты?
0: Мистер Бивер. Мистер Бобер.
1: Ой.
0: Мистер Бобер, 447. Начало. Это у нас, я понимаю, какие-то, возможно, туманный Альбион. Мистер Бивер сегодня становится у нас избранником судьбы. Финал телефона 32-48. Мы тебя поздравляем. Бобрик наш. Мы поздравляем тебя. Скажи, пожалуйста, ты сам как бы территориально как бы здесь, или ты будешь делегировать свою подарочную карту для человека, которого ждет тебя в народе?
1: Пиши, где находишься.
0: Пиши, где находишься, дружище. Давай, мы поздравляем тебя. Сам поешь или другу пошлешь. Или, может быть, не друга, может быть, подругу. Давай. Сестре. Конечно, мистер Бидор. Да, на туманном Альбионе. 7.36, представляешь? Переписывается. Ох, какой молодец. Ну, привет туманному Альбиону. Всю информацию мы оформляем на тебя, а ты уже там дальше определишь. Кто, как, чего, чему.

0: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
1: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Nissan Qashqai. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Nissan Qashqai по специальной цене от 28 710 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
2: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
3: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Swedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Swedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
4: Знаешь, сколько стоят вещи в твоем доме? Цены в IKEA стали ниже, и сейчас самое время посмотреть на знакомые вещи по-новому. Где цена может приятно удивить? В утреннем шоу «Люди бодрые» на радио СВХ Плюс участвуй в игре «Угадай цену» и выигрывай главный недельный приз – подарочную карту IKEA на 250 евро.
5: Новая, более низкая цена на 1000 плюс товаров IKEA.
6: Владимир Белл

0: На СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Прикинь.
3: В этот день, в 37-м далеком году прошлого столетия, выходит роман Джона Толкина «Хоббит» или «Туда и обратно». Помните, мама говорила, так давай определись, либо туда, либо обратно. Тебе говорила мама? Ну вот, «Хоббит»
4: неоднократно
3: назвал свой труд. Это не первый был труд. Смотрите, легендарная первая фраза. «В норе под горой жил-добыл хоббит». Возникла случайно.
4: Так.
3: Написал он ее. Значит, потому что, ну, он профессор, представьте, он профессор лингвистики. И говорит, ребята, хоббит, это мое слово, я его нигде не заимствовал. Вот со временем слово входит в оксфордский словарь, вот, из от английского языка. И оттуда ноги растут. То есть это не какой-то персонаж, который был там в каких-то легендах, в скальдах. Ну, еще,
4: это может, все вот, я придумал.
3: Нет, нет, ну он много чего там придумал. Эльфийский язык.
4: Все, он придумал.
3: Короче, ребят, он просто сказал, что хоббит это его. Я, честно говоря, думал, что это откуда-то гном, там вот это из далеких...
4: Как будто бы позаимствовал.
3: Мифов и так далее. Как будто бы. Нет, хоббит это чисто его изобретение. Короче, легендарная фраза «В норе под горой жил, да был хоббит» появилась случайно. Представьте себе, Толкин, будучи профессором, проверяет скучные экзаменационные работы студентов и натыкается на абсолютно чистый лист. Ну, все.
4: Ну, бывает такое.
3: Ну, да. И на нем писатель просто от нефиг делать спонтанно выводит эту строчку. В норе под горой жил, да был хоббит. А потом сам себе задал вопрос. А кто это такой вообще хоббит? Как он выглядит? Что он вообще делает? Хоббит.
4: И тут понеслось.
3: И понеслось, понимаешь? Вот. Ну и, соответственно, создается труд. И, значит, феноменальный успех, причем сразу. Вот, тираж был небольшой, 1500 экземпляров. Книга получает настолько восторженные отзывы критиков, что весь тираж был полностью распродан сразу же, моментально, к рождественским праздникам. Понимаешь? Ну, это
4: буквально за пару месяцев.
3: Ну, это все, да. То есть сразу, хопа, и выкупили. Надо, да. После успеха «Хоббита» его просят написать продолжение про невероятные приключения хоббитов. И Толкин садится за работу, рассчитывая быстро написать еще одну детскую, по факту, сказку. Но процесс растягивается на 12 лет и вырастает в эпохальную трилогию «Властелин колец», ребят. То есть то, что изначально должно было быть, ну, просто, ну, выполнил заказ, придумал детскую сказку, он настолько проработал каждый из миров, который вот, ну, то есть, вернее, мир один, но каждый, ну, я же говорил, он эльфийский язык, и, по-моему, если я не ошибаюсь, орчий язык он там тоже прописал, то есть, и это действующие языки, на них реально можно разговаривать. Ну, как
4: и вот. Все карты тоже он придумал и нарисовал сам.
3: Кого он нарисовал?
4: Карты.
3: Карты всех вот этих вот,
4: да,
3: где находилась история каждого, mm-hmm. каждого рода, откуда она пришла и так далее. То есть это реальная эпохальная работа, которая, в принципе, она не может, ну, без мурашек. Если ты понимаешь вот весь охват человека, какой гигантский труд был проделан, вот, не может не восхищать.
4: Да-да,
3: вот.
4: За Голлума отдельное спасибо.
3: За Голлум? Кстати, Голлум. Вот этот. Голлум. Значит, был немного...
4: Моя прелесть.
3: У него в первой редакции в 37-м году многие говорят, толкинисты, что у него, говорит, Голлум-то был гораздо дружелюбнее. Вот, часто проигрывал в загадке. То есть, mm-hmm. ну, как бы проигрывал. Вот сам хотел подарить Бильбо кольцо всевластия в качестве приза. Хотел. А когда Толкин начал писать мрачное продолжение «Властелин колец», он понял, что колечко-то обладает зловещей властью. И Голлум никогда бы его не отдал бы. Ну, да, понимаешь, он же отравлен этим кольцом. И, соответственно, пришлось переписать вот это.
2: Не отдам. В наших карманах.
3: Вот, и в 51-м году Толкин переписал главу «Загадки во тьме», изменив характер Голлума на более безумный, опасный, соответственно.
4: Каждый из нас с утра является Голлумом.
3: Естественно. Ну, и с этим
4: похож ничего, один в один.
3: С этим ничего не поделаешь.

0: Бодрые на СВХ плюс.
1: В конце давайте Прайм Оркестра будем доставать. Это 48, да, музыкантов единовременно. Все консерваторские, как есть. Прайм Оркестра, молодцы. И пачка сигарет. В норе под горой жил-да был хоббит.

0: СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Днем по стране плюс 13, плюс 17 градусов. Даугавпилс, Резекне до плюс 16. Лепая, Вентспилс, Рига тоже плюс 15, плюс 16.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Полиция за минувшие сутки зарегистрировала по Латвии 67 ДТП. Травмы получили 8 человек. Один человек погиб. На шоссе Рига-Бауска был сбит пешеход. Европейские разведки ожидают усиления российских диверсий и провокаций в ближайшие месяцы, но по-разному оценивают риск вторжения в страны НАТО. Об этом пишет британское издание The Guardian. Из-за бухгалтерии Евросоюза оказалось под угрозой финансирование строительства новой базы и армейских складов на полигоне в Селии.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция за минувшие сутки зарегистрировала по Латвии 67 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 8 человек. Один человек погиб. Это произошло минувшей ночью. Примерно в 20 минут первого на обочине шоссе Рига-Бауска, ближе к Бауске, был обнаружен травмированный пешеход, скорее всего, попавший под машину. Медики пытались его реанимировать, но мужчина скончался. Обстоятельства аварии выясняет полиция, значит, уголовный процесс. За минувшие сутки были задержаны 13 нетрезвых водителей, в том числе двое под наркотиками. 9 нарушителей преследуются в уголовном порядке. За различные нарушения правил дорожного движения полицейские оформили за сутки 330 административных протоколов, из них 137 за превышение скорости, 1 за агрессивное вождение. Британское издание The Guardian пишет, европейские разведки ожидают усиления российских диверсий и провокаций в ближайшие месяцы, однако по-разному оценивают риск вторжения в страны НАТО. Глава контрразведки Чехии Михал Куделька допускает, что Россия уже в ближайшие месяцы может организовать ограниченное вторжение, провокацию под чужим флагом или масштабную кампанию влияния в одной из стран НАТО по соседству. Глава службы госбезопасности Латвии Норманс Межвец признаков неизбежного нападения не видит, но тоже отмечает в интервью The Guardian, что Москва готовится решительнее действовать в Европе. По словам Межвеца, Россия переходит от хаотичных поджогов к атакам на конкретные объекты, связанные с поддержкой Украины. Глава военной разведки Швеции Томас Нильсон указал, что нет никаких признаков готовности Москвы к переговорам о завершении войны, а ее диверсии направлены на ослабление поддержки Украины, раскол НАТО и запугивание европейцев. В конце прошлой недели президент Латвии Эдгар Ринкевич, находящийся до 28 сентября с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки, предупредил в своей публикации в Фейсбуке, что в ближайшие недели и месяцы Россия продолжит усиливать диверсии, саботаж, шпионаж, кибератаки и информационные операции против стран, поддерживающих Украину, включая Латвию. При этом Ринкевич подчеркнул, что признаков подготовки широкомасштабного вторжения нет, а национальные вооруженные силы и размещенные в Латвии подразделения НАТО готовы немедленно ответить на возможное нападение. Из-за бухгалтерии Евросоюза оказалось под угрозой финансирование строительства новой базы и армейских складов на полигоне в Селии. Как сообщает телеканал ТВ3, проект собирались реализовать по схеме государственно-частного партнерства. То есть частный инвестор финансирует строительство, а государство рассчитывается с ним в течение многих лет. Однако бюро Евростат, которое от имени Еврокомиссии проверяет, как страны ЕС рассчитывают государственный дефицит и госдолг, уже не разрешило применить похожую схему в Литве, сочтя, что проект должен учитываться именно как государственные расходы, а не как частное финансирование. Министр финансов Латвии Марис Кучинскис допускает, что такое же решение Евростат примет и по латвийскому проекту в Селии. В таком случае затраты в сотни миллионов евро придется сразу включить в государственный оборонный бюджет. Из-за этого может сократиться финансирование закупок вооружений и боеприпасов. Минобороны Латвии намерен в ближайшие недели представить правительству оценку проекта и возможные решения. В течение этой рабочей недели до пятницы 25 сентября граждане Латвии, которые во время парламентских выборов 3 октября будут находиться за границей, могут подать заявку на голосование по почте. Зарегистрироваться можно в электронном виде на сайте latvia.lv. После регистрации избирателю надо выбрать и распечатать бюллетень одного списка, избирательного списка, и потом, уже будучи за рубежом, вместе с подписанным подтверждением вложить в конверт и отправить в выбранный избирательный участок. Это может быть либо участок за рубежом, либо в Риге. В Германии на региональных выборах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания победу одержала оппозиционная партия «Альтернатива для Германии». Она получила больше 38% голосов. Последние 5 лет большинство в местном парламенте было у коалиции Социал-демократической партии Германии и Левой партии. На этих выборах они получили, соответственно, 35,5% и 6,5% голосов. Христианско-демократический союз канцлера Германии Фридриха Мерца не преодолел 5-процентный барьер в Мекленбурге, Передней Померании, и впервые не прошел в Ландтаг, то есть местный парламент. Кроме того, партия Мерца потеряла места в коалиции в Берлине. Мерс назвал результат своей партии катастрофой, однако заявил, что продолжит работу на посту канцлера и главы партии. После Саксонии-Анхальт альтернатива для Германии победила на местных выборах уже во второй федеральной земле за две недели, еще больше укрепив позиции на востоке страны. Рижская дума сегодня собирается подробнее рассказать о подготовке реконструкции Вантового моста. Первые работы возле опоры на Типсале планируют начать уже этой осенью. Правда, существенно повлиять на движение транспорта они не должны. Основные работы начнутся, как ожидается, осенью 2027 года. И вот они, из-за них в столице введут серьезные ограничения. Рассматривается в том числе полное закрытие Вантового моста для частного транспорта. Стоимость реконструкции Вантового моста оценивается почти в 70 миллионов евро. Проектирование и строительные работы поручены объединению трех компаний. Следующий выпуск новостей в 11. Алексей Новак, СВХ+.

0: На СВХ плюс.
1: Владимир В. и его друзья.
2: Аркаша маляр, малярит. На объект залетел голубь. Это ж надо было, пока ловили, вообще облили водой эмульсионкой. Сейчас вообще, представляешь, что, какой это дэмидж?
3: Ой.
2: Ну, то есть голубь, он же, ну, машет крыльями.
3: Да.
2: В каждом взмахе это разбрызгивание. Mm-hmm. Ты прикинь, какое разрушение может принести один.
4: Я дизайнер, я так вижу.
2: Да, это Гулькина почта. Слушай, ну мы это самое. Ну, мы скорбим. Короче, ну ты потом сфотографируй, что получилось в конечном итоге.
3: Да, может, красиво будет.
2: Ну, это же тебе говорили, закрывай на объект это самое, окна. Вот. Говорили тебе сколько раз.
3: Ладно, краской. Ведь могла и по-другому напакостить.
2: Не, ну вообще, на самом деле, очень. Вот когда птица... Я, честно говоря, я 3 дня жил со стрижом, реальным, настоящим, в квартире, даже не знал об этом. Я вернулся откуда-то, не помню, я пропадал на неделю, вернулся и... На третий день у меня из-за телевизора выпал стриж реально. Потом, я нашел следы его обитания, ну, там, в разных комнатах. Ну, угу. То есть он там, ну, это видно, когда птица там живет.
3: Ну, короче, это понятно.
2: По-хорошему, да. Но я видел, и этот ужас был. Понимаешь, когда что-то живое начинает у тебя шевелиться там, где ничего живого быть не может. Вот.
3: Кто пользовался твоим полотенцем?
2: Кто вытирал
3: свою мощь?
2: Вообще, конечно, жесть, вот. И, ну, мне еще... Ну,
3: хорошо, что не ночью.
2: Я понимаю, что он сам не вылетит, понимаешь, стрижу невозможно ему не взлететь, вот так вот. Ему нужно как упасть со скалы, разбежавшись, прыгнуть со скалы, чтобы полететь. Вот у него крылья такие, что как бы он поэтому там не останавливается. А если что-то вьет себе, то вьет на обрыве, над рекой. Не могу пошевелить ни рукой, ни головой. Это тоже оттуда песня. В общем, со стрижом вот этим вот я 3 дня прожил, слава богу, собаки не было. Собака с ума сошла бы, если бы там, ну, это сама. Но она быстро его обнаружила.
3: Живая игрушка.
2: Ну, как бы, да, вполне возможно. Так что мы скорбим вместе с собой. Ничего хорошего, как бы, птица дома не несет. Вот то ли дело попугаец, который в клетке живет. Вот, хорошо.
3: И орет.
2: Иногда время от времени можно выпустить, если, как бы, позволяет характер, да?
3: Если пёселя нету.
2: Вот.
3: И кота тоже.
2: Да, на самом деле, как бы, я думаю, что собака привыкает. Что касается кота, там не уверен на все 100%. Вот.
3: Ну, там по-разному, да.
2: Ну, да. Ну, как бы, ты его выпускаешь, а потом кто-то не закрывает окно, и ты разыскиваешь его по всему этому старому району, расклеивая объявление, пропал попугайчик. И вот и описание его, конечно.
3: Пропал Боря.
2: Вот, ну, мы за вас, ребятушки, мысленно вместе, конечно же, если вдруг вот такое. Ну, искренне желаем, чтобы повреждение голубцом покрашенный голубь, это, конечно, отвратительно. Но еще отвратительно, что нужно все это самое, всю работу переделывать. Но надеемся, что не совсем даже и всю. А как там? Не каждый может понять, но и не каждый может это сделать. Не помню, как у клички было там хорошее было под восстановлено. Хорошее. Не только лишь все.
3: Мало кто может это сделать.
2: Мало кто может это сделать, да.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 10 часов 19 минут.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: We'll be right back.

0: СВХ Плюс.
1: Владимир В. и его друзья.
2: Так, товарищи, сегодня Международный день мини-гольфа. Поздравляем всех тех, кто, у кого хорошо получается. Ну, неважно. У нас же нет-нет, да и да. В парках стоят, да? То есть,
3: да, можно попробовать.
2: Я помню. Ну, можно попробовать, можно отличное время провести. Причем, ну, тебе особо
3: За это ничего не будет.
2: Подготовка не нужна, и поэтому же, потому что удар там поставить и так далее. Ты и так, даже с начальным уровнем, просто рано или поздно ты закатишь все-таки в этот самый лунку. Слушайте, ну, на самом деле, есть такое понятие, как каноническое поле для спортивного мини-гольфа. 18 лунок, вот стандарт, 18 лунок, значит, у каждой свой номер, 1, 2, 3, 4 и до 18. Каждая лунка имеет свою уникальную геометрию и препятствия. Это могут быть лабиринты, всякие петли, трамплины, мертвые петли даже, понимаешь? Ну, то есть, да, у них все регламентировано. Не просто развлечение для парков, федерация спортивного гольфа и, соответственно,
3: тоже существует.
2: Чемпионаты мира, чемпионаты Европы, все это стандартизировано, все от начала и до конца. Ну и, соответственно, там и точность, и понимание физики рикошетов. Это то, чего нету в обычном гольфе, да? Вот, а тут рикошет, ты от стеночки играешь, соответственно. Значит, откуда ноги растут? С чего все началось?
3: Как появилось?
2: Так, прикинь еще, в Шотландии первая площадка для мини-гольфа была создана в Шотландии и в викторианскую эпоху. Дико давно. И что я тут нашел, когда я смотрел? Значит, крайне неприличным тогда считалось, если женщина замахивалась клюшкой выше уровня плеч во время обычного гольфа. То есть, представьте себе.
3: Чтобы в мужчину не попасть.
2: Какая разница?
3: Ладно.
2: Это примерно как звучит. Считается неприличным, если женщина в боулинг кидает прямо с начала дорожки. Ей нужно выйти из помещения и оттуда кидать. Ну вот примерно так же звучит. Мужчинам, значит, можно выше плеча замахиваться клюшкой, а женщинам это неприлично.
3: Ай-яй-яй. Вот поэтому придумали решение.
2: Это смешно. Это смешно такое. Вернее, ничего смешного нету. Просто это просто уроды какие-то. Ну, когда мы играем, значит, мы берем женщину в игру и ей говорим, да, но ты будешь стрелять с одним глазом только. Потому что два глаза неприлично. В общем, короче, значит, смотрите, в этот момент мини-гольф с его короткими ударами стал идеальным, приличным развлечением для дам. И они как бы, ну, благодаря им не загнулся. Потому что, ребята, бум, массовый бум мини-гольфа вернулся только в 1926 году. Это в Штатах происходило. У них там проблемы были, да?
3: Депрессия великая.
2: Великая депрессия. Ну, так, деньжат-то нету, а развлекаться как-то
3: мало,
2: надо.
3: Мало.
2: Да-да-да, в разгар Великой депрессии насчитывалось, внимание, более 50 тысяч полей для мини-гольфа.
3: А не такая уж и депрессия.
2: Это то, что можно было доступно, то, что ты мог себе как бы позволить, и это на протяжении долгого времени можешь развлекаться, по карману. И тогда-то все произошло. В отличие от большого гольфа, где попадание в лунку с одного удара – редчайшее событие, я вам могу сказать так, что в профессиональном спортивном мини-гольфе профи способны пройти идеальный раунд, забив мяч с первого удара на всех 18 лунках подряд.
3: Вау.
2: Ну, прикинь, да, то есть настолько у него все отточено, настолько у него все... 18
3: это уже профи.
2: С первого удара. Я даже представить себе не могу. Я прекрасно помню там задачи, которые стоят перед этим. А тут у него должен глазомер быть выстроен и сила удара. В общем, короче, все.
3: У нас просто человек спит с клюшкой.
2: Ну да. Профессиональные игроки с собой, значит, носят чемоданы с сотнями разных. Внимание, не то что клюшек, мячей. Мячей. В отличие от обычного гольфа, мячи различаются по весу, диаметру, жесткости. Главное, по коэффициенту отскока. Это упругость его, да? Значит, а выбор мяча зависит от температуры воздуха, покрытие лунки и геометрии препятствия. То есть,
3: вот можно это, самому выбрать?
2: Ну, ты выбираешь, чем, каким мячом ты будешь играть на конкретном поле, вот при определенной какой-то влажности. Вот такая вот схема работает. Ну и, значит, сегодня день рождения, кстати, у Билла Мюррея. Мы же про него не рассказывали, да?
3: Надо будет рассказать.
2: Он, короче, когда был, до того, как стал голливудской звездой, он подрабатывал Кэдди. Кто такой Кэдди? Это чувак, который носит клюшки за...

0: Где шаг? Я не знаю, что такое шаг, но где что-то такое.
1: Наверное, бэйби шаг ту-ту-ту-ту-ту. Бэйби шаг ту-ту-ту-ту-ту.
0: Посмотри, что такое шаг. Шаг. S-H-A-C-K. Понятно, Карина?
1: Понятно.
0: Вот, а мы пока...
1: Хижина.
0: Хижина?
1: Хижина.
0: Хижина Кэдди, да? Отлично. Ну и с тех пор мини-гольф, там тематические конкурсы проходят. Вот у него вот это все. Мини-гольф. Ну, у нас Межа Парки точно стоит. Я не помню, где еще. Я назову там несколько отелей на побережье, но не у нас, где мини-гольф помогал.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Как звали этого слизня?
3: Его не знаю.
2: Слизня из этого самого, из... Ghostbusters, охотники за привидениями. Там был такой... Лизун, гадюка. Не смотрел ты охотники за привидениями, наверное, да?
3: Ну, зовут Лизун.
2: Лизун. Ну, да, Лизун. Короче. Да,
3: слаймер.
2: Слушай, Лизун. Слаймер, да. Значит, Лизун. Я почему?
3: Зеленая такая
2: фигня.
3: Я про
2: Билла Мюррея. Это, в принципе, одна из таких вот ролей, которая дала ему такой попсовый старт во всем Голливуде. Он играл одного из охотников за привидениями. И фильм этот очень сильно, ну, нравился очень многим. Я не принадлежал к числу, мне было интересно тогда посмотреть, конечно, но я даже не запомнил, кто играл. Мне там больше интересовал момент вот всех этих привидений и так далее. Я не запомнил там Билла Мюррея вообще, как это самое. Для меня было открытие, когда я узнал про Билла Мюррея. Это фильм на ВХС, случайно попавший мне в руки, назывался он «А как же Боб», который я настоятельно рекомендовал всем. Вот сейчас уже не буду рекомендовать,

0: переносчиком клюшек в гольф-клубе, то есть это кэдди. Вот, ну и, естественно, потом, когда уже стал с баблом, сделал, значит, во-первых, снялся в комедии «Гольф-клуб» и стал совладельцем сети ресторанов «Мюррей Брос». Кэдди Шак.
1: Да, как говорили сказать, недавно.
0: Шак это хижина. Угу. Значит, о, смотрите, из диковинного. Ну, чтобы вы понимали, насколько типаж такой, ну, нестандартный.
1: С кем имеем дело?
0: У него нету ни агента, ни пиарщика, ни менеджера, которому, если ты хочешь вот позвонить Биллу Мюрре и говорит, давай посмотри мой сценарий, я хочу снимать фильм, хочешь поучаствовать? У него нету человека, которому ты позвонишь, его телефон тоже не дан. Значит, чтобы предложить ему роль, режиссером приходится, ну или их как бы
1: ассистентам
0: подопечным, приходится звонить на секретный автоответчик Билла Мюррея по бесплатному номеру 1-800. Знаешь, вот это?
1: Какой он секретный-то уже?
0: Короче, нет, ну как бы 1-800 бесплатно. Короче, актер периодически прослушивает сообщение, и если идея его зацепит, он перезванивает вам сам. Короче, из-за такой схемы, внимание, как схема работает, он профукал роль Фореста Гампа в фильме «Форест Гамп». Ну и там «Монстры Инкорпорейт», это еще «Маленькая мисс Счастье», ну я не знаю этот фильм.
1: Еще много-много фильмов.
0: Нет, ну короче, ну профукать роль Фореста Гампа из-за того, что просто у меня, знаете, я не даю свой номер телефона, это так тебе и надо, по делам, короче. В 70-м на свой, представь себе, 70-й год.
1: Так.
0: Ему 20 лет. На свой 20-й день рождения он пошутил в аэропорту Чикаго, что у него в багаже бомба.
1: Хорошая шутка.
0: При досмотре никакой бомбы менты не нашли, но обнаружили около 4,5 килограммов марихуаны.
1: Плохая шутка.
0: Отлично. Да нормально. Шутник как надо вообще.
1: День рождения самое то.
0: Ну тогда, кстати, его арестовали, приговорили к условному сроку. Я думаю, что там какой-то штат был такой, где это, ну, к этому так относились. Потому что 4,5 килограмма ты даже, я не знаю, при всем уважении, как ты это скажешь, что это для личного, для личных нужд.
2: Это самое не.
0: Нет, все. Короче, ну, ему дали тогда условно. Ну, ладно. Знаешь, Мюррей озвучил кота Гарфельда.
1: О, знаем.
0: Гарфельд, международная суперзвезда. Правильно, Гарфельд?
1: Да.
0: Он, почему он согласился? Он ошибочно подумал, что сценарий написал знаменитый Итан Коэн, один из братьев Коэнов. На самом деле сценаристом был Джоэл Коэн. Тогда Мюррей пришел на озвучку и увидел итоговый материал. Он был в шоке, что он не у того. Но контракт был уже подписан, пришлось озвучивать.
2: Я перепутал.
0: Да. Значит, по США ходят десятки историй о том, как Мюррей, случайно проходя мимо, вдруг оказывался на чужих свадьбах, студенческих вечеринках или караоке-барах в гуще событий. Ну, то есть, ну, давая возможность насладиться своей звездой всем остальным незнакомым людям. То есть, это тоже говорит о нем, как о, ну, таком, ну, хорошем, добром.
1: Ну, блин, прикольный чувак.
0: Прикольный чувак. Ну, просто настоящий такой, знаешь, как не из окна какого-нибудь вейпера, там, ну, смотрит это самое, ну, через солнечные очки, а заходит туда прям на свадьбу, садится
2: как
0: там.
2: Как свой,
0: да. А это какая радость. А самая известная история гласит, как, что он может подойти к незнакомцу, допустим, где-нибудь в фастфуде, схватить ломтик картофеля фри, съесть и на ухо ему шепнуть, а тебе все равно никто не поверит. Ну, прикинь, ну вот.
1: Брокер еще тот.
0: Короче, вот такой вот чувак. И ради вот такого, значит, чувака, между прочим, Софи Коппола, которая снимала «Трудности перевода», помните, я рассказал, да? «Трудности перевода». Кстати, роль, которую Мюррея, единственную в его карьере, номинацию на премию «Оскар», ну, тогда ему не дали, но как бы номинация на премию «Оскар» была именно за эту роль. Так вот, Софи Коппола, значит, писала роль конкретно вот этого, подбила Мюррея и говорила, что если бы не стала бы снимать фильм, если бы Билл отказался бы от роли, если бы на автоответчик тогда, ну, как бы не ответил, то она бы не стала снимать. Прикиньте, вот, ну, то, настолько.
1: Вот либо любовь, он, либо, да, никто.
0: Либо, ну, никто, конечно. Люди
3: бодрые. Владимир Белл.
0: Ну, с днем рождения. Бодрый. С днем рождения, да. Билл Мюррей. Молодец, что родился.
4: Я газую, когда нету. Газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
3: СВХ плюс.
5: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Проект By India, те самые, которые под Шаде. Да, значит, это спектакль, да. Кстати, сейчас расскажу немножко, и потом Нюшу. Это вообще копипаста Шаде.
1: Ух ты.
0: Поймали, говорит. Этот самый, как называется? Ну, поймали вайб, надо косить урожай.
2: На СВХ плюс.
3: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Да благодари, да благодарен ты будешь. В благодарности своей благодарю вас.
1: Ладно.
0: Значит, внимание, Всемирный день благодарности сегодня, когда, значит, оказалось, что если вы действительно искренне благодарите человека, или вы выражаете просто, испытываете чувство благодарности, или выражаете благодарность, есть одно и то же, мозг стимулирует мгновенный выброс дофамина и серотонина. В общем,
1: это полезно.
0: Радость и счастье, понимаешь, и кайф. Кайф. Вот. Значит, что еще мы узнали? Регулярное практикуемое чувство благодарности буквально меняет физическую структуру мозга благодаря нейропластичности. Смотрите, чем чаще вы замечаете хорошее и, соответственно, благодарите за это хорошее человека ли, либо матерь природу, Господа Бога, неважно. Значит, тогда тем проще мозг в будущем автоматически фиксирует позитивные моменты, снижая проявление так называемого негативного предвзятого восприятия. Вы же наверняка сталкивались с человеком, который на что бы ни посмотрел, говорит, это, бред, короче. И начинает такую телегу гнать. То есть негативщик.
1: Он мало благодарит.
0: По сути. Нет, но он себя уже выстроил, у него уже по-другому мозг не видит. Понимаешь? И он, если что-то видит, он не видит хорошее, он видит негативную сторону любого. Потому что, чтобы самое хорошее, не было, все равно у этого можно найти негативное. Так вот, когда говорят «красота в глазах смотрящего», это про это. Если ты, замечаешь хорошее, фиксируешься на этом, благодаришь сейшелского бога Амифа, вот за это, неважно, то рано или поздно твой мозг откалибровывается, видит хорошее. И наоборот, видишь везде мразоту, ты сам превращаешься в этого чувака, с которым никто общаться не хочет, потому что из него просто он жалчью плюет прямо из себя, понимаешь? А потом удивляется, где тут все люди? Я одинешенек.
1: Ну, все конечно, ушли.
0: Мне хочется. Все куда вы ушли, уроды? Вернитесь, я вам расскажу, докажу это.
1: Да.
0: Вернитесь, я вам это докажу. Есть еще одна фишка. Если, например, тебя кто-нибудь поблагодарил за что-нибудь,
1: так,
0: да, ты сделал хорошее, и это заметили, отметили, поблагодарили за что-то, то вероятностью 60% ты проявишь спонтанную доброту и помощь по отношению к абсолютно постороннему человеку на протяжении этого дня.
1: Хорошая функция.
0: Представляешь, да? То есть это запускает цепную реакцию. Помните фильм? Хороший фильм, рекомендую. Pay it forward. Оплати другому.
1: Что там?
0: Вообще это драма, конечно, но идея была хорошая. Твоя задача, в определенный момент тебе сделал какой-то человек какое-то очень хорошее что-то по отношению к тебе. Причем он тебя не знает, совершенно незнакомого человека, ты получаешь такую помощь. Ты говоришь, за что? Он говорит, сделай три хороших поступка трем незнакомым людям. Просто. В определенный момент просто сделай три. Оплати,
1: идея хорошая.
0: Я оплатил тебе вперед, а ты уже сам разбирайся. Хочешь, делай, хочешь, не делай.
1: Угу.
0: В общем, очень хороший фильм, рекомендую. В общем, Всемирный день благодарности. Благодари, да благодарим будешь.

0: Время поесть еще.
1: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
2: На СВХ Плюс.
0: Я, говорит, меняю время решать на время поесть. Например,
3: время поспать.
0: Время поспать, конечно же.
3: Да.
0: Или просто полежать и посмотреть. А еще, возможно, покомандовать кем-то. Хорошо же.
3: Время полежать. Хорошо.
0: Дай возможность своему коллеге поиграть в руководителя.
3: Время пострелять.
0: Тебе
3: между нами пальба.
0: Тебе не сложно, а ему будет приятно. Вот он может лечь на диван и давать тебе ценные указания, потому как ты не очень хорошо работаешь, потому что никто не работает так хорошо, как он.
3: Зато лежишь хорошо.
0: Это игра падишах называется. Вот из нее. Потом поменяетесь когда-нибудь. Возможно. Но это не точно. Дорогие друзья, ребятушки, милые мои, прекрасные. Мы знаем, что непросто это в понедельник, конечно, вот это вот взять и вот начать вот это вот все.
3: Но завтра уже вторник.
0: Говорят, что
3: пусть это вас успокаивает.
0: Немножечко полегче будет. Но сегодня надо отдать должное, что вы справились. И это очень хорошо. И мы вас за это благодарим. День благодарности, конечно же. Вот вы молодцы, вы наши герои. Вот на вас посмотришь, и сразу становится человек хорошо.
3: Да.
0: И это хорошо сгенерили именно вы. Знаете об этом. Вот. Даже если все говорят, что какой-то недобросовестный вы сотрудник, например. Нам пофиг. Мы вас любим любым.
3: Вот.
0: Приходите завтра в 7 утра. Мы уже будем. Если мою машину не заблокируют.
3: Опять.
0: Окончательно. Все. Ну давайте, мне бы твои струны, вернее, пули переплавить бы в струны. Может быть, другая песня получилась бы. Давайте. Ты бы ее послушал, девушке поставил. Может, станцевал бы только...

0: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Днем по стране от 13 до 17 градусов. В Даугавпилсе Резекне до плюс 16, в Лепе, Вентспилсе и Риге тоже плюс 15, плюс 16.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 11 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Полиция сообщила, за минувшие сутки зарегистрировано 67 ДТП. Травмы получили 8 человек, один погиб. Из-за бухгалтерии Евросоюза оказалось под угрозой финансирование строительства новой базы и армейских складов на полигоне в Селии. В течение этой рабочей недели граждане Латвии, которые во время парламентских выборов 3 октября будут находиться за границей, могут подать заявку на голосование по почте. В Германии на региональных выборах в Мекленбурге, Передней Померании, победу одержала оппозиционная «Альтернатива для Германии». Впереди у Латвии бабье лето, но ему будет предшествовать неделя дождей и даже ливней.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки по Латвии было зарегистрировано 67 ДТП. Травмы получили 8 человек. Один человек погиб. Это произошло минувшей ночью. Примерно в 20 минут первого на обочине шоссе Рига-Бауска, ближе к Бауске, был обнаружен травмированный пешеход, скорее всего, попавший под машину. Медики пытались его реанимировать, но мужчина скончался. Обстоятельства ДТП выясняет полиция, значит, уголовный процесс. За минувшие сутки были задержаны 13 нетрезвых водителей, в том числе двое под наркотиками. И 9 нарушителей преследуются в уголовном порядке. За различные нарушения ПДД полиция оформила 330 административных протоколов, из них 137 за превышение скорости, 1 за агрессивное вождение. Из-за бухгалтерии Евросоюза оказалось под угрозой финансирование строительства новой базы и армейских складов на полигоне в Селии. Как сообщает телеканал ТВ3, проект собирались реализовать по схеме государственно-частного партнерства, то есть частный инвестор финансирует строительство, а государство затем рассчитывается с ним в течение многих лет. При этом бюро Евростат, которое от имени Еврокомиссии проверяет, как страны ЕС рассчитывают государственный дефицит и госдолг, не разрешило применить похожую схему в Литве, сочтя, что проект должен учитываться именно как государственные расходы, а не как частное финансирование. Министр финансов Латвии Марис Кучинскис допустил, что такое решение Евростат примет и по латвийскому проекту в Селии. В таком случае затраты в сотни миллионов евро придется сразу включить в государственный оборонный бюджет. Из-за этого может сократиться финансирование закупок вооружений и боеприпасов. Минобороны Латвии намерены в ближайшие недели представить правительству оценку проекта и возможные решения. В течение этой рабочей недели до пятницы 25 сентября граждане Латвии, которые во время парламентских выборов 3 октября будут находиться за границей, могут подать заявку на голосование по почте. Зарегистрироваться можно в электронном виде на сайте latvia.lv. После регистрации избирателю нужно выбрать и распечатать бюллетень одного избирательного списка и потом уже, будучи за рубежом, вместе с подписанным подтверждением вложить в конверт и бюллетень, и самоподтверждение, отправить письмо в выбранный избирательный участок, либо за границей, либо в Риге. Латвийская торгово-промышленная палата сегодня вечером проведет предвыборную дискуссию с кандидатами на пост премьер-министра. Участники обсудят экономический рост, привлечение инвестиций, развитие экспорта и сокращение бюрократии. Кандидаты должны представить предлагаемые экономические модели и конкретные решения для повышения конкурентоспособности Латвии и улучшения условий для бизнеса. В дискуссии примут участие представители 6 политических партий. Пройдет дискуссия с 17:30 до 7 часов вечера в здании торгово-промышленной палаты на улице Крещения Вальдемара в Риге. Также будет прямая трансляция в Фейсбуке. В Германии на региональных выборах в федеральной земле Мекленбург, Передняя Померания, победу одержала оппозиционная партия «Альтернатива для Германии». Она получила больше 38% голосов. Последние 5 лет большинство в местном парламенте было у коалиции Социал-демократической партии Германии и Левой партии. На этих выборах они получили, соответственно, 35,5% и 6,5% голосов. Христианско-демократический союз канцлера Германии Фридриха Мерца не преодолел 5-процентный барьер и впервые не прошел в Ландтаг. Одновременно в Берлине правящая коалиция христианских демократов и социал-демократов потеряла большинство. Мерц назвал результат своей партии катастрофой, но заявил, что продолжит работу на посту канцлера и главы партии. После Саксонии-Анхальт «Альтернатива для Германии» победила на местных выборах уже во второй федеральной земле за 2 недели, еще больше укрепив таким образом позиции на востоке страны. Впереди у Латвии бабье лето, но ему будет предшествовать неделя дождей и даже ливней. Их принесет очередной циклон, который достигнет Латвии завтра, во вторник. В среду осадки ожидаются уже в большинстве районов страны. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 17 градусов. В четверг синоптики прогнозируют приход нового, еще более мощного циклона. Из-за этого вплоть до субботы местами может выпасть месячная норма осадков, возможны подтопления отдельных территорий. Усилится ветер, а во время дождя температура Даже днем будет держаться в районе всего плюс 10 градусов. При этом заморозков на этой неделе не ожидается. Ну а потом должно прийти то самое бабье лето. Согласно текущему прогнозу, в конце сентября, начале октября установится преимущественно сухая и солнечная погода. А температура местами по Латвии может превысить плюс 20 градусов. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.

0: настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
1: На прошлой неделе в Европейском парламенте Урсула фон дер Лейен выступила со своим ежегодным докладом о положении дел в Союзе. И это стало очередным подтверждением того, что Брюссель решает проблемы, которые сам же и создал, предлагая передать еще больше полномочий центральным органам ЕС. В одном дыхании председатель комиссии похвастывалась, что бюрократическая нагрузка на предприятие сокращена на 17 миллиардов евро в год. И в той же речи отстаивала будущий бюджет ЕС в размере почти 2 триллионов евро, крупнейший в истории Союза. Это не упрощение, это перераспределение в еще большом масштабе. Еще более тревожно звучит констатация того, что торговый дефицит ЕС с Китаем достиг миллиарда евро в день. Сама фон дер Лейен назвала это поворотным моментом и деиндустриализацией Европы. Многолетняя чрезмерно регулированная политика и зеленый курс не укрепили европейскую промышленность, а ослабили ее. Где решение? Еще новые инструменты Брюсселя, закон о жилье, план по уходу, альянс по климатическому страхованию, которые вторгаются в сферы, относящиеся к компетенции государств-членов. Патриоты Европы говорят прямо. Европе не нужен новый бюджет в триллион и новые централизованные полномочия. Нужна ответственная, бережливая и суверенная Европа, а не очередная речь об очередной компетенции Брюсселя.
0: Вилис Криштапанс. О самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
2: Это была политическая реклама, которую оплатила группа «Патриоты за Европу» в Европейском парламенте. Реклама связана с информированием о работе депутата Европейского парламента в Европейском парламенте. Подробная информация на радио СВХ ЛВ.
3: СВХ+. Да.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. septembrim kartupeļi 25 centi kilogramā. Cāļu puspārnu augšdaļas 2,99 € centi kilogramā. Siers tilzītes sieranams 4,99 € centi kilogramā. Rimi. Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
1: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: В этом месяце расцветай красотой. Ведь в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ скидки до 50% на популярную косметику брендов Бабе, Авана, Бионики, Издин, Клоран и Сенселис. В хороших руках. Апотека.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шорт» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ+, рекомендует.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: 11 часов и 17 минут. Ну, привет, соскучилась. Как ваши выходные? Надеюсь, вы отдохнули. Мне вы тоже такие вопросы задаете. Я отдохнула замечательно. Вот и сразу нам Guten Tag из Германии. Привет от Татьяны из Нюрнберга. Желаю всем радиослушателям отличной недели. И, конечно же, в день благодарности благодарю наше любимое радио за долгие и преданные годы, сопровождающие нас во всех уголках мира. А нам так как приятно, что где бы вы ни находились, вы настраиваетесь на нашу волну. Как же хорошо, что есть интернет, и можно нас слушать в любой точке земного шара. Привет еще раз в Германию. Ну и также еще один привет передаю прямо сейчас Маргарите. Здесь такой боровичок аппетитненький. Здравствуйте! Как прошли ваши выходные? Спрашивает Маргарита. Мои выходные, ну так, я там чуть поработала, взяла новую аудиокнигу. Что еще? Какие-то культурные мероприятия посещала? Нет, в эти выходные не посещала. Так, немножко погуляла, поработала. Сериал начала смотреть. Очень ждала, когда выйдет полностью все серии сериала «Холод». И вот, потому что не люблю ждать вот выхода очередных. И вот начала, 4 серии посмотрела. Еще 6 осталось. Надеюсь, хорошо, и вы с нами в эфире с новыми силами. Это, конечно. А мы, пишет Маргарита, с мужем ездили за грибами вчера. Их совсем мало, но на супчик нам хватило. Всем хорошей и легкой рабочей недели. И вам тоже. Очень приятно, что вы вместе с нами. И еще давайте вот сейчас послушаем не только меня, нашего радиослушателя Глеба. Огромное спасибо вам за дорожную информацию, которую можно также присылать на номер 25452525.
3: Доброе утро. Это вот съезд с Вантового моста, выезд в центр города. Это вот сейчас 10:58. И уже такая вот глобальная пробка. Интересно, если вот они действительно решат, что все перекрыть и строить, что будет происходить тогда?
2: Будет большая пробка. Да, вот это видео записал Глеб и прислал в 10:58, сейчас 11:20, но я думаю, что ситуация только усугубилась. Да, там, чтобы съехать с Вантового моста, теперь только одна полоса, учитывая, что ее используют и общественный транспорт, и там достаточно активное движение. Так, учитывайте, что вы можете попасть в пробку и простоять там еще, потерять минут 40. Всем автоводителям, кто сейчас за рулем, счастливого пути, пожалуйста, не нервничайте, будьте внимательны и аккуратны. И я еще раз рада тому, что в ближайшие 4 часа мы с вами вместе. Сегодня в понедельник, 21 сентября.

Музыкальный урожай. Осень на плюсе. СВХ плюс.

0: еще раз привет и отличного настроения. Смотрю, многие из вас ходили по грибы в этот уикенд. Вот Иван пишет: классного старта рабочей недели всем, и вам тоже. В субботу были в Лиласте со стороны моря, набрали маховиков и канадских белых. Замечательно, очень рады. Наверное, вы что-то вкусненькое приготовили. Вот канадские белые, а у нас есть Дима Белый. Дима тут прислал фотографии, очень красивые. Доброе утро, здравствуйте. У меня выходные на спорте. В субботу рано утром на велике 100 километров, а потом с детьми на бег. We Run Riga. Ну, вы молодец, я вот восхищаюсь просто вами. Супер, классно, замечательно. Огромный привет и дети какие на папу похожи, вообще супер, класс. Мариночка пишет нам, всем привет, и тоже пожелание отличного старта недели. Пишет, что тоже начала смотреть «Холод», сериал «Очередной граф Монте-Кристо», так показалось. Ну да, его сейчас так и называют. Еще раз привет Маргарите. Ирина тоже вот нам желает прекрасного понедельника. Пусть новая неделя будет щедрой на добрые вести и теплые моменты. Спасибо вам большое. Также здесь вот котик такой милый, много разных смайликов. И еще раз привет вашей замечательной внучке Ксюше, у которой недавно был день рождения. Ну и также мы вот передавали сообщение голосовое от Глеба, который, ну, прям зафиксировал и снял видео и прислал, что на съезде с Вантового моста это в направлении центра, да, я не уточнила, но я думаю, что вы поняли. Там сейчас перекрыта одна из полос, одну только можно правую использовать, понятно, что там пробка. И, кстати, в Риге ведь вообще готовится к большой реконструкции Вантового моста, но вот автомобилистов тут пытаются успокоить, полностью останавливать движение по мосту, на время работ не планируют. А что же будут делать? Мэр Риги Вьесторс Кленбергс сообщил, что для организации движения собираются построить временный мост через Даугаву. Немножко не понимаю, как это. И пока вот временный переход не появится, а перекрывать Вантовый мост город не намерен. Основные работы должны начаться в следующем году. Сам мост ждет серьезное обновление. Заменят ванты, обновят дорожное покрытие. Для пешеходов и велосипедистов создадут отдельные зоны. В общем, речь идет не только как бы о ремонте асфальта на Вантовом мосту. Масштабная ожидается реконструкция одного из самых используемых мостов города. При этом главный принцип для Риги сейчас – это сохранить возможность нормально передвигаться через Даугаву и не устроить транспортный коллапс на время работ. А что-то кажется, что он может быть. Ну вот, и давайте передадим еще привет Влепую, да, я правильно понимаю? Встречала друзей, хорошего эфира, и вам, ой, какой тортик, это вы сами испекли? Ну, у нас слушатели, конечно, настолько вообще крутые. Мне приятно с вами вместе проводить время. СВХ плюс.
1: Музыка, которую слушаешь ты. Значит, смотри со стороны, счастье бросит город, которое слушает тебя.

0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Я никому не скажу, но будут знаки, что я сильно в тебя люблю.
0: СВХ плюс.
2: Я никому не скажу, но будут знаки, что я сильно в тебя люблю.

11 часов и 36 минут. Всем еще раз привет, классного настроения. Вот Игорю тоже отдельный привет. Тут я недавно рассказала, что Ирина из Лепы встречала друзей и испекла такой красивый торт, очень красивый, очень вкусный, я уверена. И вот фотографию тоже прислала. Привет не из Лепы, из Лепы, пишет Ирина. Это маленький поселок возле Цесиса, вот. Вот где находится Ирина. Ириночка, я запомню, спасибо. Вот, тортик доченька подарила. Но на самом деле вы могли все не рассказывать. Я подумала, что испекли вы. Вот, и спасибо вам за внимание тоже. А, кстати, Игорь написал, что давайте все, вот и все, я так понимаю, торты, все, все в музей СВХ+. Вот такой сделаем музей. А теперь крутим новый хит вместо барабана. Но, кстати, наши радиослушатели очень часто приносят разные вкусняшки, угощения. Вот за время, сколько я здесь работаю, уже неоднократно и тортики приносили, и пироги приносили, и напитки приносили, и цветочки приносили, и грибы приносили, чего только не приносили. Вот когда за призом приходят, часто приносят или просто так заходят в гости. Такое случается. Это действительно очень приятно. Но мы это все съедаем, честно вам скажу. У нас есть кухня, мы делимся со всеми коллегами, у нас здесь много. Радиостанция СВХ, СВХ+, СВХ-рок, СВХ-ЛВ, СВХ-голд. Вот у нас много радиостанций, много коллег. Тортик ваш разлетается очень быстро. Так что с Локос 65. Я ни на что не намекаю, но если мимо будете проезжать, привозите. Так, также доброе утро Эдуарду, который находится в Нюрнберге. Здравствуйте. Мы уже с Танечкой сегодня приветствовались. Ну и вас тоже мега рады видеть. Так, и еще что я хотела вам рассказать. Хотела о погоде рассказать, дорогие. В Латвии на этой неделе нам придется потерпеть осеннюю погоду. Вот пасмурно, дождь, прохладно. Синоптики нас предупреждали, что циклоны вот к нам сюда пришли. Вместе с ними и дожди, и сильный ветер, и похолодание. Первый циклон начнет приносить осадки уже во вторник более обильные. И температура максимум около 12-17 градусов. Что у меня эффекты рейти сегодня с утра пока что. Но самое интересное ожидается ближе к концу недели. В четверг подойдет уже второй циклон, более мощный, такой здоровенький. Он задержится примерно до субботы и может принести очень сильные дожди. Местами осадков выпадет столько, сколько обычно бывает за целый месяц, представляете? Особенно много дождей прогнозируют в бассейне Даугава. Это значит, что на даугавских гидроэлектростанциях увеличится приток воды и, конечно, вместе с

0: циклоном придет порывистый ветер. Но есть и хорошая новость. Заморозков на этой неделе не ожидается. А дальше погода, по прогнозам, может сделать настоящий осенний кульбит, я бы сказала. В последние дни сентября и начале октября ожидается влияние антициклона. Станет суше, станет солнечнее и теплее. В самые удачные дни температура может подняться даже выше плюс 20, представляете? Поэтому сначала, зонты, дождевик, а потом, вполне возможно, к нам вернется настоящее бабье лето.
1: СВХ+.

0: Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: 11 часов и 48 минут. Еще раз приветствую всех, кто к нам присоединился. Вот Игорь тут уже и шашлык прислал. Ну, на картинке пока, правда, только. Это ж не вы на фотографии, правильно? Тут очень мутно видно молодого человека, но, тем не менее, у него в руках шампур, и он находится в душе. Да, и когда у тебя есть душевая кабина и шашлык, ну, ты не знаешь, как правильно похвастаться. Мне кажется, прекрасная profile picture. Можно установить куда-нибудь. Я даже себе, может, такую поставлю. А что? Спасибо большое за настроение, Игорь. Как всегда, улыбаете. Ну, и вот Алексей. Алексей на прошлой неделе, наш спортивный радиослушатель, что-то ничего не писал. И я уже думаю, что случилось? Где Алексей? Вот, наконец, записал кружочек Алексей. Давайте послушаем вас.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Мы все продолжаем ходить.
1: Молодец. Просто
2: на прошлой неделе у меня была первая смена. Вот. И не всегда есть возможность выйти на связь с вами.
1: Понятно.
2: Вот. Да. А так мы продолжаем ходить.
1: Вы умница.
2: Все у нас хорошо.
1: Да, я вижу, вы хорошо выглядите, вы хорошо ходите, у вас
2: всем
1: крутые,
2: удачи.
1: Крутые
2: всем
1: часы.
2: Всем добра. Хороших. Хорошего понедельника всем.
1: Леш, спасибо вам большое, вы реально мотивируете. Я, кстати, тоже вот и хожу, и много, и даже в ускоренном темпе. Сегодня вот тут опять прошлась до радио. Знаете, со мной всегда случаются какие-то интересные моменты. Вот, казалось бы, трамвай – такой вид транспорта, который, ну, очень редко когда подводит. Но почему-то всегда что-то происходит. Либо там сильные ливни, и трамвай не идет. От этого я боюсь, что я опоздаю. Сегодня я выбираю иногда разные маршруты трамваев. Например, пятерочка и 14 останавливается прямо здесь у нас рядом с радиостанцией. Но можно немножко пройтись пешочком, если выйти на первом трамвае на улице Балдонес. И тогда еще минут 12 можно пройти. Так. И сегодня, буквально не доезжая на середине вот этой улицы Балдонес, в трамвай врезается автомобиль. Да, вот такое вот произошло. Нас всех попросили выйти из трамвая. Я очень переживала, что не успею на эфир, но успела, потому что вот шла уже таким очень ускоренным шагом. Но потом, слава богу, все это очень быстро разрешили, потому что первый трамвай как бы перегородил, получается, и пятому, и четырнадцатому, и так далее, и другим. Но, учитывая, что когда я пришла к радио, проехал 14-й, значит, вот это все там решили, никакого затора особенного не было. Но, тем не менее, постоянно что-то вот происходит, как будто придумываю истории разные. Ну, вот такое бывает, честно. 11 часов и 50 минут. Всем еще раз отличного, и в том числе спортивного настроения.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
3: Внимание, автомобилисты! На дорогах наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват новый Skoda Kodiaq. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Skoda Kodiaq с плагин гибридным, дизельным или бензиновым двигателями по специальной цене от 35 670 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
4: Шкода.
5: Луна качается, я пьяная, но не твоя. В мусорку летят, люблю, прости навсегда.
6: СВХ плюс.
7: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная. Качается, я сильно пьяная.

0: радио СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный. Днем по стране от 13 до 17 градусов. В Даугавпилсе Резекне до плюс 16, в Лепе и Вентспилсе и Риге плюс 15, плюс 16.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Здравствуйте. В студии с новостями Алексей Новак. Полиция за минувшие сутки зарегистрировала больше 60 ДТП. Травмы получили 8 человек, один погиб. Европейские разведки ожидают усиления российских диверсий и провокаций в ближайшие месяцы, но по-разному оценивают риск вторжения в страны НАТО. Об этом пишет британское издание The Guardian. В течение этой рабочей недели граждане Латвии, которые во время парламентских выборов 3 октября будут находиться за границей, могут подать заявку на голосование по почте. Впереди у Латвии бабье лето, но ему будет предшествовать неделя дождей и даже ливней.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки было зарегистрировано 67 ДТП. Травмы получили 8 человек. Один человек погиб. Это произошло минувшей ночью. Примерно в 20 минут первого на обочине шоссе Рига-Бауска. Ближе к Бауске был обнаружен травмированный пешеход, скорее всего, попавший под машину. Медики пытались его реанимировать, но мужчина скончался. Обстоятельства ДТП выясняет полиция. Начат уголовный процесс. За минувшие сутки были задержаны 13 нетрезвых водителей, в том числе двое под наркотиками. 9 нарушителей преследовали в уголовном порядке. За различные нарушения ПДД полиция оформила 330 административных протоколов, из них 137 за превышение скорости, 1 за агрессивное вождение. Британское издание The Guardian пишет, что европейские разведки ожидают усиления российских диверсий и провокаций в ближайшие месяцы, однако по-разному оценивают риск вторжения в страны НАТО. Глава контрразведки Чехии Михал Куделька допускает, что Россия уже в ближайшие месяцы может организовать ограниченное вторжение, провокацию под чужим флагом, либо масштабную кампанию влияния в одной из стран НАТО по соседству. Глава службы государственной безопасности Латвии Норманс Межвец признаков неизбежного нападения не видит, но тоже отмечает, что Москва готовится решить действовать в Европе. По словам Межвеца, Россия переходит от хаотичных поджогов к атакам на конкретные объекты, связанные с поддержкой Украины. Глава военной разведки Швеции Томас Нильсон указал, что нет никаких признаков готовности Москвы к переговорам о завершении войны с Украиной, а ее диверсии направлены на ослабление поддержки Киева, раскол НАТО и запугивание европейцев. Из-за бухгалтерии Евросоюза оказалось под угрозой финансирование строительства новой базы и армейских складов на полигоне в Селии. Как сообщает телеканал ТВ-3, проект собирались реализовать по схеме государственно-частного партнерства, то есть частный инвестор финансирует строительство, а государство с ним рассчитывается в течение многих лет. Однако бюро Евростат, которое от имени Еврокомиссии проверяет, как страны ЕС рассчитывают государственный дефицит и госдолг, уже не разрешило применить похожую схему в Литве, сочтя, что проект должен учитываться именно как государственный расходы, а не как частное финансирование. Министр финансов Латвии Марис Кучинскис допускает, что такое же решение Евростат примет и по латвийскому проекту. В таком случае затраты в сотни миллионов евро придется сразу включить в государственный оборонный бюджет, а из-за этого может сократиться финансирование закупок вооружений и боеприпасов. Минобороны Латвии намерены в ближайшие недели представить правительству оценку проекта и возможные решения. В течение этой рабочей недели до пятницы, 25 сентября, граждане Латвии, которые во время парламентских выборов 3 октября будут находиться за границей, могут подать заявку на голосование по почте. Зарегистрироваться можно в электронном виде на сайте государственных услуг Латвия.ЛВ. После регистрации избирателю нужно выбрать и распечатать бюллетень одного избирательного списка и потом, будучи за рубежом, вместе с подписанным подтверждением вложить бюллетень в конверт и отправить в выбранный избирательный участок либо за рубежом, либо в Риге. В Германии на региональных выборах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания победу одержала оппозиционная партия «Альтернатива для Германии». Она получила больше 38% голосов. Последние 5 лет большинство в местном парламенте было у коалиции Социал-демократической партии Германии и Левой партии. На этих выборах они получили, соответственно, 35,5% и 6,5% голосов. Христианско-демократический союз канцлера Германии Фридриха Мерца не преодолел 5-процентный барьер и впервые не прошел в Ландтаг Мекленбурга Передней Померании. Одновременно в Берлине правящая коалиция христианских демократов и социал-демократов потеряла большинство. Мерц назвал результат своей партии катастрофой, но заявил, что продолжит работу на посту канцлера и главы партии. После Саксонии-Анхальт «Альтернатива для Германии» победила на местных выборах уже во второй федеральной земле за 2 недели, еще больше укрепив позиции на востоке страны. Впереди у Латвии бабье лето, но ему будет предшествовать неделя дождей и даже ливней. Их принесет очередной циклон, который достигнет Латвии уже завтра, во вторник. В среду осадки ожидаются в большинстве районов страны. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 17 градусов. В четверг синоптики прогнозируют приход нового, еще более мощного циклона. Из-за этого вплоть до субботы местами может выпасть месячная норма осадков. Возможно, подтопление отдельных территорий, в основном низких мест. Усилится ветер, и во время дождя температура даже днем будет держаться в районе плюс 10 градусов. При этом заморозков на этой неделе не ожидается. Ну а потом должно прийти то самое бабье лето. Согласно текущему прогнозу, в конце сентября, начале октября установится преимущественно сухая и солнечная погода, а температура местами может превысить плюс 20 градусов. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: СВК Плюс, Полина Кузьмина. Обороты дня, СВК Плюс,
1: твоя броня. Здравствуйте, доброго дня, уважаемые радиослушатели. Может, кто недавно проснулся, а кто-то уже мечтает об обеде. И давайте в этот час в 12.08 заглянем в гастрокалендарь, какие праздники съестные, вкусные отмечают именно 21 сентября. Итак, начнем с чая. В США отмечают Национальный день чая со специями. Тот самый чай, который так и пишется не ти, а чай, где к черному чаю добавляют молоко, ароматные специи, корица, кардамон, имбирь, гвоздика. И вот уже обычный чай превращается практически в десерт в чашке. На этом мы с вами не останавливаемся. Сегодня еще и международный фестиваль бананов. Банан – фрукт вообще удивительно универсальный. Его можно съесть просто так. Можно добавить в кашу, смузи, выпечку или даже пожарить. Этим летом, я помню, рассказывала вам, вот когда барбекю, там мы все собирались на природе, бананы-гриль очень популярны, причем прямо в кожуре их вот так вот в этих решеточках запекали. Если хочется чего-нибудь посерьезнее, то вот вам день печенья с орехом пекан. Ну, это хрустящая печенька. Внутри или сверху вот этот сладкий маслянистый орешек. Еще один необычный праздник – день крышки от бутылки, который отмечают в Польше. Казалось бы, обычная крышечка, которую мы выбрасываем, а у кого-то это повод для коллекционирования игр и даже соревнований. Да, я помню, раньше вот собирали, коллекционировали эти крышки от бутылок, да. У меня у знакомого было, причем он так интересно их выкладывал, приклеивал, что ли, ну вот на стене, так у него было красиво. А сейчас насчет крышек, но мы тоже это уже обсуждали в эфире, когда вот эти PET-бутылки, ну, пластиковые бутылки, и вот это нововведение, когда оно полгода назад появилось, может быть, еще раньше, когда до конца невозможно вот открыть эту крышку, если девчонок, мне кажется, еще больше раздражает, если губы накрасил, и вот она тебе куда-то впивается, когда ты пытаешься. Я всегда отдираю эту крышку. Мне раздражает, вообще не могу. Зачем ее прикрепляют? Все равно у меня 80%, если не 100 знакомых, ее отдирают от этой бутылки. Нервы зря тратить на эти бутылки. Ну и напоследок, день бисквитных конфет вам, пожалуйста. Это уже сладкая, опять-таки, воздушная бисквитная начинка. Часто они еще покрыты шоколадом. В общем, сегодня выбирайте свой вариант, согревайтесь чаем, тем более, что погода способствует. Можно съесть банан. Или вот вам несколько официальных поводов, чтобы похрустить печенькой или конфеткой. Приятного вам аппетита!

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: 21 сентября на календаре, кстати, сегодня отмечают Всемирный день благодарности. Это, ну, хороший повод вспомнить людей, которым мы давно хотели сказать простое спасибо за поддержку в нужный момент, за доброе слово, за помощь, может, за улыбку, ну, просто за то, что человек однажды оказался рядом с вами. Спасибо ему большое. Присутствует в вашей жизни, помогает, может быть, терпит иногда. Психологи отмечают, что привычка замечать хорошее и выражать благодарность может положительно влиять на настроение и отношения между людьми. И вообще для этого совсем не нужен какой-то особенный повод. Иногда вот одно искреннее спасибо действительно способно сделать чей-то день немного лучше. Так что сегодня можно даже не искать какой-то повод для большого великого признания, а просто сказать спасибо тому, кто это заслуживает. Я считаю, что вы все заслуживаете нашего большого спасибо и благодарности, потому что вы у нас есть, наши драгоценные радиослушатели. Ну и 21 сентября, если посмотреть на эту дату с нумерологической точки зрения, здесь можно сложить все циферки 21-09-20-26, получается у нас четверка. Это стабильность, это порядок, это практичность, это работа и ответственность. День сегодняшний подходит для того, чтобы навести порядок в делах, заниматься важными задачами, планировать, доводить начатое до конца. А если вообще рассмотреть день 21.09, то 21 добавит еще и энергии, общения, еще и легкости и оптимизма нам с вами. А девяточка – это завершение старого и освобождение места для нового. Пространство такое освобождайте в себе, в своих мыслях. В общем, настрой дня от нумерологов спокойно, последовательно, без суеты, двигаться вперед.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 12:25.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. Don't go mad. Last above a не нужен подходящий
4: момент. Что жить как последний раз. СВХ плюс.

8:28. Иногда посещает такое чувство сумасбродства, особенно в понедельник рано с утра. Можно немножко сойти с ума опять от того, что навалилось. Особенно, если вы несете ответственность не только за себя одного или одну, но и нужно там ребенка в школу собрать, и не одного там мужа покормить. И не одного. Я к тому, что в понедельник мы себя по-особенному чувствуем. Тут главное, чтобы совсем это не улетело куда-то птичка-кукушечка. Вот, но вроде все в порядке. Я в себя уже пришла. 12:29, а с утра как-то вообще не было настроения. Но благодаря вам, уважаемые радиослушатели, спасибо. Все супер и классно. Вот веселые картинки присылают. Александр прислал фотографию одной мадам. Пишет, что это Германия, логистическая фирма. Здравствуйте. Это современный эталон женственности, нежности и красоты в Европе. Ну, я так понимаю, что Александр не очень разделяет то, как выглядит данная женщина. Но здесь я бы с вами немножко, конечно, подискутировала, Александр, как-нибудь вот где-нибудь на кухне, вот за все за это. Мне кажется, что сейчас в моде и во внешнем виде практически нет каких-то жестких рамок. Каждый может выбирать то, что ему нравится, экспериментировать с образом, выражать себя через одежду, прическу, стиль, свою личную индивидуальность. Главное правило, мне кажется, что нравится тебе, значит, тебе подходит, значит, как-то уживайтесь с тем, что мне нравится. Я, на самом деле, была поражена, не помню, какой это был год, наверное, 2013, ну, не факт, это не самое главное. Я, в общем, поехала на концерт в Берлине, в Германии, на Олимпийском стадионе. Тогда Open Air выступала группа Depeche Mode. Одна из моих любимых групп, уже не раз признавалась в симпатии к Дэйву Ганну, Мартину Гору и другим. И вы знаете, что меня поразило? Я вообще обалдела от тамошней, не люблю это слово, но тем не менее, от фанатов группы немецких Depeche Mode. Там пришли, ну, если их можно так назвать, бабушки и дедушки, ну, за 70 уже такие, да? У кого, кто весь в коже, в татуировках, в пирсинге. Там бабуля была с такими ярко-красными волосами. В общем, я поняла, что ну, у людей и нет возраста, нет каких-то границ в самовыражении. И если у нас были какие-то вот эти вот рамки, так посмотришь фотографии, там мои бабушки на свадьбе у моих родителей, им там примерно как мне сейчас, там 45, да, выглядят они, ну, мягко так скажем. Ну, как бабушки. А я еще хочу выглядеть, ну, не как девочка, но все-таки как-то это себя чувствовать хорошо. Вот. Спасибо, Александр. Дали вот такую тему для размышлений. Ну, и вообще, сегодня ведь День благодарности всемирной, поэтому давайте прямо сейчас еще одно спасибо, но не в виде слова просто, а в виде песни. Очень красивая композиция от Николая Носкова.

Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Днем по стране плюс 13, плюс 17. В Даугавпилсе и Резекне до плюс 16. В Лиепае, Вентспилсе и Риге тоже плюс 15, плюс 16. Помните, синоптики нам обещают какие-то циклоны. Это вот первый к нам пришел. Более мощный придет в четверг. И там будут очень сильные дожди. Однако уже на следующей неделе пожалуют в Латвию антициклоны. Циклоны обещают даже до плюс 20 сухую погоду и бабье лето. Прекрасно. Так, ну а я продолжаю говорить спасибо во Всемирный день благодарности нашим радиослушателям, потому что они нам пишут. Здравствуйте, пишет Тата. Да, важно благодарить. Спасибо и вам за настроение, радость каждого дня. И вам спасибо большое. Спасибо и Инцу, и Виктору, братьям, большой привет. Радио СВХ Плюс, мы с вами. Это очень приятно. Желают нам доброго дня. Также здесь есть сообщение от Ирины. Много сердечек удивительных. Нашла цитату, пишет Ирина. Очень понравилось. Хотите быть счастливыми? Будьте благодарными. Это вот вам в ленту, Полиночка, разговорим о благодарности. Спасибо, Ириночка. Все, мы отметили и с вами соглашаемся. Да, кстати, хотите быть счастливыми? Будьте благодарными. Хотите быть благодарными? Будьте счастливыми. Но как-то так даже тут это все циклично, мне кажется, все взаимосвязано. В общем, давайте пожелаем всем счастья. Мир зеленее, около тебя солнце теплее. СВХ плюс.

0: У осени свой ритм. У каждого дня свой план. Тренировка, кофе, удачная покупка или вкусный обед. Виа Юрмала – все рядом. Мода, спорт, еда и развлечения между Ригой и Юрмалой. Виа Юрмала – место, где хочется быть.
1: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер!
2: Мощный бит, модный тренд, гигабит, интернет.
3: Гигабит, интернет.
4: Гигабит, интернет.
3: Мы топ-3 телеком, подключай Балтиком. Подключай Балтиком, подключай Балтиком. Балти, Балти, Балти, Балти, Балтиком.
5: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С понедельника в Lidl. Молодой картофель из Латвии 1 килограмм 19 центов. Творог из цельного молока 9% 1 килограмм 3,59. И бумажные полотенца Jumbo 1 штука 2,49. Lidl. Стоит того.
6: Где найти занятия для ребенка и для себя?
7: Где научиться играть на гитаре?
8: Где найти занятия для бабушки?
9: Каждый ищет то, что подходит именно ему. Для творчества, образования, физического развития и сплоченности Центр развития РИФС. Приходи и попробуй. Узнай больше на gymnasrifs.lv.
10: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
11: Радио СВХ Плюс представляет.
12: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
11: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
12: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.

0: симфонический оркестр 21 ноября в Xiaomi Arena. Вот тут есть вопросы, а какие сегодня будут конкурсы, но я вам расскажу. Спрашиваю также, будут ли разыгрываться в Сигулдский зоопарк пригласительные. У нас еще много этих пригласительных, но в моем эфире сегодня я разыграю другое. В зоопарк может быть завтра, но сегодня вот в рамках будущего часа мы с вами сможем оказаться на выставке номер один в мире о человеческом теле. Я вам предложу отправиться в захватывающее путешествие внутрь человека. Выставка Bodies Evolution. Два пригласительных у меня есть. Вот придумаю какие-нибудь интересные вопросы о человеке, про человека, что у него там внутри у человека. И можно будет выиграть билеты. Ну, а насчет зоопарка здесь была такая интересная новость. Но она, правда, пришла из Таллина. Там два молодых бинтуронга устроили настоящий квест для своих смотрителей. Зовут этих животных Мару и Майму. Они за несколько недель умудрились целых 4 раза сбежать из своего вольера. Но вообще, я думаю, что многие сейчас пытаются понять, кто вообще такой бинтуронг. Я, признаться, тоже вот пока фотографию не увидела и никогда не встречала их в жизни. Мои были люди, которые чем-то напоминали, видимо, этих бинтуронгов. Но это вообще очень необычные звери. Его часто называют кошачьим медведем. Мордочка чем-то напоминает кошачью. Тело небольшого медведя, а длинный хвост вообще похож на хвост обезьяны. И все вот это вот один зверь, который называется бинтуронг. Они живут на деревьях, в тропических лесах Южной и Юго-Восточной Азии. Отлично лазят. Вот этим талантом и воспользовался этот Мару. Однажды он забрался по вентиляционной трубе высоко под потолком. Пришлось закрыть тропический дом для посетителей и ждать, пока беглец сам спустится. В итоге голод оказался, конечно, сильнее приключений, и через 3 дня он сдался и вернулся. Сотрудники, тем не менее, усилили ограждение, добавили препятствий, но густая шерсть защищала хитреца от электричества, представляете? Тогда обоих переселили в другой вольер, сверху накрытый сеткой. Похоже, подростки решили, что это уж слишком. Смотрители рассказывают, что после переселения бинтуронги даже несколько дней ходили грустными. Их это все начало очень сильно печалить. Поэтому теперь Мару и Майму под усиленным наблюдением тропический дом снова открыли. По крайней мере, пока эти двое не придумали новый план побега. В общем, 4 раза убегали, 4 раза их ловили. Сейчас они там. Ну, веселые такие зверята. 12:49. Всем еще раз отличного настроения. Вот тут вопрос, когда конкурс будет в рамках будущего часа. Где-то в 12. Ой, в 12. Уже будет 13. Где-то в 13:20. Да, пожалуйста, 25-45-25-25. Номер телефона не забывайте.
1: СВХ+.

0: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшенные трусики Tena Pants моментально впитывают и надежно удерживают влагу. Здоровая кожа без раздражений. Изготовлены из дышащих материалов, эластичны и удобны. Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Tena. Подробная информация www.tena.lv.
1: Kredīti MLV,
2: kredītu apvienošana,
1: kredīti MLV,
2: autokredīts vai leasings,
1: kredīti MLV,
3: hipotekārais vai mājokļa kredīts,
1: kredīti MLV,
4: kredīts biznesam,
1: kredīti MLV, dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde, kredītiem LV, pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris, brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Aroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
6: Где найти занятия для ребенка и для себя?
7: Где научиться играть на гитаре?
8: Где найти занятия для бабушки?
9: Каждый ищет то, что подходит именно ему. Для творчества, образования, физического развития и сплоченности – Центр развития РИФС. Приходи и попробуй. Узнай больше на gymnasrifs.lv.
10: СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, температура воздуха от плюс 13 до плюс 17. В Даугавпилсе Резекне до 16. В Лепе, Венспилсе и Риге 15-16 градусов.
0: Радио СВХ.

0: Отопление в Риге подорожает на 20-30%. Собраны необходимые подписи за сокращение количества депутатов Сейма. В конце сентября наступит бабье лето. В Риге час дня. Новости на СВХ+. В студии до 6 вечера Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: На период реконструкции Вантового моста для организации движения планируется соорудить временный мост, сообщил мэр Риги Вестурс Клейнбергс. В каждом направлении будет одна полоса. Сооружение такого моста может обойтись в 20 миллионов евро. Столько же, сколько и арендовать такую конструкцию. Покуда временного моста не будет, Вантовый мост не закроют. Масштабные работы по реконструкции планируется начать в следующем году. Проект предусматривает обновление асфальтового покрытия проезжей части, а также обустройство раздельных зон для пешеходов и велосипедистов. Тротуары будут немного расширены. Также планируется заменить мостовые ванты. Министр экономики Виктор Валайнис поручил Министерству экономики совместно с Ригасилтумс на этой неделе подготовить конкретные предложения по снижению тарифа на тепловую энергию или ограничения его роста. Как сообщалось ранее, в связи с ростом цен на энергоресурсы, тариф на отопление в Риге с декабря может увеличиться на 20-30%. Природный газ подорожал примерно на 142%, а биотопливо на 43%, пояснили в Ригас Силтумс. В настоящее время практически единственным инструментом, с помощью которого можно замедлить темпы роста цен на топливо, являются налоги, заявляет руководитель отдела стратегии компании Cool Latvia Алексей Шведов. На цену топлива влияют акцизный налог, налог на добавленную стоимость и плата за стратегический запас топлива. Временное освобождение от платы за стратегический запас топливо позволит снизить цену примерно на 6 центов за литр. Снижение акцизного налога до минимального уровня, установленного Европейским Союзом, снизит цену дизеля на 6, а бензина на 20 центов. До 1 апреля следующего года можно было бы освободить дизельное топливо от требования по содержанию биопримеси. Это могло бы снизить конечную цену топлива на 6-12 центов за литр, пояснил эксперт. Две трети, почти 68% опрошенных семей в Латвии с трудом сводят концы с концами, говорится в информационном докладе Министерства благосостояния. В ходе опроса 29% респондентов указали, что общий ежемесячный доход их семей не превышает 1000 евро в месяц, а у 32% семей доход составляет до 2000 евро. Доходы свыше 2000 евро в месяц указали 19,5% семей Латвии. На портале общественных инициатив Manables LV собрано 10 тысяч подписей за инициативу о сокращении числа депутатов Сейма со 100 до 70. Теперь это коллективное заявление должен будет рассмотреть Сейм. Представителем инициативы указан Ричардс Бумберс. По его словам, количество в 70 депутатов было выбрано с учетом сокращения населения, чтобы сохранить такое же представительство, какое было в Латвии в 1993 году, когда население составляло 2 миллиона 600 тысяч человек. Сейчас население Латвии около 1 миллиона 800 тысяч человек. Среди преимуществ сокращения числа депутатов автор инициативы называет повышение личной ответственности депутатов и уменьшение политической раздробленности. На этой неделе в Латвию, вероятнее всего, придут циклоны, которые принесут сильные дожди, а в последние дни сентября и начале октября возможно наступление бабьего лета, прогнозируют синоптики. Во второй половине недели интенсивные дожди ожидаются на обширной территории. Местами возможно подтопление низменных участков. Циклон также принесет порывистый ветер. Во время дождя температура воздуха не превысит плюс 10 градусов. Заморозков на этой неделе не ожидается. Согласно нынешним прогнозам, в последние дни сентября и начале октября погоду будет определять антициклон. В наиболее солнечные и теплые дни температура воздуха во второй половине дня может подняться немного выше плюс 20 градусов. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: всем отличного настроения. Сегодня еще всем спасибо, потому что сегодня Всемирный день благодарности. 21 сентября на календаре. Ну, я могу только догадываться, чем вы занимаетесь, но тем не менее, если вдруг ваша работа связана с документами, ну, вы учитесь или просто регулярно пишете тексты, то следующая новость из мира современных технологий, думаю, вам понравится. OpenAI, всем известная, выпустила официальную надстройку ChatGPT для Microsoft Word. То есть теперь ChatGPT можно открыть прямо внутри Word. В боковой панели не нужно постоянно копировать текст туда-сюда. Иногда как было, ну, там, готовишь какой-то текст, если используешь ChatGPT, то там задаешь какие-то вопросы, просьбы, и потом копируешь обратно в Word. Теперь этого делать не надо. Ну, например, вы там пишете какой-то отчет, служебную записку, какое-то важное письмо, можно попросить ChatGPT сделать черновик, сократить текст, объяснить сложный фрагмент или переписать его более понятно. Если документ уже готов, можно выделить конкретный кусочек и сказать, например, сделай это короче, или напиши официальнее, или объясни простыми словами. В общем, все это прямо в Word. Еще одна полезная штука. ChatGPT может помочь привести документ в порядок, то есть поменять заголовки, нумерацию, форматирование, найти непонятные формулировки или разные варианты одного и того же термина. Правда, с очень сложными таблицами, диаграммами и оформлением пока бывают нюансы. Кое-что придется поправлять руками, то есть подумать все-таки надо будет немножко. И самая интересная надстройка вот эта доступна даже пользователям бесплатного тарифа ChatGPT. Поэтому, если вы работаете, учитесь, пишете документы, просто хотите тратить меньше времени на рутинное редактирование, мне кажется, что это действительно очень удобное обновление. Технологии постепенно превращают Word из такого текстового редактора в довольно умного помощника. Всем еще раз удачи на работе.
1: На волне СВ.

0: pusdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Главная медицинская выставка в Балтии 24 и 25 сентября на Кипселе. Все для медицины, физиотерапии и реабилитации. Более 20 конференций и семинаров для тех, кто ищет новые знания и технологии. Товары для здоровья, пищевые добавки и лечебная косметика. Мед Балтика с пользой для всех, кто заботится о здоровье. Всего два дня, 24 и 25 сентября на Кипселе.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Rimi putekļa sūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem alaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
3: Patēriņa kredīts.
4: Kredītiem LV.
5: Kredītu apvienošana.
4: Kredītiem LV.
6: Autokredīts vai līzings.
4: Kredītiem LV.
7: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
4: Kredītiem LV.
8: Kredīts biznesam.
4: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Smartfoni создані для долгой службы и готовы выдержать повседневные испытания. Это новая серия Redmi Note 17. А сейчас при покупке Redmi Note 17 Pro Max 5G вы получите в подарок робот-пылесос Xiaomi S40C. Ищите в магазинах партнеров и на midifishome.lv.
10: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
11: 22 октября на сцене Дворца культуровая спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот. Три грани любви». Герои Достоевского предстанут перед публикой крупным планом. Каждый взгляд и прикосновение становится событием, живым ритмом и надеждой в финале. 22 октября «Идиот. Три грани любви». Спектакль на русском языке. Билеты в кассах. Билишу сервис.
12: СВХ плюс.

Часов и 20 минут. Всем прекрасного настроения. Вот продолжаю передавать приветики небольшие. Ирина, наша постоянная слушательница, рассказывает, что варит вареница в данный момент и тоже радостно на душе. Осенью и зимой пригодится завернуться в теплый плед с горячим напитком и кошечку под бочок. Самое то. Вот доварю варенье и выйду на улицу. У нас солнышко выглядывает. У нас тоже солнышко тут то выглядывает, то куда-то спряталось. Сейчас, по-моему, дождик собирается, но сегодня в Латвии синоптики обещали переменную облачность, и в течение дня ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Это к нам пришел циклон. Ветер юго-западный и западный, умеренный. Днем по стране плюс 13-17. В Даугавпилсе и Резекне до плюс 16. В Лейпцигпилсе и Риге тоже плюс 15-16. Как мы услышали из новостей от Владимира Новодворского, еще более мощный циклон к нам заглянет где-то в четверг. Ожидаются продолжительные затяжные дожди, ливни и грозы. Но, тем не менее, придет к нам и антициклон уже на будущей неделе. Обещают до плюс 20, солнышко и настоящее бабье лето. Прекрасно. Еще раз хочу передать также привет Александру в Германию, который трудится в логистической компании. Здесь вот он присылает разные интересные фотографии. Знаете, вот есть же этот образ принца на белом коне, а здесь женщина в белом платье на лошадке. Очень красиво. Красивая женщина, как по классику, пишет Александр. Да, я с вами соглашусь. А дальше что тут у нас? Какие приветы? От Евгения. Нет, никто вас не забыл. Я всегда тут и всегда с вами. Работать нужно. Да, мы чувствуем, что вы тут. И Игорь. Игорь все внимательно слушает. Он сказал... Что он сказал? Он имеется в виду, это Владимир Новодворский. Не, он сказал, придут циклоны. Как звучит, как циклопы. Ну, кому кто приходит, да. Игорь, спасибо вам за настроение. И еще где-то у меня... А, вот был привет для Натальи. Наталья прислала фотографию с очень таким красивым желтым зонтиком и тоже пишет спасибо радиостанции СВХ+, в День благодарности. Мы вас очень любим. И мы вас тоже очень-очень любим.

Чувствует холод, сериал «Ем мною очень любимую кукурузку». Ох, как у вас там красиво, все по цветам. Привет, Катерина, замечательно вам дня. Я тоже уже говорила, что начала смотреть «Холод», дождалась, когда выйдут все серии, потому что не люблю, вот если нравится сериал, там потом мучиться неделю, чтобы ждать новый. Вот сейчас все есть, я пока 4 отсмотрела. Так, ну и Марине тоже большой привет. Давно тоже не с вами как-то не общались. Приветик, отличного дня. Смотрите, кого я встретила. Кого вы встретили? Ёзыка, ёзыка, маленького ёзыка. Давно не видела, да. Ну, в городе их достаточно много в этом году, ёжки. Откуда знаю, потому что когда гуляю с собаками, они очень их там, в общем, охотятся за ёжками. Один раз, правда, в нос колючками получили, больше уже такого желания нет. Ну а сейчас внимание, внимание, уважаемые радиослушатели, внимание всем, кто любит разгадывать тайны человеческого тела, потому что сегодня мы с вами буквально заглянем внутрь человека. Вот представьте, наше сердце ведь работает вообще без выходных. Легкие каждую минуту обеспечивают нас кислородом. Мозг управляет миллиардами нервных импульсов, а мышцы, кости, органы каждую секунду делают свою работу. И все это происходит прямо сейчас, вот пока я здесь говорю, а вы слушаете радио. Но как же на самом деле устроен этот невероятный механизм, наш организм? Что скрывается внутри нас? И почему человеческое тело – настоящий шедевр природы? Все это узнать можно на выставке «Bodies Evolution» в Риге, в Тейка Плаза. Здесь вы сможете увидеть более 100 анатомических экспонатов, в том числе 8 каких пластинированных человеческих тел, и буквально отправиться в путешествие внутрь организма. Сердце, мозг, легкие, мышцы, кости, все то, что обычно скрыто от наших глаз, здесь можно рассмотреть совершенно с другой стороны. И, кстати, эту выставку уже посетили более 30 миллионов человек по всему миру. Сегодня у вас есть возможность попасть туда совершенно бесплатно, выиграть 2 билета, потому что совсем скоро я их и разыграю. Но для начала давайте немножко послушаем музыку.

0: 13:35. Хочу напомнить номер нашего телефона 25452525. Вы можете присылать ответы на WhatsApp, а также в виде текстового сообщения, ну, как в виде простой смс-ки, если хотите выиграть два пригласительных на Bodies Evolution. Кто только что к нам присоединился, напомню, что это выставка номер один в мире о человеческом теле. Выставку уже посетили более 30 миллионов человек по всему миру. Вы сможете отправиться в захватывающее путешествие внутрь человека. И давайте сейчас проверим, насколько хорошо вы знаете собственное тело. Я сейчас задам три вопроса с тремя вариантами ответов. Будут как буквы А, Б, С. И вам надо прислать три буквы мне, пожалуйста, на номер, который, еще раз напомню, 25452525. Итак, внимание, кто хочет участвовать, возьмите в руки телефоны. Или попросите кого-то, если вдруг вы за рулем хотите участвовать, лучше пусть рядом человек вам поможет. Итак, внимание, вопрос номер один. Как вам кажется, как вы думаете, сколько примерно весит кожа взрослого человека? Среднестатистического мы имеем в виду. Вариант А – около 500 граммов. Вариант Б – около 3-4 килограммов. Вариант С – около 10 килограммов. Вопрос номер два. Где находится самая маленькая мышца человеческого тела? Вариант А – в пальце, вариант Б – в ухе, вариант С – в языке. И третий заключительный вопрос сегодняшнего конкурса. Какая кость в человеческом теле считается самой длинной и одной из самых прочных? Вариант А – бедренная кость. В ноге, которая. Вариант Б. Большеберцовая кость или большеберцовая. Ну, в общем, такой вариант вам. Б. Да, в голени есть у нас такие кости. Или вариант С. Плечевая кость, которая, соответственно, у нас в руке. Итак, пожалуйста, ваши три буковки отправляйте на номер 25452525. И, может быть, именно вы выиграете два пригласительных билета на выставку номер один в мире о человеческом теле Bodies Evolution. И сможете заглянуть внутрь человека заглянуть. Мы уже побывали когда-то.
1: СВХ+.

0: Mēģini zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. septembrim kartupeļi 25 centi kilogramā. Cāļu puspārnu augšdaļas 2,99 € centi kilogramā. Siers tilzītes sieranams 4,99 € centi kilogramā. Rimi.
1: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Hyundai Tucson. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Hyundai Tucson по специальной цене от 29 499 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
2: Где найти занятия для ребенка и для себя?
3: Где научиться играть на гитаре?
4: Где найти занятия для бабушки?
5: Каждый ищет то, что подходит именно ему. Для творчества, образования, физического развития и сплоченности Центр развития РИФС. Приходи и попробуй. Узнай больше на gymnasrifs.lv.
6: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шор» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касумс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ Плюс рекомендует.
7: Радио СВХ Плюс представляет.
8: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
7: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
8: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.
9: СВХ Плюс.

12 часов и 45 минут. Спасибо всем участникам. Я приостанавливаю, вернее, на данный момент останавливаю прием ваших ответов. Кто хотел участвовать в конкурсе, а так, конечно, пишите нам, что на душе. Я что-то поперхнулась, потому что Ива из леса реально прислал видео, где медведь вот на него идет, по-моему, это маленький медвежонок. Но, тем не менее, эту тему мы еще разовьем чуть позже. Пока давайте действительно подведем итоги нашего конкурса. Напомню, что есть возможность выиграть два билета на выставку номер один в мире о человеческом теле Bodies Evolution в Teyco Plaza. Приходите. И три вопроса прозвучали. Итак, вопрос номер один. Как вы думаете, сколько примерно весит кожа взрослого человека? И здесь верный ответ Б. Около 3-4 килограмм. Вопрос номер два. Где находится самая маленькая мышца человеческого тела? Здесь правильный ответ Б. В ухе. Да, это стременная мышца. Прочитала стрёмная, нет, стременная. Она находится рядом с одной из самых маленьких косточек нашего организма, стремечком. Длина этой мышцы всего около 6 миллиметров. Вот такая она махонькая у нас есть. А вообще в нашем организме сотни мышц от 640 до 850. И третий вопрос. Здесь верный ответ А. Какая кость в человеческом теле считается самой длинной и одной из самых прочных? Это бедренная кость в ноге. Она вообще 27%, в общем, где-то четверть от общего роста человека. Размер такой большой, одна из самых прочных костей. Выдерживает огромные нагрузки, помогает нам стоять, ходить, бегать и вообще удерживать вес тела. Но вообще у взрослого человека 206 костей. Я вот никогда не знала. Интересный факт, что оказывается у новорожденного ребенка их 270, да? Но по мере роста некоторые из костей срастаются, поэтому у взрослого человека косточек становится меньше. Ну что, все, кто прислал ББА, я вам играю аплодисменты. Вы большие молодцы, и таковых несколько среди наших радиослушателей. Поэтому мне потребуется время для того, чтобы определить победителя и вручить два пригласительных билета на Bodies Evolution. Выставка номер один в мире о человеческом теле. Более 30 миллионов человек по всему миру ее уже увидели.

0: 54 минуты. Итак, давайте прямо сейчас завершим конкурс. Буду объявлять уже победителя. Напомню, два пригласительных на выставку Body Evolution, которая в Риге, в Тейко Плаза. Выставку уже в мире посетили более 30 миллионов человек. Очень интересно. Можно узнать, как устроен наш невероятный организм, что скрывается внутри нас, почему человеческое тело – настоящий шедевр природы. Итак, можно было прислать не только ББА, кто прислал 221. Эти варианты я тоже отметила как верные. Всего было 25 правильных ответов. И рандомайзер случайных чисел тут сгенерировал 14. Итак, кому же достаются два пригласительных билета на эту выставку? И два билета достаются... Так, сейчас я скажу имя, потому что здесь не только номер в WhatsApp. Это Марина. Марина, ваш номер заканчивается на 316. Попробую вам набрать. Может быть, вы поднимете трубку. Хотя бывает, что люди на работе заняты и не получается до них дозвониться. Тем не менее, Марину мы поздравляем. Алло.
1: Алло.
0: Марина, это вы? Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте, это радио СВХ+. Вы прислали верный вариант ББА. Более того, генератор случайных чисел вас выбрал как победительницу. Я вас поздравляю.
1: Спасибо большое.
0: Вы получаете два билета на выставку. Скажите на аватарке, кто это вместе с вами?
1: Внук мой.
0: Вот, ну, может быть, и с внуком сходите, как раз посмотрите, будет ему интересно увидеть, как устроен человеческий организм.
1: Ну, у меня внучка очень хотела туда попасть.
0: А, ну, тем более, посмотрите, я очень рада. Ну, я подумала, что это сын, конечно, вы прекрасно
1: Нет,
0: выглядите.
1: Нет, это уже внук.
0: А, уже внук, ну да. Хорошо, Мариночка, поздравляю вас, ловите билеты на WhatsApp, скоро вам пришлю, да?
1: Да, спасибо.
0: Поздравляем,
1: большое.
0: Поздравляем вас.
1: Да, спасибо.
0: Всего доброго. Так, 13 часов 56 минут. На этот час вроде бы планы выполнены. Пойду подготовлю информацию на следующий. Что-то интересное вам обязательно расскажу. Ну, а скоро здесь, в этой студии, Владимир Новодворский и свежий выпуск новостей. Оставайтесь с нами.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью дожди, местами грозы, ветер слабый, местами туман. Температура воздуха от плюс 8 до плюс 13. Завтра днем без осадков, дожди возможны к самому вечеру по юго-восточным районам. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 18. Венспилс и Лепой 17-18 без осадков. В Даугавпилсе и Резекне к вечеру дождь и до плюс 16. В Риге с прояснениями без осадков, с утра туман и до плюс 17 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: Временный мост через Даугаву обойдется в 20 миллионов евро. Собраны необходимые подписи за сокращение количества депутатов Сейма. В конце сентября наступит бабье лето. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: На период реконструкции Вантового моста для организации движения планируется соорудить временный мост, сообщил мэр Риги Вестурс Клейнбергс. В каждом направлении будет одна полоса. Сооружение такого моста может обойтись в 20 миллионов евро. Столько же, сколько и арендовать такую конструкцию. Покуда временного моста не будет, Вантовый мост не закроют. Масштабные работы планируется начать в следующем году. Проект предусматривает обновление асфальтового покрытия, проезжей части, а также обустройство раздельных зон для пешеходов и велосипедистов. Тротуары будут немного расширены. Также планируется заменить мостовые ванты. Министр экономики Виктор Валайнис поручил Министерству экономики совместно с Рига Силтумс на этой неделе подготовить конкретные предложения по снижению тарифа на тепловую энергию или ограничения его роста. Как сообщалось ранее, в связи с ростом цен на энергоресурсы тариф на отопление в Риге с декабря может увеличиться на 20-30%. Природный газ подорожал примерно на 142%, а биотопливо на 43%, пояснили в Ригас Силтумс. В настоящее время практически единственным инструментом, с помощью которого можно замедлить темпы роста цен на топливо, являются налоги, заявляет руководитель отдела стратегии компании Coal Latvia Алексей Шведов. На цену топлива влияют акцизный налог, налог на добавленную стоимость и плата за стратегический запас топлива. Временное освобождение от платы за стратегический запас позволит снизить цену примерно на 6 центов за литр. Снижение акцизного налога до минимального уровня, установленного Европейским Союзом, снизит цену дизеля на 6, а бензина на 20 центов. До 1 апреля следующего года можно было бы освободить дизельное топливо от требования по содержанию биопримесей. Это могло бы снизить конечную цену топлива на 6-12 центов за литр, пояснил эксперт. На портале общественных инициатив Manables LV собрано 10 тысяч подписей за инициативу о сокращении числа депутатов Сейма со 100 до 70. Теперь это коллективное заявление должен будет рассмотреть Сейм. Представителем инициативы указан Ричардс Бумберс. По его словам, количество в 70 депутатов было выбрано с учетом сокращения населения, чтобы сохранить такое же представительство, какое было в Латвии в 1993 году, когда население составляло 2 миллиона 600 тысяч человек. Сейчас в Латвии население составляет примерно 1 миллион 800 тысяч человек. Среди преимуществ сокращения числа депутатов автор инициативы называет повышение личной ответственности депутатов и уменьшение политической раздробленности. После подсчета более 95% голосов избирателей на выборах в Государственную Думу России партия «Справедливая Россия» набирает 4,96% голосов и, вероятнее всего, проходит в Думу, правда, всего с 4 депутатами. У «Единой России» конституционное большинство в 355 депутатов, у коммунистов 40 мест, у ЛДПР 25 и у партии «Новые люди» 20 мест в парламенте России. На этой неделе в Латвию, вероятнее всего, придут циклоны, которые принесут сильные дожди, а в последние дни сентября и начале октября, возможно, бабье лето, прогнозируют синоптики. Во второй половине этой недели интенсивные дожди ожидаются на обширной территории. Циклон также принесет порывистый ветер. Во время дождя температура воздуха не превысит плюс 10 градусов. Заморозков на этой неделе не ожидается. Согласно нынешним прогнозам, в последние дни сентября и начале октября погоду будет определять антициклон. В наиболее солнечные и теплые дни температура воздуха во второй половине дня может подняться немного выше плюс 20 градусов. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Всем привет и отличного настроения. Еще час мы вместе, потом здесь в студии окажется Дим Харов. Программа «Хорошие новости», в том числе и ваши поздравления. Их уже достаточно много, не волнуйтесь, все передам обязательно. Они прозвучат в эфире 25-45-25-25. Это номер для обратной связи. Ну и наши слушатели продолжают делиться тем, как провели выходные. Есть у нас постоянный слушатель Иво, который в лесу часто проводит время, слушает радиостанцию СВХ+, причем на границе с Эстонией. Тут он то чернику собирал, сейчас вот сезон тут брусника, да, по-моему, это или клюква, но тем не менее, что еще прислал Ива? Ива прислал видео, вот он здесь, видео, оно без звука, ну как тут вот слышно, что человек идет, и он видит медведя. Видит человек-медведь. Ива, вы там заканчивайте, пожалуйста, вот так. Мы за вас переживаем, потому что медведь нас... Ну, это медвежонок, по-моему, он маленький. Или это собака? С моим зрением я иногда гуляю с собаками, думаю, так, тихо, там собака какая-то бездомная. Подходим, это какой-то пакет. Ну, вот, ну, нет, здесь реально кто это? Ну, это медведь, это медвежонок, это реально медведь. Ива, будьте, пожалуйста, аккуратны, не надо вот... Даже крупный достаточно такой. А если он маленький, может быть, это еще и хуже. Значит, там есть еще несколько маленьких, и их мамочка, которая, как мы знаем, мать-медведица, это ж порвет любого. Не дай бог. Вот, ну и так прошли выходные, пишет нам Ива. Значит, Ива все-таки уже вот дома, все у него в порядке. И здесь очень красивые тоже фотографии из леса. Спасибо вам большое. Также еще раз поздравляем нашу радиослушательницу Мариночку, которая выиграла 2 пригласительных билета на выставку. Меня она тоже заинтересовала. Bodies Evolution, которая на Тейка Плаза. И вот здесь были вопросы от слушателей. А сколько длится выставка? Эта выставка будет по 17 декабря. Но, как вы понимаете, время очень быстро летит вперед. Вот уж вроде недавно только осень стартовала, уже 21 сентября. Поэтому, ну, поспешите, запланируйте. Мне кажется, что детям будет тоже интересно сходить и все посмотреть, как устроен наш организм. Да и взрослым. А в наше время таких выставок не было. У меня в детстве был одним из самых любимых музей природы, где вот как раз-таки можно было изучить... Ну, человек там тоже где-то, по-моему, присутствовал. Вот, музей медицины тоже, да? Но там не так все слишком наглядно. Поэтому обратите внимание, до 17 декабря Тейка Плаза, Bodies Evolution. Всем еще раз привет и отличного настроения. Сегодня мы говорим всем спасибо во Всемирный день благодарности.
0: СВХ+.
3: Мне страшно.

0: У осени свой ритм, у каждого дня свой план. Тренировка, кофе, удачная покупка или вкусный обед. Виа Юрмала – все рядом. Мода, спорт, еда и развлечения между Ригой и Юрмалой. Виа Юрмала – место, где хочется быть.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитными полезными программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lb. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
3: No 21. līdz 23. septembrim ar Man Stop kārti pilngraudu rūdzu maize druvā spēkavota 400 gramu 79 centi, veļas pulveris Ariel Alpine Fresh 1,1 kg 6,49 un sausās brokastu pārslas Kellogg's Frosties 620 gramu 3,99.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки. Сбора мусора и золы, а также сдувание листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унеци АВТ.
5: Знаешь, сколько стоят вещи в твоем доме? Цены в IKEA стали ниже. И сейчас самое время посмотреть на знакомые вещи по-новому. Где цена может приятно удивить? В утреннем шоу «Люди бодрые» на радио СВХ Плюс участвуй в игре «Угадай цену». И выигрывай главный недельный приз – подарочную карту IKEA на 250 евро.
6: Новая, более низкая цена.

0: оптимист, но я обычно рассказываю такие позитивные, хорошие истории, но есть некоторые новости, которые меня лично шокируют. Ну вот, увы, происходят разные моменты, и хотелось бы, чтобы такого не было, учитывая, что сентябрь, октябрь и так далее – это те месяцы, когда многие из вас улетают в более теплые края для того, чтобы отдохнуть. И вот смотрите, в курортной зоне Вуля-Агмени, это недалеко от Афин в Греции, 82-летний мужчина, увы, скончался после конфликта, и случилось это из-за пляжного шезлонга, сообщает Евроньюз. Трагедия произошла, увы, в воскресенье около 10 утра. Что ж там произошло? 76-летний мужчина, находившийся на пляже вместе с 21-летней девушкой, вступил в спор с вот мужчиной, которому 82 года, из-за места на пляже. У них там стычка вот у этих дедушек произошла. Словесная перепалка переросла в драку. Я вот даже не могу себе представить, как это. 76 лет и 82 года. Но тем не менее, дальше ничего смешного, вообще ужас, потому что во время этой драки, увы, вот мужчина, которому 82 года, ну, все у него остановилось сердце. Это ужас. Дежурная медсестра пыталась реанимировать его, использовала сердечно-легочную реанимацию, дефибриллятор, доставили в больницу, но врачи не смогли спасти этого человека. Ну и дальше там развивались... Дальше что там случилось? А, ну, 76-летнего участника драки задержали по подозрению в причинении телесных повреждений. Девушку, вот эту 21-летнюю, которая была вместе с ним, после допроса отпустили. Ну и вообще, на что я хочу обратить внимание. Конфликты из-за шезлонгов в последние годы стали вообще одной из заметных проблем на греческих пляжах. И не только греческих. На фоне роста туризма отдыхающие жалуются на практику, когда места на пляже заранее занимают шезлонгами, оставляя другим посетителям меньше свободного пространства. Недовольство вызывает и стоимость их аренды, особенно в популярных туристических районах, в том числе и в Аттике. Частные компании нередко занимают значительные участки побережья под шезлонги, а власти при этом выявляют случаи их установки за пределами разрешенных зон, что ограничивает свободный доступ к пляжу. И там, знаете, даже есть такое возникло движение полотенец в Греции несколько лет назад. Эта инициатива зародилась на острове Парус, где местные жители выступили за свободный доступ к общественным пляжам, а затем распространилась уже на другие регионы страны. Согласно греческим правилам, свободными должны оставаться не менее 70% территории каждого пляжа, а в природоохранных зонах не менее 85%. Поэтому, если у вас впереди путешествие, пожалуйста, желаю, чтобы никаких драк из-за шезлонгов и места под солнцем у вас не возникало. Отдыхайте, набирайтесь сил, кайфуйте. В общем, пусть все у вас будет только со знаком «плюс».
1: СВХ плюс.

0: Точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 14:27.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: We'll be right back.

0: 5. На вторник, 22 сентября, прогноз погоды. Этой ночью дожди, местами грозы, ветер слабый, местами туман. Температура воздуха от плюс 8 до плюс 13. Завтра днем без осадков, дожди, правда, возможны. К самому вечеру по юго-восточным районам. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 18 градусов. В Вентспилсе и Лепое плюс 17-18. В Даугавпилсе и Резекне к вечеру дождь до плюс 16. В Риге завтра с прояснениями, без осадков. И, внимание, водители, с утра туман. И температура воздуха завтра до плюс 17.
1: СВХ плюс.

0: для всех.
1: И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мал. Ты не знаешь, зачем.
0: Только хиты. Твоя музыка.

0: Горгона была единственная из трех сестер Медуз Горгон, которая была смертной, наоборот. Вот ее сестры, как-то их там звали, не помню, в общем, согласно древнегреческим мифам, были бессмертными. А, звали их Сфено и Эвриала. Сама Медуза стала знаменитой благодаря змеям вместо волос и способности превращать человека в камень одним взглядом. Ну, бывают такие женщины, которые, образно выражаясь, превращают мужчин не то что в камень, посмотришь им в глаза и просто оцепенел. Такой, все, не знаешь, больше ничего. Вот вроде иногда умный мужчина, столько интересного рассказа, а дар речи пропадает. Ну, может, это и неплохо, и хорошо. Как там дела у лосей? Извиняюсь, что я их вспомнила, но просто помните, мы говорили о том, что в марте там у котиков они там брачуются вовсю, а мартовские коты, а вот осенью, по осени лоси ходят, ищут себе пару в этой связи, по-моему, весь сентябрь у них это продолжается, и даже начало октября. Так что, уважаемые автоводители, будьте внимательны и аккуратны. Более того, если вы не только пересекаете лес на автомобиле, но и там гуляете, собираете грибы, ягоды и просто делаете красивые фотографии, будьте аккуратны, пожалуйста. Вот наш радиослушатель Иво прислал видео, где ясно виден медвежонок. У медвежонка, наверное, есть мама, откуда бы он еще появился. Около границы с Эстонией в каком-то лесу вот находится Ива. И мы, конечно, за вас беспокоимся. И тут же мне прислал еще один наш радиослушатель Николай видео. Но, правда, это не он, собственно, снял, а видео. Я так понимаю, что это репост из Фейсбука. Да, я уже видела это видео. Это на прошлой, по-моему, неделе было, где около ТЭЦ-2 медведь разгуливал по автостоянке. Да, это просто репост такой. Так что будьте внимательны, будьте аккуратными. И вот, как правильно пишет Игорь, который в животных разбирается, в том числе, что какими милыми дикие животные ни казались бы, на расстоянии ближе прицельного выстрела их подпускать нельзя. Здесь я с вами, наверное, соглашусь. Вот, еще есть фотографии грибов очень много, да, вот тут мне прислал Александр, здесь грибы очень красивые, приятно вам аппетита. Вот, и Тата поделилась с нами, как она проводила выходные, что вы тут делали. А, вы слушали живую музыку в старом городе вместе со своим другом. Ой, вам весело, Mojo и Lady, это крутая песня. Но чувствуется, вы удивительно тоже провели уикенд. Я за вас очень рада. Спасибо вам за впечатления. И также здесь есть привет от радиослушательницы Светланы. Она говорит всем спасибо. Особенно хочу передать большое спасибо моему любимому мужу Николаю за то, что он у меня есть. Я тебя люблю и благодарна каждый день. Признавайтесь, что-то там натворили. Ну да. 4:40. Всем еще раз привет и отличного настроения.
1: Я бы хотела побольше, побольше, побольше. СВХ+.

уже городах ходят медведи. Причем лично все это фиксирует. Александр прислал фотографию. Здесь медведица и два медвежонка, даже три, по-моему, или два. Ну, в общем, все это в Резекне. И как я тут смотрю, под мостом, то есть в жилом секторе. Так что будьте, пожалуйста, внимательны и аккуратны. Ну, а завершить эфир хочу вот с этой информацией, полезной. Тем более, что хочется чувствовать себя физически более так, ну, лучше и хорошо. И вот ученые из Китая выяснили, какие физические нагрузки лучше всего помогают сохранять прочность костей после 40 лет. То есть возрастная группа, здравствуйте, наш с вами 40+. Итак, хорошая новость. У меня среди самых эффективных вариантов оказались для нас быстрая ходьба и легкий бег трусцой. Исследователи, в общем, проанализировали результаты сразу 124 предыдущих исследований, то есть все это масштабно. Это данные более чем 18 тысяч человек старше 40 лет. В общем, они там смотрели прежде всего на минеральную плотность костей, показатель, который связан с риском остеопороза и переломов. И, в общем, вот заметный эффект начинался примерно с 600 минут физической активности в неделю. А что это такое? А, в переводе на человеческий язык это ориентировочно 2-3 часа быстрой ходьбы в неделю или легкого бега. Особенно хорошо такая нагрузка отражалась на пояснице, на тазобедренных суставах, на шейке бедренной кости, то есть на тех участках, где с возрастом прочность костей особенно важна. Вот, поэтому я сейчас быстрым шагом проследую из этой студии. Поблагодарю вас еще раз за внимание. Было очень приятно сегодня для вас работать в этот понедельник, 21 сентября. И Зимхаров уже на радио. Скоро он окажется здесь за пультом, наденет наушники, включит микрофон и начнет свой эфир с программы «Хорошие новости», где в том числе звучат ваши поздравления. Присылайте их на номер 25 45 25 25.

0: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un veselības centra apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
1: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С понедельника в Lidl. Молодой картофель из Латвии 1 килограмм 19 центов. Творог из цельного молока 9%, 1 килограмм 3,59. И бумажные полотенца Jumbo 1 штука 2,49. Lidl стоит того.
2: Раз в году латвийско-литовская группа Big Al and the Jokers радует своих поклонников, которые всегда с нетерпением ждут этих редких публичных выступлений. Эй, друзья, они снова с нами! 16 октября в Лепае, 24 октября в Марупе, 3 ноября в Риге, 6 ноября в Хултиге, 8 ноября в Мадоне и 22 ноября в Сигулде. Билеты в кассах Билеша Пардизе. Поддерживает Радио СВХ+.

0: Этой ночью дожди, местами грозы, ветер слабый, местами туман. Температура воздуха от плюс 8 до плюс 13. Завтра днем без осадков, дожди возможны к самому вечеру по юго-восточным районам. Температура воздуха от плюс 14 до 18. Венспилсе, Лепое 17-18. В Даугавпилсе, Резекне к вечеру дождь и до плюс 16. В Риге с прояснениями без осадков, с утра туман и до плюс 17.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Временный мост через Даугаву обойдется в 20 миллионов евро. Две трети латвийских семей еле сводят концы с концами. Вакцина от гриппа в этом году в Латвию поступят с опозданием. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: На период реконструкции Вантового моста для организации движения планируется соорудить временный мост, сообщил мэр Риги Вестурс Клейнбергс. В каждом направлении будет по одной полосе. Сооружение такого моста может обойтись в 20 миллионов евро. Столько же, сколько и арендовать такую конструкцию. Покуда временного моста не будет, Вантовый мост не закроют. Масштабные работы по реконструкции планируется начать в следующем году. Проект предусматривает обновление асфальтового покрытия проезжей части, а также обустройство раздельных зон для пешеходов и велосипедистов. Тротуары будут немного расширены. Также планируется заменить мостовые ванты. Министр экономики Виктор Валынис поручил Министерству экономики совместно с Рига Силтумс на этой неделе подготовить конкретные предложения по снижению тарифа на тепловую энергию или ограничения его роста. Как сообщалось ранее, в связи с ростом цен на энергоресурсы тариф на отопление в Риге с декабря может увеличиться на 20-30%. Природный газ подорожал примерно на 142%, а биотопливо на 43%, пояснили в Рига Силтумс. Две трети, почти 68% опрошенных семей в Латвии с трудом сводят концы с концами, говорится в информационном докладе Министерства благосостояния. В ходе опроса 29% респондентов указали, что общий ежемесячный доход семьи не превышает 1000 евро, а у 32% семей доход составляет до 2000 евро. Доходы свыше 2000 евро в месяц указали 19,5% семей. На выборах в Государственную Думу России партия «Справедливая Россия» преодолела 5-процентный барьер и проходит в Думу, правда, всего с 4 депутатами. У «Единой России» в парламенте конституционное большинство в 355 депутатов. У коммунистов 40 мест, у ЛДПР 25 и у партии «Новые люди» 20 мест в парламенте. В этом сезоне Латвия закупит немного больше вакцин от гриппа, чем в прошлом сезоне. Более 48 тысяч доз. Вместе с тем, Национальная служба здоровья предупреждает, что доставка вакцин от гриппа в Латвию в этом году запоздает из-за нарушений глобальных логистических цепочек вследствие геополитических событий. На этой неделе в Латвию, вероятнее всего, придут циклоны, которые принесут сильные дожди, а в последние дни сентября и начале октября возможно наступление бабьего лета. Во второй половине недели интенсивные дожди ожидаются на обширной территории, местами возможно подтопление низменных территорий. Циклон также принесет порывистый ветер. Во время дождя температура воздуха не превысит плюс 10 градусов. Заморозков на этой неделе не ожидается. Согласно нынешним прогнозам, в последние дни сентября и начале октября погоду будет определять антициклон. В наиболее солнечные и теплые дни температура воздуха может подняться немного выше плюс 20 градусов. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: Каждый будний день в это время хорошие новости с Тимом Харровым.
1: 15:09. Всем привет. Я Дим Харов. В студии радиостанции СВХ Плюс появился и планирую здесь находиться до 19:00 сегодняшнего дня-вечера. Всем привет. 21 сентября на календаре. Давайте начинать программу «Хорошие новости». Про день сегодняшний давайте вам расскажу сразу же. Все позитивное только. Международный день мира сегодня отмечается. Всемирный день благодарности также сегодня отмечается. День поиска сказок. День коллекционеров сегодня отмечается. День библиотечного разнообразия. Всем работникам и работницам библиотеки пламенный привет. Всемирный день игры под названием мини-гольф. Помимо этого, давайте поздравим сегодняшних именинниц и именинников. Мария. Вот это прекрасное, замечательное, одно из самых популярных, если не самое популярное в мире женское имя. По православным традициям носительница этого имени сегодня отмечает свой именин. Поздравляем. Марис. Матис и Модрис тоже очень красивые, популярные в нашей стране мужские имена. Всех носителей этих имен также поздравляем. Если вы хотите поздравить именинников сегодняшнего дня, милости просим. В программу «Хорошие новости» пишите свои сообщения смс-ками, ватсапками или телеграмками и отправляйте их на 25-45-25-25. Привет передавайте, заявки музыкальные. Любые хорошие новости рассказывайте. Я их очень люблю присылать. Также можете прислать письмецо электронное. plus@radiosfh.lv. Или то, или другое, да? Я внимательно слежу за всеми вашими сообщениями. Вот в частности. Давайте вот это сообщение зачитаю. Привет, любимое радио. Хочу передать привет Айгару в Хорватию и пожелать успеха в работе. Сергей передает вам, Айгар, привет в Хорватию. Надеемся, дорогой Айгар, вы сейчас слушаете радиостанцию СВХ+. Маякните какой-нибудь смайлик, присылите, если слышите. Будет очень приятно. Мы также передаем вам привет и по просьбе Сергея дарим вам вот эту песню от группы. ДДТ.

Праздничную задорную песенку мы подарили нашей радиослушательнице Ирине из Саласпилса, которая, в свою очередь, желает всем радиослушателям солнышко в душе. Спасибо, Ирочка, дорогая. Спасибо, дорогуша. А тем временем 30-летний актер Том Холланд стал самым кассовым актером в истории кино. Общая сумма сборов фильмов с его участием превысила 15 миллиардов 480 миллионов долларов. Мама дорогая, огромнейшие просто деньжища. Артист стал лидером списка благодаря успеху фильма «Человек-паук. Новый день» и «Одиссея». Общая сумма сборов превысила 4 миллиарда долларов этих двух фильмов. Итак, Том Холланд на первом месте, практически 15,5 миллиардов. Ненамного от него отстала актриса Зоя Салдана. На третьем месте Скарлетт Йоханссон, тоже ненамного, 15,4 миллиарда. Крис Пратт, актер, 15,1. Сэмюэл Л. Джексон, 14,6. Роберт Дауни-младший, чуть больше 14. Том Круз, 13,3 миллиарда долларов. Собрали фильмы, да, все фильмы с его участием. Крис Хемсворт, Вин Дизель и Крис Эванс. Вот десятка самых кассовых актеров в истории мирового кино. Следующее поздравление. Дим, добрый день. Сегодня очень энергичного, веселого, в меру строгого человека день рождения. Дорогой Анатолий Владимирович, от души хотим тебе пожелать здоровья, оставаться таким же энергичным, несмотря на дату. Ты очень замечательный человек, и поверь, вся семья к этому поздравлению присоединяется. Присоединяются люди, которые в тебя верят и знают, что это не предел, а очень тебя любит твоя жена Ольга, дети Светлана, Елена, Володя, Катя, внуки Денис, Кира, Сережа, Александра, Аня, правнучка Мирослава. И вот еще одно. А так как ты рыбак, ни хвоста, ни чешуи. Согласись, если положить на ладонь 50 центов, плюс 20 центов, плюс 5 центов и плюс 1 цент, это мелочь. Дорогой Анатолий Владимирович, вас поздравляет радиостанция СВХ+, программа «Хорошие новости». Всяческих успехов вам желаем. Добра, удачи, счастья, любви, здоровья крепчайшего. И как можно поводов больше для прекраснейшего настроения. Ну, конечно же, удачи и поймать свою синюю птицу. За что вы ее там поймаете? За хвост, за крылья. И, может быть, вы с ней, не ловя ее, как-то договоритесь. Вот эта песенка для вас от группы «Машина времени». С днем рождения!

Так вот. 26 минут, продолжаем программу «Хорошая новость». Давайте про коней и лошадей поговорим, причем про самого большого коня и про самого маленького, которые попали в Книгу рекордов Гиннесса. Книга рекордов Гиннесса представила обладателя титула самого маленького ныне живущего коня. Им стал немецкий пони по кличке Пумукель, рост которого составляет 52,6 сантиметра в холке. Представьте себе, 52 сантиметра конь. Ну, нет, ну вы посмотрите, 50, вот руки вот так вот, как я сейчас. Раздвиньте, представьте, вот такой конь. 52 сантиметра. Ну, дорогая. И вот. Хозяйка этого коня расскажет, что Пумукель появился у нее в 2020 году, то есть 6 лет назад, когда ему было 5 месяцев. Он тогда был вообще 47 сантиметров и весил менее 20 килограммов. Причем специально миниатюрного коня никто не выводил. Вот. Он получился у природы сам вот таким. Пумукель не просто рекордсмен и местная знаменитость. Вместе с хозяйкой он работает в терапевтическим животным. Он посещает пожилых людей, пациентов в больницах, хосписов, помогая им справляться со стрессом и одиночеством. Обычно Пумукель спокойно проводит время на ферме с другими лошадьми, но и к вниманию людей привык отлично и совершенно не комплексует из-за своего роста. Для сравнения, новый рекордсмен Книги рекордов Гиннесса среди самых высоких лошадей, коней, это британский конь по имени Хьюго. Его высота в холке достигает 199 сантиметров. Представьте вот этого красавчика 52 сантиметра и того красавца 199 сантиметров в холке. Представили себе? Мама дорогая. И вот так вот. Такие вот кони на планете Земля есть. Вам совершенно замечательно нужно. Прекрасно. Так. Вот у нас еще одна чудесная, замечательная новость. Добрый день. Хочу поздравить своих родителей Ванду и Андрея с годовщиной свадьбы. Пожелать им еще отметить бриллиантовую свадьбу вместе. Любви, любви, еще раз любви. Кто у нас поздравляет? Поздравляет Маргарита. А, дорогая Ванда и дорогой Андрей, радио СВХ Плюс присоединяется. А к радио СВХ Плюс Артур Пирожков еще присоединяется. Добра, счастья, удачи, мира, согласия и любви вашей семье. Ну и, конечно же, позитива.

хочешь нежности и ласки? Снова веришь в эти сказки? Обо всем ты позабудешь.

0: Хорошие новости с Димом Харровым продолжаются.
1: Итак, что в 32 минуты. Продолжаем делать вместе с вами программу «Хорошие новости». До 16.00, напоминаю, если вы только что или там 5 минут назад подключились, запросто можете принять участие в нашей программе, кому-то привет передать, заявку музыкальную осуществить, любую свою хорошую новость рассказать. СМСки, ватсапки, телеграмки, письма электронные, милости просим присылать. Как это сделала наша радиослушница Алла? Добрый день. От всей души хотелось бы поздравить нашу коллегу Олю с юбилеем. Пусть жизнь дарит только яркие эмоции. В доме всегда пусть будет достаток и уют. Рядом только самые верные, любимые люди. Живи на полную, улыбайся каждому мгновению. Песня на тему дня рождения. Аллочка, мы подобрали вам вот какую. Называется эта песня «Хороший день». Пусть у вас и день сегодняшний будет лучше даже, чем хороший. И все последующие дни будут замечательными. Поздравляем вас, Оленька, с днем рождения. Добра, удачи, счастья, позитива, любви и исполнения желаний. Вера Брежнева поет для вас. Обнимаем.

одновременно, но по-разному, не мешать друг другу. Представьте себе. Самая необычная функция – мониторинг состояния спящего. Специальный датчик имеет 80 тысяч точек измерений, реагирует на изменения давления и мельчайшие движения менее чем за одну миллисекунду. Если система замечает проблемы с дыханием человека, матрас может мягко изменить положение тела, не разбудив человека полностью. Матрас способен автоматически менять положение головы до 60 градусов, ног до 40, поясницу приподнимать или опускать на 10 сантиметров. Дополнительно предусмотрена вибрация в области ног и поясницы. Внутри используется графеновая система нагрева. Климат-контроль может отдельно регулировать температуру в районе поясницы и ног, а заявленная скорость нагрева до 2 градусов по Цельсию в секунду, то есть мгновенно практически. Матрас также анализирует сон, выбирает подходящий момент для пробуждения. Также предусмотрено голосовое управление. Подробная статистика. Система формирует ежедневный, еженедельный, ежемесячный отчет о сне. Сейчас новинка появилась в Китае. Цена 1200 евро приблизительно. Причем производитель отдает еще 10-летнюю гарантию. Как он такой? По-моему, очень нужная и важная штука, особенно для людей, у которых есть проблемы со сном. А если нет проблем со сном, то пусть они и не появляются. Вот с таким матрасом, мне кажется, это очень-очень здорово. А сон, друзья мои, подруги, в нашей жизни занимает очень-очень важную позицию. Равно как и очень важную позицию занимает ваши хорошие новости в программе с таким же названием. Давайте к следующему переходить сообщению. Здравствуйте, любимое радио. Дим Хара. Спасибо, Мариночка, за любимое. Передаю в эфире два отдельных поздравления с днем рождения. Удивительно, что эти люди родились в один день и в один год, хоть и не знают друг друга. Очень хочу записать и переслать эти поздравления именинникам. Ну, давайте. Первое поздравление летит для Ивара в Ирландию. Ивар, в душе ты остаешься все таким же энергичным, надежным человеком, вырастившим замечательных детей и внуков. Желаю тебе крепкого здоровья, душевного спокойствия и домашнего уюта. Второе поздравление для чудесной Людмилы из города Валмера. Людмила тоже вырастила прекрасных детей и внуков. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой женской энергии, бесконечного счастья и гармонии в доме. Пусть близкие окружают вас заботой. С огромным приветом из Риги, Марина. Песня в исполнении Олега Анофриева «Есть только миг». В нашем эфире звучит для вас, дорогой Ивар, привет в Ирландии. И для вас, дорогая Людочка, привет Валмеру.

0: слушайте и делайте программу «Хорошие новости».
1: При реставрации Букингемского дворца обнаружили забытые вещи, которым более 100 лет. Реставрация, кстати, продолжается с 2017 года, и в следующем году, в 27-м, должна быть по планам завершена. Среди наиболее ранних предметов оказались фрагменты газеты за 1889 год с афишами театральных постановок. Вот старая оловянная кружка, в строительном камне сохранился билет стоимостью 6 пенсов на игру в «Вист», организованную социальным клубом Королевского двора на 14 апреля 1949 года. «Вист» — это такая карточная игра, да, если ничего не путаю. Более поздним находкам относятся незаполненные купоны для ставок на футбол 1957 года, пара поношенных черных ботинок с шипами и пустая пачка от сигарет. Также обнаружен выпуск газеты 66-го года. В газете рассказывалось о заключенных, осужденных за участие в великом ограблении поезда и условиях их содержания в тюрьме строгого режима. Это в 66-м году, представьте, еще поезда ограбили. В наше время, мне кажется, уже этим не занимается. И слава богу, что называется. Ну и другие документы и вещи были найдены. Такая небольшая машина времени у нас с вами случилась. Посетили мы с вами разные эпохи. А сейчас мы вот эту хорошую новость выдадим в эфир. Всем привет, пишет нам кто? Пишет нам Орик. Всем привет. Сегодня у нашей Олечки день рождения. Хотим подарить ей песенку «Котейка» от Преснякова. Запросто. Песенка сейчас пролетит. Олечка, мы также поздравляем вас с днем рождения и желаем всего доброго и хорошего.
0: СВХ+.

0: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки. Сбора мусора и золы, а также сдувание листьев. Вместительный бак объемом 25 литров. И широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Урецим АБЦ.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью дожди, местами грозы, ветер слабый, местами туман, температура воздуха от плюс 8 до плюс 13. Завтра днем без осадков, дожди возможны к самому вечеру и только по юго-восточным районам. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 18. Венспилсе Лепое 17-18. В Даугавпилсе Резекне к вечеру дождь до плюс 16. В Риге с прояснениями, без осадков, с утра туман и до плюс 17.
0: Радио СВХ плюс.

0: Финансовое положение Краевой думы Валки является критическим. Временный мост через Даугаву обойдется в 20 миллионов евро. Вакцины от гриппа в этом сезоне в Латвию поступят с опозданием. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Финансовое положение Краевой думы Валки является критическим, заявили в Министерстве финансов. Без жестких мер по оптимизации расходов самоуправление не сможет рассчитаться с кредиторами и в дальнейшем обеспечивать предоставление муниципальных услуг. Начатая государственным контролем углубленная ревизия даст всестороннюю оценку фактическому финансовому положению самоуправления. Если Краевая дума самостоятельно не примет решение о начале финансовой стабилизации министерства, исходя из результатов ревизии государственного контроля, предложит Кабинету министров принять решение о дальнейших действиях по стабилизации финансового положения думы Валки. Министр экономики Виктор Валайнис поручил Министерству экономики совместно с Ригасилтумс на этой неделе подготовить конкретные предложения по снижению тарифа на тепловую энергию. Как сообщалось, в связи с ростом цен на энергоресурсы тариф на отопление в Риге с декабря может увеличиться на 20-30%. Природный газ подорожал примерно на 142%, а биотопливо на 43%, пояснили в Ригасилтумс. На период реконструкции Вантового моста для организации движения планируется соорудить временный мост, сообщил мэр Риги Вестус Клейнбергс. В каждом направлении будет по одной полосе. Сооружение такого моста может обойтись в 20 миллионов евро. Столько же, сколько и арендовать такую конструкцию. Покуда временного моста не будет, Вантовый мост не закроют. Масштабные работы по реконструкции планируется начать в следующем году. Проект предусматривает замену мостовых вантов, обновление дорожного покрытия, обустройство раздельных пешеходных и велополос. Рижское самоуправление планирует передать частным компаниям обслуживание садов и парков столицы. Самоуправление объявило публичный опрос перед проведением конкурса на обслуживание садов, парков, скверов и других территорий общественных насаждений столицы. В настоящее время эту функцию выполняет предприятие Ригас Межи, однако существующий порядок меняется в связи с требованиями Совета по конкуренции. В этом сезоне Латвия закупит немного больше вакцины от гриппа, чем в прошлом сезоне. Более 148 тысяч доз. Вместе с тем Национальная служба здоровья предупреждает, что доставка вакцины от гриппа в Латвию в этом году запоздает из-за нарушений глобальных логистических цепочек вследствие геополитических событий. Это были новости на СВХ+. И следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: Несмотря на то, что вечернее радиошоу Drive Time уже началось, у нас продолжается программа «Хорошая новость». Ну, в частности, ведь хорошая новость, что мы с вами будем крутить колесо удачи. Большое колесо удачи вместе с Путом. И с другими, кстати, участниками этого славного мероприятия. Кто-то из вас обязательно выиграет один из призов. В 16:40 приблизительно начнется это мероприятие. Ну и еще одну хорошую новость из программы «Хорошая новость» я вам прочитаю. Новость совершенно чудесная и славная от Дмитрия, нашего радиослушателя. Вот что он написал. Дим, привет, раскрою страшную тайну. Большая часть своей жизни я так или иначе связан с кино, поэтому для меня было важно узнать, что на днях новый фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» выдвинут на «Оскар» от Франции, и в этом нет ничего удивительного. Да, в частности, на прошлой неделе в программе «Хорошие новости» мы об этом говорили. Собственно, этой радостью хочу поделиться. В качестве музыкальной иллюстрации прошу поставить песню группы «Прата» «Ветра ветер». Хотя она, по сути, не о кино, но там есть уместные слова про пленку режиссера, в очередной раз доказывает, что настоящий кинематограф берет начало в жизни. А бывает и наоборот. Когда, например, оказывается, что пресловутая теория шести рукопожатий сегодня больше не работает. Мир стал маленьким, в том числе в хорошем смысле. Например, я лично знаком с Андреем Звягинцевым, пишет нам Дмитрий. Так получилось, что вы, Дим, уверен, знакомы с Рейнарсом Каупорсом. Знаком. Текст к заказанной песне, которую написал Сергей Тимофеев, мой приятель. Кстати, с Сергеем Тимофеевым мы тоже не очень близко, но знакомы. Так что вашему приятелю Дмитрию Сергею передавайте пламенный привет. Пусть звучит хорошая песня, пусть хорошие люди знакомятся и встречаются. Прекраснейшее письмо. Дима, пишите нам, пожалуйста, почаще. Вместе с вами с удовольствием послушаю эту песню от группы «Прата Ветра». Это одна из моих любимых песен, сказать по правде, из репертуара этого чудесного, замечательного, великолепнейшего коллектива.
5: Я кричу, остановите пленку. Это кино я уже смотрел.
3: СВХ+.

0: У осени свой ритм. У каждого дня свой план. Тренировка, кофе, удачная покупка или вкусный обед. Виа Юрмала – все рядом. Мода, спорт, еда и развлечения между Ригой и Юрмалой. Виа Юрмала – место, где хочется быть.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Для укрепления организма в аптеках «Апотека» скидка 50% на Левол Мульти. Сбалансированный комплекс витаминов и минералов для женщин, мужчин и подростков. В хороших руках. «Апотека» – пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Aroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
4: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шорт» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ Плюс рекомендует.
5: Drive Time совместно с Lido.
6: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
7: СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Самый опасный водитель тот, кто уверен, что все под контролем.
1: Что ж, давайте поговорим о статистике происшествий за вчерашний день, за воскресенье, за 20 сентября. И начнем, пожалуй, с самого печального. Вчера, к сожалению, был обнаружен один погибший человек в Баусском крае в 0:20 минут на обочине автодороги А7. Обнаружили травмированного мужчину. На место прибыли медики, которые проводили реанимационные мероприятия. Однако пострадавший скончался от полученных травм. Значит, уголовный процесс, обстоятельства происшествия выясняются. Так что, к сожалению, один погибший в Земгалем вчера есть в статистике. Всего 67 аварий случилось вчера, и 8 пострадавших. 5 в Риге и Рижском регионе, 2 в Земгале, 1 в Витебске. Слава богу, в Курзуме и в Латгале нет пострадавших. Молодцы участники движения в Курзуме и Латгале. Нарушений правил дорожного движения вчера было зафиксировано относительно немного. 330 нарушений правил. Дни бывает за 500, между прочим. Чаще всего правила нарушали в Латгале, 101 нарушение. За агрессивное вождение один человек был задержан в Риге и Рижском регионе. За скорость 137 протоколов было составлено. Чаще скоростной режим нарушали в Видземе 41 нарушение. Латгале неподалеку 40 нарушений скоростного режима. За вождение в нетрезвом состоянии было относительно много вчера задержано. Человек 13 человек, 11 под алкогольным, 2 под наркотическим опьянением. Что касается Рижского региона, 2 под алко, 1 под нарко, 3 в Земгале под алко, 2 видимо алко, Курзуме 2 под алкогольным, 1 под наркотическим, и в Латгале также задержан 2 человека под алкогольным опьянением. То есть каждый регион страны отметился, к сожалению, в данной не совсем приятной статистике. У 9 из 13 будут большие проблемы, или конфискуют машину, или штраф будет по стоимости авто. Четверо будет платить штраф согласно обнаруженным промилле. К сожалению, в графе угоны зарегистрировано 2 угнанных транспортных средства. Один в Рижском регионе, один в Курзуме. Вот такова статистика, в которую я советую вам не попадать ни в коем случае.
0: Drive Time. С ними безопаснее.
2: Это я. Между нами молния. С электрическим разрядом 220
3: вольт. СВХ+.

0: Точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 16:23.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
1: Раньше сезонность кашля была выражена сильнее, отметил отоларинголог Каспар Пекис. Однако сейчас можно сказать, что люди кашляют круглый год, причем кашель далеко не всегда является проявлением острого заболевания. Иногда он может быть симптомом хронической болезни. Хроническими заболеваниями, одним из симптомов которых является кашель, люди болеют круглый год, как и вирусными заболеваниями. Кашель можно разделить на острый и хронический. Тактика лечения в этих случаях различается. Обращаться к специалисту следует не только в том случае, если кашель долго не проходит. Повод для беспокойства есть, если в мокроте присутствует кровь, если повышенная температура держится более 3 дней, если у пациента появились боли в груди или одышка, которой раньше не было. В этих случаях кашель определенно должен вызвать беспокойство, подчеркнул врач. Различаться могут не только причины и продолжительность кашля, но и сам кашель. Например, его можно разделить на кашель с мокротой и без нее. Если при сухом кашле принимать лекарства, предназначенные для кашля с мокротой, рецепторы подвергаются лишнему раздражению в попытке вывести мокроту, которой на самом деле нет. Никакой пользы от этого нет, а кашлевые рецепторы попадают в своего рода замкнутый круг. Чем сильнее их раздражают, тем больше они провоцируют кашель. Человек хотел вылечить кашель, но лишь сделал его более сильным и продолжительным, поясняет врач. Сухой и мокрый кашель лечат по-разному. Берегите свое здоровье и не кашляйте.
0: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания. Thank you.

0: ко дну. Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido. Хитов-то в этом году. И на стол, и на зимнюю закрутку.
2: Музыкальный урожай.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
3: Ну что ж, давайте расскажу о погоде на завтра. Завтра вторник, 22 сентября. Ночью дожди, местами грозы, ветер слабый, местами туман. От 8 до 13 градусов температура. Завтра днем без осадков. Дожди возможны к самому вечеру по юго-восточным районам Латвии. От 14 до 18 температура. Венспилс, Лепое, 17-18. В Даугавпилсе, Резекне, к вечеру дождь плюс 16. В Риге с прояснением без осадков. С утра возможен туман и до 17 градусов тепла завтра в столице.

0: начинается новый сезон.
1: Главная медицинская выставка в Балтии 24 и 25 сентября на Кипселе. Все для медицины, физиотерапии и реабилитации. Более 20 конференций и семинаров для тех, кто ищет новые знания и технологии. Товары для здоровья, пищевые добавки и лечебная косметика. MedBaltica с пользой для всех, кто заботится о здоровье. Всего 2 дня, 24 и 25 сентября на Кипселе.
2: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
3: Политическая реклама. Апмакса. Партия Латвийс Атистибай.
4: Labdien! Mani sauc Ivars Ijaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas Universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
3: Sponsors un maksātājs – Partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
5: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.

0: Это «Драйв Тайм». В студии Тим Харов. «Драйв
1: Тайм». Телефон вам, кстати, сейчас пригодится, поскольку прямо сейчас мы будем крутить большое колесо удачи Путо. Еще всю эту неделю мы этим будем заниматься, вот приблизительно в это же время. Не упустите свой шанс выиграть один из призов. О призах давайте поговорим. Главный друг колеса удачи Путо, крупнейшая сеть бесконтактных автомоек в Латвии, более 40 автомоек и подарочная карта номиналом 50 евро на кону. Возможно, именно она кому-то из вас сегодня и достанется. У нас несколько вкусных призов. Подарочная карта кафе «Биты», ты что в Юрмале, опять-таки номиналом 50 евро. И лакомство от «Рамкалны» также у нас разыгрывается, чтобы вы могли побаловать себя или своих близких. Что касается вкусняшек для друзей наших меньших, для собак, кошек и лошадей, пожалуйста, пожалуйста. Для наших четвероногих членов семьи подарок приготовила компания «Йосера», также в розыгрыше. Для любителей приключений подарочная карта на 50 евро от парков «Тарзанс» в розыгрыше. Ну, а для любителей путешествий стильный чемодан и особенно выгодная цена на следующее ваше путешествие от «Целью Мубоды». Вот такие у нас замечательнейшие призы. Чтобы их выиграть, надо дозвониться по номеру 25-45-25-25 после команды, после сигнала. Сигналом будет следующая фраза. На старт, внимание, марш. Поехали, вот слово, после слова «поехали» вы дозваниваетесь в нашу студию. Я вам задаю один вопрос, вы на него правильно отвечаете, и мы начинаем крутить колесо удачи, выбирать вам приз. На старт. Внимание. Марш, поехали! Добрый день, здравствуйте!
2: Добрый день, здравствуйте!
1: Как вас зовут?
2: Меня зовут Дим. Здравствуйте, Дим.
1: Ох, как хорошо, Дим. Тот самый Дим, который вот частенько ситуацию здоров наш.
2: А я только что хотел вам надиктовать еще. Вот прям буквально передо мной, если можно, 2 секунды.
1: Давайте, конечно.
2: Значит, в сторону Саласпилса поворот на Руспилс улицу будет затруднен в ближайшее время, потому что только что случилась авария среди 2 машин.
1: Ага. А левый, правый ряд, что там у нас?
2: Левый ряд. На поворот будет затруднен, да.
1: Дружище, вы после конкурса отправьте мне, чтобы я еще по разу читал, там минут через 5-10, хорошо?
2: Хорошо, спасибо, да.
1: Итак, вам сделать. Спасибо. Мне за что? Вам спасибо. Смотрите, дорогой Дим, что мы сейчас с вами будем делать? Я вам сейчас задам вопрос. Очень простой вопрос, как и все вопросы, которые задаются в этом конкурсе. А вы, соответственно, на него будете отвечать. Договорились?
2: Договорились.
1: Итак, внимание, внимание. А вы вообще как себя чувствуете в эфире? Вы, когда вот дозваниваетесь в прямой эфир, вы, как мне кажется, уже довольно опытный такой товарищ в данном случае, правда? Никакого...
2: Нет, есть.
1: Волнение. Вот именно волнение и только волнение может помешать вам ответить на этот вопрос. Потом, поэтому гоните волнение, и вот вам вопрос. Сколько пятерок, цифр 5, да, в номере телефона радио СВХ Плюс, по которому вы только что дозвонились?
2: 4 штуки.
1: Сколько?
2: 4.
1: Почему так быстро? Я хотел тут...
2: У меня вот в машине все это видно.
1: Ну и хорошо. Ну и замечательно. Их действительно 4. 25, 45, 25, 25. Я перед конкурсом записал телефон, посчитал их 4. Браво! Здорово! Замечательно! Прекрасно! Крутим колесо?
2: Крутим колесо.
1: Крутим колесо и узнаем, какой же подарок достанется нашему радиослушателю по имени Дим. Вперед! Опа!
2: Для коня.
1: А еще раз что вы хотели сказать?
2: Для коня корм.
1: Вы хотите корм для коня?
2: Ну да, у меня 2 лошади золотистые, ретриверы.
1: А для крокодила не надо корм, нет?
2: Нет, у меня еще есть ленивый валенок, котик.
1: А как вы тогда будете выбирать, кому из них корм? У нас только или для лошади, или для собачки.
2: А нет, тогда же собак, ладно, конь пока пускай подождет.
1: Но я отправлю вас, дорогой Дим, в путешествие.
2: Спасибо большое.
1: Новый стильный чемодан вам же не помешает?
2: Очень нет.
1: Очень нет. И замечательная цена на ваше будущее путешествие. Куда вы собираетесь?
2: В Берлин.
1: В Берлин?
2: День рождения отпраздновать, да.
1: А что праздновать?
2: День рождения.
1: Супер. Трубку телефонную не кладите. Поболтаем с вами за эфиром. Секунду. А пока я вам расскажу, что в подарок от Сельвиума Боды именно этот сектор у нас выпал, а подарок достается нашему радиослушателю по имени Дим. Не хватает солнца, продлите лето в теплых странах вместе с Сельвиума Боды. У нас самый широкий выбор путешествий, предложения всех туроператора в одном месте. Уже началось и раннее бронирование туров на следующий год, тоже не мешает подумать об этом. Сравнивайте, бронируйте 24/7 в целюмободы.лв или в офисах без ожидания еще по более выгодным ценам. Целюмободы – надежное агентство с 18-летним опытом и гарантией низкой цены. Не откладывайте отдых, отправляйтесь туда, где все еще греет солнце. Целюмободы.лв – твое путешествие начинается здесь. Ну что ж, друзья мои, подруги, первая на этой неделе, а неделя заключительная, кстати, большого колеса удачи Пута. Конкурс завершен, как мне кажется, завершен совершенно замечательно. За что отдельное спасибо нашим радиослушателям, который выиграл приз от Целиума Боды. Завтра продолжим.
3: Путуа. Лилакайс пашап калпошанас без контакта автомазгатау тиклс Латвия педава. Авто ун коммерс транспорта мазгашану измантует модернаку технологию палидзиву. Путу автомазгатавас изманту атро. Рупиго вай перфекто мазгашанас комбинации. Транспорт лидзекли но мазгают арактивайам путам. Пулвервейда мазгашанас лидзеклем. Вай комбинеют абас программас копа. Извелес каднот путу пашап калпошанас автомазгатавам виса Латвия. Вайрак. Путу ЛВ.
0: СВХ плюс.

0: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Hyundai Tucson. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Hyundai Tucson по специальной цене от 29 499 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Lielirbas 32.
1: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
2: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
3: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
4: и радио «СВХ Плюс» представляют программу «Магнитики».
3: Каждый вторник с 18 до 19.
4: С повтором воскресенья с 11 до 12.
3: Тревел-новости. Все о путешествиях и интересных местах.
4: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
3: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
4: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
3: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
5: Коллекция хитов. Золотой запас. Радио СВХ+.

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
2: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня раздевает.
1: СВХ Плюс.

0: СВХ Плюс.
1: Этой ночью дожди, местами грозы, ветер слабый, местами туман. Температура воздуха от плюс 8 до плюс 13. Завтра днем без осадков, дожди возможны к самому вечеру и только по юго-восточным районам. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 18. Венспа, Слепая 17-18, Даугавпилс, Резекне. К вечеру дождь и до 16. В Риге с прояснениями без осадков. С утра туман и до плюс 17.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Топливо совсем скоро может подешеветь на 20 центов за литр. В руководстве Рижской думы нет единого мнения по поводу временного моста через Даугаву. На этой неделе дожди, на следующей бабье лето. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: На этой неделе правительство примет решение о мерах по снижению цен на топливо, используя все доступные инструменты. Об этом в соцсетях сообщил премьер Андрис Кулбергс. Возможное снижение составит до 20 центов за литр. Среди возможных решений – снижение акцизного налога, что позволит сэкономить примерно 8 центов за литр. Отмена требований к резервам топлива, что позволит сэкономить примерно 8 центов за литр, а также отмена требований к биодобавкам, что позволит сэкономить примерно 4 цента за литр. Министр экономики Виктор Валынис поручил Министерству экономики совместно с Ригасилтумс на этой неделе подготовить конкретные предложения по ограничению роста тарифа на тепловую энергию. В связи с ростом цен на энергоресурсы тариф на отопление в Риге с декабря может увеличиться на 20-30%. Природный газ подорожал примерно на 142%, а биотопливо на 43%, пояснили в Ригас Силтумс. Возможность возведения временного моста на время ремонта Вантового моста уже упущена, считает вице-мэр Риги Марис Спринджукс. К тому времени, когда будет найдено подходящее место, объявлен конкурс, выполнено проектирование и завершено строительство временного моста, ремонт Вантового моста может быть закончен. По его мнению, сейчас все усилия следует направить на создание плана движения транспорта через центр города, перенаправив автомобильный поток на Островной мост и Южный мост. Это мнение противоречит заявлениями мэра Риги Вестуса Кленбергса о том, что покуда временного моста не будет, Вантовый мост не закроют. Работы по реконструкции планируется начать в следующем году, а стоимость временного моста может достигать 20 миллионов евро. На выборах в Государственную Думу России партия «Справедливая Россия» преодолела 5-процентный барьер и проходит в Думу, правда, всего с 4 депутатами. У «Единой России» в парламенте конституционное большинство в 355 депутатов, у коммунистов 40 мест, у ЛДПР 25 и у партии «Новые люди» 20 мест в парламенте. В этом сезоне Латвия закупит немного больше вакцин от гриппа, чем в прошлом сезоне, более 148 тысяч доз. Вместе с тем Национальная служба здоровья предупреждает, что доставка вакцин от гриппа в Латвию в этом году запоздает из-за нарушений глобальных логистических цепочек. На этой неделе в Латвии, вероятнее всего, придут циклоны, которые принесут сильные дожди. Во второй половине недели интенсивные дожди ожидаются на обширной территории. Циклон также принесет порывистый ветер. Заморозков на этой неделе не ожидается. Согласно прогнозам, в последние дни сентября и начале октября погоду будет определять антициклон. В наиболее солнечные дни температура воздуха может подняться немного выше плюс 20 градусов. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: чтоб не запал на такую.
1: Drive Time совместно с Lido.
2: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
3: Кстати, предоставлю вам возможность попробовать осень, поскольку на этой неделе, вот в этом часу 17 до 18, мы будем устраивать конкурс, и в пятницу у нас будет финал, и в финале разыграем вот эту подарочную карту от ресторанов Lido на 30 евро. Кому-то из вас достанется, и вы отправитесь в один из ресторанов Lido, и там испробуйте один из вкусов осени. А вкусно там, это без сомнений. В этом часу у нас будет конкурс «Детектор правды», минут, наверное, через 10-15, приблизительно. Он начнется в нашем, скорее, через 10. Песенка, реклама, песенка, и потом будет конкурс. Меня зовут Дим Харов, это программа Drive Time. Если, кстати, у вас есть что сообщить об актуальной дорожной информации, и не только, кстати, дорожной, сообщайте. Поехали.
4: На старте Drive Time.
2: Drive Time здесь и сейчас. В студии Дим Харов.

0: С.лв и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.

0: Детектор правды.
1: Итак, друзья мои, подруги, предлагаю выиграть вам подарочную карту от ресторанов «Лидо» на 30 евро, где, кстати, сейчас присутствует сезонный осенний вкус. Это и согревающий грибной крем-суп, это и свиные отбивные в трюфельном, заметьте, маринаде, это салаты свеклы и сыра «Дорблю», это тарт с грушами, десерт и много-много другого чего вкусного, чего вы можете отведать. И с подарочной картой, кстати, и без подарочной карты. Но с подарочной картой как-то лучше, правда ведь? На 30 евро. В пятницу она будет разыграна в финале, а сейчас будет одно из мест. Первое место в финале разыграно. И, соответственно, победитель конкурса «Детектор правды» и получит это место. Напоминаю вам правила конкурса «Детектор правды». Три утверждения сейчас прозвучат в эфире радио СВХ+. Вам надо будет разобраться, где я говорю правду, где говорю неправду. Если говорю правду, пишите единичку. Если говорю неправду, пишите ноль. Ноль правды, да? Легко запомнить. И вот после трех утверждений комбинацию из трех нолей и единиц отсылаете на радио СВХ+, смс или ватсап. Надо будет зайти в Лидо и обязательно отведать свиные отбивные в трюфельном маринаде. Очень вкусно звучит, очень вкусно. Правда ведь? Вот. Я понимаю, что будет и вкусно вам реально, скажем так, во времени. Вот про трюфели. Про трюфели я решил с вами сегодня поговорить. И про трюфели три утверждения сейчас прозвучит в эфире радио СВХ+. Так, внимание. Первое утверждение. Трюфель – это гриб. Если это правда, пишите единичку. Если неправда, пишите ноль. Так? Но пока никуда не отправляйте. Второе утверждение. Трюфели растут у подножья лиственных деревьев, иногда даже на их стволах. Если это правда, единичка. Если неправда, нолик. И вот после третьего утверждения отправляйте смс-ку или ватсапку на 25-45-25-25. Для поиска трюфелей используют специально обученных собак или свиней. Вперед.
0: Детектор. Правды. СВХ плюс. Пьяный клуб. Никотин. Дымит. Белый дым. Под ним. Весь мир. Тысячи рук. Шум и крик. Громче. Звук. Ярче. Свет.

0: Детектор правды.
1: Итак, давайте вернемся в наш конкурс и разберем, что я тут наговорил правдиво, а где я попытался вас обмануть. Кстати, было очень много правильных ответов. Трюфель — это гриб, утверждал я, и это совершеннейшая правда. Трюфель — это редкий и самый дорогой в мире съедобный гриб. Трюфели растут у подножья лиственных деревьев, а иногда даже на их стволах. Вот так правдоподобно придумал, как обмануть я вас. И кое-кого удалось мне обмануть в данном случае, но не всех. Трюфели полностью созревают под землей на глубине от 5 до 20 сантиметров и никогда не появляются на поверхности. Вот они растут и созревают под землей. Ноль правды было во втором утверждении. Для поиска трюфелей используют специально обученных собак или свиней. А вот здесь абсолютная правда. Животных, у которых очень тонкий нюх на сильный мускусный аромат трюфеля. Раньше в основном для поиска трюфеля использовали свиней, но поскольку те часто сразу съедали то, что находили, к тому же очень повреждали корни дерева, их со временем заменили специально обученными собаками, которые, кстати, могут почувствовать аромат гриба даже на расстоянии в 1 километр. 1-0-1. Вот такова правильная комбинация нолей и единиц в сегодняшнем туре конкурса «Детектор правды». И первым с этой комбинацией был наш радиослушатель Арманд, которому я же отправил фразу, что он в финале. Арманд отправил мне сердечко. Чудесно и замечательно. Арманд, финал у нас будет в пятницу. Там-то мы разыграем подарочную карту на 30 евро от ресторанов «Лидо», где в том числе ожидают вас и трюфели. Видим, насколько я понимаю, подливки все это дело будет. Так, что у нас там? Вот у нас там. У нас свиные отбивные в трюфельном маринаде. Мя! Объедение.
0: Детектор. Правды. СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Кто не смотрит в зеркала, потом смотрит в протокол.
1: СВХ плюс.

0: Автоновости.
1: Возможность возведения временного моста на время ремонта Вантового моста уже упущена, считает вице-мэр Риги Марис Принджукс. К тому времени, когда будет найдено подходящее место, объявлен конкурс, выполнено проектирование и завершено строительство временного моста, ремонт Вантового моста может быть закончен. По его мнению, сейчас все усилия следует направить на создание плана движения транспорта через центр города, перенаправив автомобильные потоки на Островной и Южный мосты. Это мнение противоречит с ранними заявлениями мэра Риги Вестуса Кленбергса о том, что покуда временного моста не будет, Вантовый мост не закроют. Работы по реконструкции Вантового моста планируется начать в следующем году, а стоимость временного моста может достигать 20 миллионов евро. В Огрском крае военнослужащие национальных вооруженных сил оказали первую помощь пострадавшим в тяжелой аварии и обеспечивали безопасность движения до прибытия оперативных служб. Авария произошла в минувшую субботу на дороге Тинуже-Кокнесе. Военнослужащие направлялись к месту дислокации в Огре и стали свидетелями тяжелой аварии. Грузовой автомобиль врезался в машины, стоящие у светофора. Военнослужащие отправились на помощь пострадавшим, вызвали медиков, оказали первую помощь и до прибытия медиков следили за состоянием двух пострадавших, которых затем доставили в больницу. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: О погоде расскажу. Этой ночью дожди, местами грозы, ветер слабый, местами туман от 8 до 13 градусов. Температура завтра днем без осадков, дожди возможны к самому вечеру по юго-восточным районам. От 14 до 18 температура воздуха завтра днем. Венспилс слепая 17-18. Даугавпилс Резекне к вечеру возможен дождь плюс 16. В Риге с прояснениями без осадков. С утра возможен туман 17 градусов выше нуля.
1: Drive Time. СВХ плюс.

0: свежей уже в магазинах Lidl. С понедельника в Lidl. Молодой картофель из Латвии 1 килограмм 19 центов. Творог из цельного молока 9% 1 килограмм 3,59. И бумажные полотенца Jumbo 1 штука 2,49. Lidl. Стоит того.
1: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБЦ.
4: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.
5: СВХ плюс.

0: Маме. Вкуснее.
1: Давайте продолжим наши вкусные разговоры сегодня в детекторе правды. Мы с вами говорили про трюфели. Вот еще кое-что интересненькое. Но мы выяснили, что трюфель – это гриб, причем самый редкий и самый дорогой съедобный гриб в мире. Полностью созревает под землей на глубине от 5 до 20 сантиметров и никогда не появляется на поверхности. Поэтому раньше для поиска трюфеля использовали свиней, а сейчас в основном специальных собак обученных, которые, кстати, могут чуять трюфель за 1 километр. Самые дорогие виды трюфелей – это белый, пьемонтский, итальянский, и черный, перегорский, французский. Кстати, цена за 1 грамм трюфеля стартует в среднем от $5, а в 2007 году китайский миллиардер купил белый трюфель весом 500 граммов за 330 тысяч баксов. Это я посчитал $660 за грамм. И это в 2007 году. С учетом инфляции сейчас, наверное, под миллион получается за грамм. Сезон белых трюфелей длится с октября по декабрь, а черных с ноября по март. Самым комфортные природные условия для трюфелей в Италии, Испании, Франции, Германии. Говорят, в Украине встречаются трюфели. Между прочим, трюфель считается афродизиаком. Также он приписывает свойства укреплять иммунитет и улучшать процессы пищеварения. В то же время трюфель может вызвать и аллергическую реакцию. При этом трюфель быстро теряет свой вкус. Свежие трюфели подают к столу сразу после сбора, так как их уникальный аромат быстро улетучивается при хранении. Знаете, почему шоколадные конфеты называют еще трюфелем? Видели, да? Трюфели называют шоколадные конфеты. А потому что они похожи. Вот, все эти шоколадные такие вот коричневые штуковинки с такими небольшими бугорками. Говорят, так настоящие трюфели выглядят в природе.
0: Time. Едем дальше.

0: Балтиком, подключай Балтиком, подключай Балтиком, подключай Балтиком, Балтик, Балтик, Балтик, Балтик, Балтиком, ЛВ.
1: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavāri 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
3: Знаешь, сколько стоят вещи в твоем доме? Цены в IKEA стали ниже, и сейчас самое время посмотреть на знакомые вещи по-новому. Где цена может приятно удивить? В утреннем шоу «Люди бодрые» на радио СВХ+, участвуй в игре «Угадай цену» и выигрывай главный недельный приз – подарочную карту IKEA на 250 евро.
4: Новая, более низкая цена.

0: Неписанные правила от Drive Time. В спешке выигрывает только штраф.
1: Дорожная информация. Александр рассказывает о том, что на улице Латголос, там, где техосмотр грузовых автомобилей, установлен на фоторадар. Примите эту информацию к сведению. На Латголос не нарушаем. И не только на Латголос не нарушаем. Пусть не разгоняется. От светофора радар направлен на тех, кто едет в Саласпилс. Вот только что прислал уточнение, Александр. Саш, спасибо огромное. Удачи вам, и не только на дорогу. Кстати, друзья мои, подруги, особенно театралы и театралки, обратите внимание, что в следующем часу у нас будет конкурс под названием «Неформат», и мы разыграем 2 билета на спектакль под названием «Идиот». Представление это состоится во Дворце культуры ВЭФ 22-10, это получается 22 октября. И вот 2 билета на этот спектакль мы с вами разыграем в следующем часу. Вот такая, как мне кажется, уже довольно приятная и позитивная информация.
2: Музыкальное хранилище. Золотой запас.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью дожди, местами грозы, ветер слабый, местами туман, температура воздуха от 8 до 13. Завтра днем без осадков, дожди возможны к самому вечеру по юго-восточным районам. Температура воздуха от 14 до 18 градусов. Венспилс, Лепая, 17-18. Даугавпилс, Резекне, к вечеру дождь до плюс 16. В Риге с прояснениями без осадков, с утра туман и до плюс 17.
0: Радио СВХ плюс.

0: топливо может скоро подешеветь на 20 центов за литр. В руководстве Рижской думы нет единого мнения по поводу временного моста через Даугаву. На этой неделе дожди, на следующей бабье лето. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Уже на этой неделе правительство примет решение о мерах по снижению цен на топливо, используя все доступные инструменты. Об этом сообщил в соцсетях премьер Андрис Кулбергс. Возможное снижение составит до 20 центов за литр. Среди возможных решений снижение акцизного налога, что позволит сэкономить примерно 8 центов за литр, отмена требований к резервам топлива, что позволит сэкономить примерно также 8 центов за литр, и отмена требований к биодобавкам, что позволит сэкономить цену примерно на 4 цента за литр. Министр экономики Виктор Валынис поручил Министерству экономики совместно с Ригассилтумс на этой неделе подготовить конкретные предложения по ограничению роста тарифа на тепловую энергию в связи с ростом цен на энергоресурсы. Тариф на отопление в Риге с декабря может увеличиться на 20-30%. Природный газ подорожал примерно на 142%, а биотопливо на 43%, пояснили в Ригассилтумс. Возможность возведения временного моста на время ремонта Вантового моста уже упущена, считает вице-мэр Риги Марис Принджукс. К тому времени, когда будет найдено подходящее место, объявлен конкурс, выполнено проектирование и завершено строительство временного моста, ремонт Вантового моста может быть закончен. По его мнению, сейчас все усилия следует направить на создание плана движения транспорта через центр города, перенаправив потоки автомобилей на Островной и Южный мосты. Это мнение противоречит заявлениями мэра Риги Вестуса Клейнбергса о том, что покуда временного моста не будет, Вантовый мост не закроют. Работы по реконструкции планируется начать в следующем году. На выборах в Государственную Думу России партия «Справедливая Россия» все-таки преодолела 5-процентный барьер и проходит в Думу, правда, всего с 4 депутатами. У «Единой России» в парламенте конституционное большинство в 355 депутатов, у коммунистов 40 мест, у ЛДПР 25 и у партии «Новые люди» 20 мест в парламенте. В этом сезоне Латвия закупит нам немного больше вакцин от гриппа, чем в прошлом сезоне, более 148 тысяч. Вместе с тем, Национальная служба здоровья предупреждает, что доставка вакцин от гриппа в Латвию в этом году запоздает из-за нарушений глобальных логистических цепочек. На этой неделе в Латвии, вероятнее всего, придут циклоны, которые принесут сильные дожди. Во второй половине недели интенсивные дожди ожидаются на обширной территории. Циклон также принесет порывистый ветер. Заморозков на этой неделе не ожидается. И на следующей неделе, в конце сентября и в начале октября, в Латвии наступит бабье лето. Температура воздуха в отдельные дни может повыситься до плюс 20 градусов. Это были новости на СВХ+. И хорошего вам вечера.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: Поймал вайб.
0: Тайм прямо сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: 18.07, точно латвийская, друзья мои, подруги. Добро пожаловать в прямой эфир радиостанции СВХ+, где продолжается радиошоу под названием «Drive Time» до 19.00. В этом часу мы с вами должны успеть провести конкурс под названием «Неформат», и в этом конкурсе кому-то из вас вручить два билета в театр. «Идиот. Три грани любви» — так называется спектакль, который покажут вам 22 октября во Дворце культуры ВЭФ. И два билета вот на этом мероприятии мы с вами начнем разыгрывать вот после песни, рекламы и песни уже. Во второй половине этого часа вас ожидает астрологический прогноз на завтра. И много других интересных сообщений. В частности, давайте напомню, что на улице Латгалеса в сторону Саласпилса работает радар. Примите, пожалуйста, эту информацию к сведению, если она вам пригодится. Скажите спасибо нашему радиослушателю Александру и радио СВХ+. Поехали!
1: Плюс.

0: Uzkodas? Jā, Uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti dārziņu rullīši ar pildījumu Viči 900 grami 5,99 €. Kartupeļu čipsi Lorenz 3 veidi 175 grami 1,99 €. Gāzēts dzēriens Timbark 3 veidi 330 ml 89 €. Rimi.
1: Главная медицинская выставка в Балтии 24 и 25 сентября на Кипселе. Все для медицины, физиотерапии и реабилитации. Более 20 конференций и семинаров для тех, кто ищет новые знания и технологии. Товары для здоровья, пищевые добавки и лечебная косметика. MedBaltica с пользой для всех, кто заботится о здоровье. Всего два дня, 24 и 25 сентября на Кипселе.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Смартфоны, созданные для долгой службы и готовые выдержать повседневные испытания. Это новая серия Redmi Note 17. А сейчас при покупке Redmi Note 17 Pro Max 5G вы получите в подарок робот-пылесос Xiaomi S40C. Ищите в магазинах партнеров и на midifishome.lv.
4: Раз в году латвийско-литовская группа Big Al and the Jokers радует своих поклонников, которые всегда с нетерпением ждут этих редких публичных выступлений. Эй, друзья, они снова с нами! 16 октября в Лепае, 24 октября в Марупе, 3 ноября в Риге, 6 ноября в Хултиге, 8 ноября в Мадоне и 22 ноября в Сигулде. Билеты в кассах Билеша Пардиза. Поддерживает радио СВХ+.
5: Да, это жесткий вайб. Ты попадешь в этот жесткий вайб. Не обломаешься, будет в кайф. Будешь упрямым, а будет в кайф.
6: СВХ плюс.

0: станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дымишь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Ну все, капец.
1: Не формат.
2: Не формат.
3: Предлагаю выиграть вам два билета в театр 22 октября на сцене Дворца культуры ВФ. Вам покажут спектакль под названием «Идиот. Три грани любви» в 19:00 начало. Продолжительность 2 часа 20 минут с антрактом. Возрастное ограничение 12+. «Идиот» Достоевского — это культовый, самый обсуждаемый, один из самых известных романов мировой классики, который сегодня звучит провокационно. Современная история человека, который приходит в общество с открытым сердцем и сталкивается с его жестоким правилами. Итак, Дворец культуры ВФ, 22 октября, «Идиот», спектакль 2. Билеты на этот спектакль разыграем сейчас в рубрике, в конкурсе под названием «Не формат». Смотрите, правила конкурса просты. Я сейчас предложу послушать вам замечательнейшую, чудеснейшую инструментальную пьесу, а заодно придумать для нее название. Свое название. Это название отправить на 25-45-25-25 и, соответственно, выиграть два билета в театр за лучшее название вот для этой инструментальной пьесы, которая начинает звучать в нашем эфире. Слушаем.

0: течение 3 минут. Я жду ваше название вот для этой фортепианной пьесы на 25-45-25-25. На кону 2 билета в театр. Присылайте.
1: Не формат.
2: Не формат.

0: Вот и осень пришла. Хитов принесла.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
3: О погоде расскажу. Ночью дожди, местами грозы, ветер слабый, местами туман от 8 до 13 градусов. Ночью, завтра днем без осадков, дожди возможны к самому вечеру по юго-восточным районам от 14 до 18. Температура воздуха в Латвии. Вентспилс лепая 17-18. Даугавпилс Рызекне к вечеру дождь 16. В Риге с прояснениями без осадков, с утра туманы до 17 градусов.

0: Неформат.
1: Неформат.
2: Эта замечательная музыка прозвучала в конкурсе «Неформат», и я предложил придумать вам название. В оригинале она называется «Джифэнг Джашу» по-китайски. Что это? Понять не имеем. А вот как зовут музыканта, который исполняет все это дело? Его зовут Ши Джин. Если понравилось, найдите в интернете, послушайте. Он прекрасен. Давайте лучшие варианты из пришедших названий прочитаю, и будет голосование. «Вечер, который не повторится, когда погаснет свет. Еще минутку, за столиком, где мы были счастливы. Останься, нисходящая благодать, печаль любви. Последний бокал, тихое прощание, последний вечер. Несбывшиеся мечты, но есть надежда. Листопад, время погрустить. Осенняя любовь. Прощание с летом, осенний марафон, возрождение мечты. Рождение, жизнь, смерть. Ночные размышления, монолог души, реквием по лету. Осенняя капель, неизбежное прощание, прогулка у моря. Дорога в тишину, один в большом городе. Детские грезы, отрывной календарь, сладкий сон. Вместе каждое свое, монолог души, танец твоей души. Осеннее озеро осталось без лебедей. Четыре варианта выставлю на голосование. Помогите мне, пожалуйста, определить победителя и обладателя двух билетов в театр. Мы разыграем два билета на спектакль «Идиот. Три грани любви». Дворец культуры ВФ, 22 октября. Разумеется, по романам Федора Михайловича Достоевского. Спектакль, кстати, на русском языке. Итак, вариант номер один. Неизбежное прощание. Вариант номер два. Один в большом городе. Вариант номер три. Отрывной календарь. И вариант номер четыре. Останься. Какой из этих вариантов больше всего подходит вот для этой пьесы? Фортепианный. Какой понравился вам больше всего? Единичку присылайте, если это вариант «Неизбежное прощание». Двойка, один в большом городе. Тройка, отрывной календарь. Останься. Присылайте четверку. 25, 45, 25, 25. Заранее благодарю и за голосование.

0: Спасибо большое всем за голосование. С небольшим перевесом победил вариант номер 4. Останься. Останься. На втором месте отрывной календарь. А отрывной календарь кто у нас был? Так, Александр. Игорь. Игорь, давайте песенку вам подарю. Пришлите с удовольствием. Вариант уж шикарный. Да мне все 4 понравились. А Зефирка, наша радиослушница, отправится в Дворец культуры ВЭП 22 октября на спектакль под названием «Идиот». Сейчас пришлю вам билет электронной почты. Игорь, а вам песню готов подарить. Присылайте какую.
1: Драйв-тайм с Димом Харовым. Поехали!

0: хотела. Драйв-тайм совместно с Лидо.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Лидо.
2: Звезды про завтра. Гороскоп.
3: Астрологический прогноз. Ловите его первую серию «Овны». Привычную глазу лица и предметы вряд ли смогут завтра разбудить ваше воображение. Вам требуется что-то новое. Инстинктивно ища это что-то, вы можете повести себя так, что многие удивятся. Тельцы, день завтрашний хорош для преподнесения подарков. Они будут восприняты с восторгом, в чем бы они ни заключались. Близнецы. Отложите решение всякого вопроса, где требуется категорический ответ либо да, либо нет. Как бы вы ни ответили, послезавтра вам наверняка захочется сменить мнение. Раки. Завтра вас может обуять неуемное любопытство. Лучше удовлетворять его какими-нибудь невинными способами. Книжечку почитать, кинчик посмотреть, радио СВХ плюс послушать, ну, типа того что-то. Сбор и распространение слухов-сплетен может негативно отразиться на ваших с кем-то отношениях. Львы, завтра все силы стоит отдать новым начинаниям. Старые дела пусть завершают другие. Девы. Не всякому нравится ваша манера действий почему-то. Если вы желаете продолжать в том же духе, придется смириться с перспективой быть подвергнутым остракизму.
2: Гороскоп. Продолжение следует.

если вы сейчас едете в троллейбусе, который идет в сторону Юглы, то вот там на Брюбаса можно видеть радугу. Иван нам прислал фотографию.

0: Звездный инсайт. Гороскоп.
1: Вторая серия гороскопа «Весы». Поддайтесь завтра велению обстоятельств и плывите завтра по течению. Все сложится так, как и должно быть. Ваша помощь при этом не очень-то и понадобится.
2: Чё, неплохо.
1: Скорпионы, ваша звезда разгорается все сильнее, освещая путь и вам, и заодно окружающим. Стрельцы, завтра ваш язык, возможно, будет слегка путаться и заплетаться. Хотя, если оглянуться назад, то есть в сегодняшний вечер, насколько я понимаю, никаких предпосылок к этому не видно. Козероги, завтра вы имеете неплохой шанс, заключая какую-либо сделку.

0: выиграть несколько больше, чем предусмотрено условиями. Вам следует быть максимально хладнокровным. Супер, супер. Водолеи. Завтрашний день хорош скорее для отвлеченных размышлений, нежели для конкретных действий. Если действовать все же придется, заручитесь помощью своих друзей. Ну и, наконец, рыбы. Если уж вам так охота высказать свое мнение, постарайтесь, чтобы оно не достигло ушей чрезмерно заинтересованных лиц.
1: Гороскоп.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 18:47.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, OLFA, Centrālā laboratorija un Veselības centra apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
3: Где найти занятия для ребенка и для себя?
4: Где научиться играть на гитаре?
5: Где найти занятия для бабушки?
6: Каждый ищет то, что подходит именно ему. Для творчества, образования, физического развития и сплоченности – Центр развития РИФС. Приходи и попробуй. Узнай больше на gymnasrifs.lv.

0: Райтайм с Димом Харовым.
1: Эх, завтра будет опять новая игра. Даже несколько игр, что касается конкурса. Ну, много чего еще интересного будет завтра. Ну, а на сегодня все, друзья мои, подруги. Огромное вам спасибо за компанию, за внимание. Это был Дим Харов. Кстати, после 19.00 слушайте программу ТОП-20 «Повтор». Повтор. Я же с вами прощаюсь до завтра. Пока. Честь имею.

0: Официальный сейчас ТОП-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм.
1: В ближайший час мы вам не расскажем, куда сесть в маршрутке, чтобы никто не бесил, но зато все расскажем о 20 самых горячих хитах радиостанции СВХ Плюс на этой неделе. С вами по-прежнему Эдгар Сторм, и прежде чем мы отправимся в наш дальний 20-хитовый путь, давайте коротенько послушаем, что творилось ровно неделю назад. Итак, самые три горячие позиции. На третьей строчке была «Айова, мы». Вице-лидером стали «Бай Индиях» Чой Мот Шаде. Ну а на вершине горячей двадцатки радиостанции СВХ Плюс ровно неделю назад красовались Баста Моя Мишель «Если я буду танцевать». Это были три самых горячих хайлайта прошлой недели. Ну что, пора отправляться в тот самый, о котором я говорил, дальний музыкальный путь длиною 20 композиций. Начинаем с 20-й строчки. На ней Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна, «Отражение».
0: 20. Место номер 20. СВХ Плюс.

0: покачали головой и развеяли свои волосы, то все верно. Это двадцатка самых горячих хитов радиостанции СВК+. Прямо сейчас находимся на 20-й строчке. На ней Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна, «Отражение». Новое вливание в нашу горячую двадцатку не единственное на этой неделе, но об этом поговорим позднее. А о том, о чем поговорим прямо сейчас, так это о 19-й строчке. На ней находится на этой неделе Five Star Family, Fargo, «Перемотай».
1: 19. Место номер 19.
2: Перемотай. Лампу на 5 минут назад и выключи огни.
1: СВХ+.

0: похолодевшие осенние деньки. Мы слышим отголоски лета 2026. Это один точно из них. Fast Family, Fargo, перемотаем. На этой неделе в горячей двадцатке радиостанция СВХ Плюс находится на 19-й строчке. На 18-й еще одно новое вливание на этой неделе. На этот раз это давно. В нашем хит-чарте небывавший звонкий «Красота».
1: 18. Место номер 18. СВХ Плюс.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti vīriešu dušas želejām Palmolif 50% atlaide. Lūpu maska Laneige 3 veidi 20 grami 13,89 € un šampūniem un kondicionieriem Gliss dažādi veidi 200, 250 vai 400 ml 50% atlaide. Rimi. Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшенные трусики Tena Pants моментально впитывают и надежно удерживают влагу. Здоровая кожа без раздражений. Изготовлены из дышащих материалов, эластичны и удобны. Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Tena. Подробная информация www.tena.lv.
2: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 €50. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
3: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
4: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ Плюс. 17.
6: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни дней, я обернусь к
0: СВХ

0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
1: Место номер 16.

0: Если вы вокалистка с низким джазовым тембром, то обязательно напишите в личку диджея Смэшу, ведь именно прямо сейчас он ищет такую, чтобы, видимо, выпустить какой-то новый нереальный сингл. Еще один нереальный танцевальный сингл от диджея Смэша Аргона этой недели красуется в горячей двадцатке радиостанции СВХ+. На 16-й строчке, к сожалению, минусует 4 позиции и 7 недель уже вместе с нами. Перед этим на 17-й Бервулф Феникс. Она пенсионерка в нашей горячей двадцатке. 28 недель находится и тоже минусует, но не 4, а целых 7 строчек. Дальше дуэт, который крепко держится на своей 15-й строчке и на этой неделе. Это Серябкина и Дима Урих. 8-901.
1: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм. 15. Место номер 15.

14. Место номер 14. СВХ плюс 14.

0: Еще одно новое вливание в горячую двадцатку радиостанции «Сухо Плюс» на этой неделе. Причем делает это на высокую 13-ю. И, надеюсь, для Люси Чеботиной счастливую строчку. Люси Чеботина «Горгона». Саму же Люси Чеботину можно встретить на просторах интернета, уже мелькающую в образе Снегурочки. Так что Новый год обещает быть Люси Чеботинским. Продолжаем.
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ Плюс. 12. Место номер 12. СВХ Плюс.

Вот в этом весь Holiday Boy. Он может с бешеных испанских ритмов перейти на что-то совсем лиричное, что он недавно сделал, выпустив новую композицию под названием Never Die. Давайте маленький кусочек прямо сейчас прослушаем.

0: как всегда, попадает в осеннее, немного лирическое настроение. Для кого-то, может быть, начало новых, любовных, красивых отношений. Музыкальных, например, с Holiday Boy. Продавцы радиостанции СУХ Плюс уже находится Holiday Boy Never Right. Ну а нам от новинок пора отправиться в горячую десятку. Прежде чем мы это сделаем, давайте послушаем, что творилось у нас с 20-й строчки по 11-й.
1: 20.
0: Место номер 20 на этой неделе достается Ване Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна. Отражение.
1: 19.
0: Five Star Family, Фарго. Перемотай.
1: 18.
0: Новое вливание в наш горячую двадцатку. Это звонки, красота.
1: 17.
0: 17-я строчка достается Берву, Феникс.
1: 16.
0: DJ Smash продолжает хорошо себя чувствовать в нашей горячей двадцатке. На этой неделе место номер 16. Арго.
1: 15.
0: Без изменений на этой неделе Серябкина, Дима Урих, 8-901.
1: 14.
0: 14-я достается Лирику, аутентичная.
1: 13.
0: Самая высокая новинка в нашей двадцатке на этой неделе Люсь Чеботина, Горгона.
1: 12.
0: 12-я строчка Гаяза Бразер, Санта Лучия.
1: 11.
0: Ну и как мы слышали ранее, на 11-й Holiday Boy Loco La Vida.
1: 20. Прямо сейчас лучшие из лучших. Топ-20 СВХ Плюс. 10.
2: СВХ Плюс 10.

0: Точно, настоящие артисты в жизни со своими песнями запросто в своих социальных сетях может помогать искать собаку, дурачиться с новыми виджетами для телефона. В общем, Мари Гу, настоящие на этой неделе находятся на горячей 10-й строчке.
1: Топ 20 СВХ Плюс. 9. Место номер 9.

8. Место номер 8. СВХ плюс.

0: налицам.лв и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
2: 22 октября на сцене Дворца культуровая спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот. Три грани любви». Герои Достоевского предстанут перед публикой крупным планом. Каждый взгляд и прикосновение становится событием, живым ритмом и надеждой в финале. 22 октября «Идиот. Три грани любви». Спектакль на русском языке. Билеты в кассах. Билишу сервис.
3: Знаешь, сколько стоят вещи в твоем доме? Цены в IKEA стали ниже, и сейчас самое время посмотреть на знакомые вещи по-новому. Где цена может приятно удивить? В утреннем шоу «Люди бодрые» на радио СВХ Плюс участвуй в игре «Угадай цену» и выигрывай главный недельный приз – подарочную карту IKEA на 250 евро.
4: Новая, более низкая цена на 1000 плюс товаров IKEA.
5: Официальный хит-чарт. Топ-20. СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм. 7.

0: Конечно, можно подвигать бедрами, ведь прямо сейчас у нас пятница вечер, ну и горячая двадцатка тому тоже немного доспособствует. И даже если вы слушаете повторе в воскресенье в 12:00 или в понедельник в 19:00, то знаете, что и тогда можно подвигать бедрами. Тем более, что прямо сейчас звучит седьмая строчка, и на ней находится Фогель. Я запал. Плюсует Фогель две позиции и целых три недели уже вместе с нами.
1: Шесть. Место номер шесть.

0: 20 СВХ плюс. 5. Место номер 5.
1: Твои объятия нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно.
0: СВХ плюс. 5.

0: замечательное время, когда любовных песен не бывает мало. Вот еще одна из них. Акмали, его любовная, на этой неделе в хит-чарте радиостанции СВХ Плюс находится на 5-й строчке. Перед этим мега-саунд-продюсер Вон Амур и его версия на песню Арианы «Под испанским небом». Именно так она звучит в 2026 году. Ну, а дальше нам пора узнать, кто же совсем чуточку не дотянул до горячей тройки. Ну, точнее, не дотянул, а не догазовал. И на этой неделе это Зиверт и ее супертрек под названием «Газ».
1: 4-4. Место номер 4.
2: Газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
1: СВХ Плюс. 4-4.
3: Все мы изначально. Чай

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм. Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Пока кто-то пытается закутаться в теплые пледи, кошальные императрицы выходят в ночную атмосферу. Мы приближаемся к горячей тройке хит-чарт радиостанции СВХ Плюс, и совсем скоро узнаем, кто находится на третьей, второй и первой строчке. Но прежде давайте еще раз вернемся в историю и послушаем, что творилось с 10 по 4.
0: 10.
1: Место номер 10. Мари Гу. Настоящие. Ай-яй-яй! На прошлой неделе в горячей тройке на этой лишь место номер 9. Бай Индия Хчо Мод. Шаде.
0: 8.
1: Севиль, Артикасти, Бриллиант.
0: 7.
1: Та-та-та-та-та-та. Фогель, я запал. Место номер 7.
0: 6.
1: Бон Амур, под испанским небом. Пятая строчка достается Акмаль, любовная.
0: Четыре.
1: Место номер 4. Зиверт Газ.

0: композиции, которые продолжают хранить тепло прошедшего лета 2026. Это одна из них снова, Филатов и Кэрос, «Там, где рассвет». На этой неделе в горячей двадцатке радиостанции СВХ Плюс им достается место номер 3. Продолжаем.
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер 2. ВХ+.

0: сколько композиция это порушила жизни, а сколько соединила. По-прежнему люди продолжают обсуждать, и кто-то ждал тот самый знак, стоит ли продолжать, либо идти другой дорожкой. Все это Айова. Мы на этой неделе в хит-чарте радиостанции СВК+. Она находится на второй строчке. Осталось узнать, кто же на этой неделе добрался до первой строчки.
1: Песня номер один этой недели.
0: Многие из этой композиции узнали о существовании «Моя Мишель», но радиослушатели радиостанции «Соха Плюс» знали о «Моя Мишель» ну лет 10 назад уж точно. На этой неделе баста «Моя Мишель», «Если я буду танцевать» на вершине хит-чарта продолжает свое триумфальное присутствие. На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. Оставляю вас с песней номер один.
1: Номер один.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: осени свой ритм. У каждого дня свой план. Тренировка, кофе, удачная покупка или вкусный обед. Виа Юрмала – все рядом. Мода, спорт, еда и развлечения между Ригой и Юрмалой. Виа Юрмала – место, где хочется быть.
1: Но идея слид испилдиюмам. Виена зиня. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.

Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шор» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ+ рекомендует.

0: которая вокруг, на радио, которое рядом. СВХ плюс.
1: Падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Внимание, автомобилисты! На дорогах наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват новый Skoda Kodiaq. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Skoda Kodiaq с плагин-гибридным, дизельным или бензиновым двигателями по специальной цене от 35 670 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
2: Skoda.
3: Акционерное общество Латвия с кредитной полизией с программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП, ЛБ, ЛКПП. КПП ЛБ. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: 22 октября на сцене Дворца культуры ВЭП спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот. Три грани любви». Герои Достоевского предстанут перед публикой крупным планом. Каждый взгляд и прикосновение становится событием, живым ритмом и надеждой в финале. 22 октября «Идиот. Три грани любви». Спектакль на русском языке. Билеты в кассах «Билишу сервис».
5: Плюс.

0: смартфоны, созданные для долгой службы и готовые выдержать повседневные испытания. Это новая серия Redmi Note 17. А сейчас при покупке Redmi Note 17 Pro Max 5G вы получите в подарок робот-пылесос Xiaomi S40C. Ищите в магазинах партнеров и на midifishome.lv.
1: Где найти занятия для ребенка и для себя?
2: Где научиться играть на гитаре?
3: Где найти занятия для бабушки?
4: Каждый ищет то, что подходит именно ему. Для творчества, образования, физического развития и сплоченности Центр развития РИФС. Приходи и попробуй. Узнай больше на gymnasrifs.lv.
5: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшенные трусики Tena Pants моментально впитывают и надежно удерживают влагу. Здоровая кожа без раздражений. Изготовлены из дышащих материалов, эластичны и удобны. Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Tena. Подробная информация www.tena.lv.
6: Patēriņa kredīts.
7: Kredītiem LV.
8: Kredītu apvienošana.
7: Kredītiem LV.
8: Autokredīts vai līzings.
7: Kredītiem LV.
6: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
7: Kredītiem LV.
9: Kredīts biznesam.
7: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokers. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
10: СВХ плюс.

которая вокруг на радио, которая рядом. Радио СВХ Плюс.

диктофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: любишь меня?
1: Конечно.
0: Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю.
2: Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
2: Бара Виктор.
0: Цой?
2: Он самый. Бери. Повезло.
3: Музыкальный урожай.
4: Музыкальный

0: Музыка для всех.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты. Ближе.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.

0: ВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
2: Мальчик, я не грущу, очень грущу. Я не грущу, честно, мальчик, мальчик, я пущу.
0: На радио, которое слушает тебя. СВХ плюс.

0: для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

которая рядом. СВХ плюс.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: Музыка для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
0: Только хиты. Только твоя

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет, привет, я тебе.

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
1: Она жует свой орбит без сахара и вспоминает.

0: Дима.
1: Музыка для всех. Только хиты.
2: Там, тут или там, на тротуарах мокрых тут. Там, тут или там, среди...
1: Только твоя музыка.
2: Плачу на

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Weekend Lepsi. Только хиты.
1: Играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

0: музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Ничего не бойся!
2: Мы топчем песок босиком. Опа, смотри, как мы чилим.
0: СВХ+.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
2: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел глаз на стабо.
1: СВХ Плюс.
2: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг еще.

станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дымишь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Чё сдался, дружок?

0: станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если тянешь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Ну все, капец. Не пугайся, не пугайся, детка. Заходи в мою большую
1: крайку. СВХ+.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю, тут Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери, повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.